СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарана 3-2-665-80-017-95-74.
5: Rock and Talk.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге ночью впервые был объявлен режим ракетной опасности. Он начал действовать с 3 часов. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил о возможных ограничениях мобильной связи и интернета. Также жителям Свердловской области рассказали, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, лифтом при этом пользоваться запрещено. В квартире необходимо переходить в помещение без окон и с несущими стенами, опасно оставаться на открытой местности. В укрытии необходимо оставаться до звукового сигнала «отбой опасности». Повторные сирены в Екатеринбурге прозвучали сегодня после 5 утра. Теперь к другим темам. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие, сообщила вечером в понедельник Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, сказано в заявлении ведомства. Также в Минобороны предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника нанесут ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и 2 попытки их пересдачи. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу. В ее обязанности входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанностях службы появилась и передача зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 82.27.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
4: Итак, сегодня 5 мая в Екатеринбурге преимущественно ясная погода, без осадков, утром плюс 14 градусов.

0: градусов, а днем плюс 22.
1: Информация на правах рекламы.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы. Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир Арсенала выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе Арсенала ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
2: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово при этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицины.

0: медицинской помощи более доступным. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
5: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
6: Итак, сегодня 5 мая в Екатеринбурге преимущественно ясная погода, без осадков. Утром плюс 14 градусов, а днем плюс 22.
1: Информация на правах рекламы.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В чем же причина? Скажи мне, машина!
7: Ты подвержен ошибкам, ты слаб.
8: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk прозвучит вторая часть беседы со сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем. Беседа эта, конечно, посвящена Свердловскому року, и на этот раз мы поговорим о кино- и видеоработах Олега Раковича. В частности, мы коснемся его документального фильма о Свердловском рок-клубе, который называется «За рок».
9: Мне было интересно, я всех повидал, со всеми повстречался. За май мы отсняли 30 интервью.
4: Rock and talk.
10: На рок-арсенале.
11: Новые релизы на рок-арсенале.
12: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

«Доброе утро, человечество!» Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила план-ковер в 15 российских аэропортах, 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно план-ковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. Жители Екатеринбурга делятся впечатлениями от прошедшей ночи. В комментариях читатели портала Е1 пишут, что многих разбудили сирены оповещения. Часть горожан проснулась только от 5-часовых сирен, которые оповещали об отбое ракетной опасности. В это же время спокойно поспать ночью удалось жителям Эльмаша, где сирен не слышали ни в 2 часа ночи, ни утром. Аналогичная ситуация в Среднеуральске. Напомню, предупреждение о ракетной опасности в Свердловской области действовало около 3.5 часов. Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на 1 триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомате наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили».
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Где-где? Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
8: Еще бы! Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
6: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум. На частоте 104,5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
12: Доброе утро.
6: Спонсор программы «Максавто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современные эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104-5 – это номер для ваших сообщений. Любым мессенджером можете пользоваться. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Все, что касается автомобильного мира. Ваши замечания относительно того, что творится на дорогах. У нас ремонты идут постоянно везде. Что там, кстати, на ЖБИ? Давно не было у нас новостей с Малышевского моста.
12: Видимо,
6: все хорошо. Да, нет, да, новостей, нет новостей, что... это вот как проверка. Нет новостей, значит, все хорошо. Значит,
12: ну, слушай, ну, это значит, что люди все-таки выбрали пути объезда, как им всегда советуют.
6: Не, да, может, что с ремонтом что-то пошло дня. Правильно?
12: Первые два дня, вспомню, были новости как раз о том, что пробки там, люди стояли, сам нас макать быстрее нам писали, да. Чем на автомобиле передвигаться. А потом все, вот, видимо, как-то нашли иные пути попадания на ЖБИ.
6: И выпадание из него тоже, потому что все-таки это такой процесс обоюдный. Розу Люксембург, там, кажется, будут ремонтировать в ближайшее время. Там тротуары отремонтировали, сейчас будут ремонтировать проезжую часть. Тоже будет проблема довольно серьезная, потому что Роза Люксембург, как бы то ни было, очень важная магистраль.
12: Ну, да. Ну, слушай, в компактном Екатеринбурге любая улица в центре, она важна.
6: Становится важной магистралью, это точно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. А мы начнем с опровержений. Во-первых...
12: Ты знаешь, вот...
6: Что?
12: По компактности Екатеринбурга, вот пока я жил в Екатеринбурге, особо не понимал, вот, да, все-таки, ну, компактный, ну, что такого-то, да, вот, и, мне кажется, большинство людей не осознает. А потом вот, когда...
6: А потом как понял.
12: В том городе, где другие совершенно расстояния, знаешь, но удивление все равно не проходит, потому что, например, там, в том же Екатеринбурге у меня от дома до студии было, по-моему, 6 километров пути, да, которые ты в час пик преодолевал, там,
6: за час,
12: ну,
6: пешком.
12: За 50 час, да. Да, не пешком на машине, я пешком не ходил.
6: Пешком час?
12: На автомобиле примерно 50 минут, да, едешь, вот, а в той же Москве, например, расстояние гораздо больше, вроде как и пробки тоже, да, но опять же за час ты преодолеваешь там 17 километров, но при этом оказываешься также в центре.
6: 17 километров, это, например, с юга, с дальнего, ну, условного Химаша до центра. Все.
12: Наверное, даже больше, наверное.
6: Нет, примерно. Вот я на Уктусе жил, когда, по-моему, там было километров, ну, 10, наверное, с Уктуса до...
12: Ну, вот, а 17, это еще на 7 больше. Это уже за Уралом аж можно уехать.
6: Ну, да. В общем, компактность, это точно, 100%. Действительно, когда приезжаешь в другой город, даже где там пробки и так далее, Новосибирск, например, ну, вот я зимой был, ощущается по-другому. У нас тут раз, если что, вышел из общественного транспорта и пошел пешком.
12: Есть как плюсы, так и минусы.
6: Пешком имеются, надо ходить, вот к чему я. Здорово.
12: Это да. Вот видишь, тротуары на Розу Люксембург починили, поэтому можно там ходить пешком.
6: Постоянно причем чинят, я не знаю зачем. Ну, чинят каждый год, мне кажется. Такое ощущение. Ну, ладно. Плюс 7-908-909-104-5. Ваше рассуждение относительно компактности Екатеринбурга, хорошо это или плохо? Действительно, если уж пробка, так пробка. Встали, так встали. Особенно почему-то по вечерам с востока на запад. Ну, то есть у нас же, да, такие координаты. У нас вот есть магистрали, которые юго-северные и восточно-западные. И почему-то по вечерам именно восточно-западные стоят. Ну, типа Малышева
12: не
6: там.
12: Я не разделю твоих
6: наблюдений,
12: да, потому что если пешехода. Ехать в сторону ЖБИ, то тоже те же самые пробки будут у тебя по той же улице Малышева, просто в другую сторону. Да.
6: Ну, так это есть восток-запад, ну. Космонавтов тоже
12: в этом плане. Я тебя понял, я сначала тебя не понял.
6: Хорошо. Это опять у нас какие-то тут теоретические рассуждения о том, как пробки формируются. Неважно. Если есть ваши соображения, то пишите. Так вот, опровержение есть. Парочка. ГАИ опровергла ужесточение ответственности для водителей с 1 мая 2026 года. Московский комсомолец и Юга-Авто писали, в частности, о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение и до 1500 рублей за превышение скорости на 20-40 километров в час. И что говорится в сообщении официальном от ГАИ? Убедительно просим представителей СМИ и благосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию.
12: Ну, это как-то меня прошла даже новость. Вот,
6: я тоже сегодня обнаружил.
12: Люблю за таким наблюдать, на самом деле. Да? То, что у нас всегда там находится какой-нибудь паблик, как правило, не СМИ, да, вот здесь
6: удивительно. Московский комсомолец,
12: на это все купились, да. Вот, что-нибудь публикуют, что новое для водителей с 1 мая, знаешь, там, кликбейтный хороший заголовок, заходишь, вот, там, много-много текста, как правило, да, и ты понимаешь, что ничего нового для водителя с 1 мая нет.
6: Это вот как про правила начали писать, изменение сдачи на водительское удостоверение. Мы об этом говорили уже заранее,
12: с 1
6: давно.
12: Марта вступят,
6: да,
12: с 1 марта 27-го года.
6: Да, но написали заранее, что типа ничего страшного не будет. Посмотрите еще раз то, что мы написали. Но это нормальные журналисты. А вот некоторые пытаются клип-бейкнуть.
12: Ну, когда не проверяют фактов, факт-чекинг все-таки это важнейший, наверное, такой этап в жизни журналиста, да, и нужно проверять любую информацию, которую читаешь, тем более, ну, действительно, там информации много. Ну, видимо, повлияло на то, что Юга-Авто написали, да, Юга — это
6: Юга.
12: Такая, да, это старый паблик, Юга — это, причем, аббревиатура, юридическая грамотность автомобилиста
6: называется. А я думал, это там, с Краснодарским краем связано как-то.
12: Это не связано с Югом нашей страны, это юридическая грамотность автомобилиста, по-моему, у них корни из Санкт-Петербурга вообще.
6: Юга, так себе Юга. Ну ладно.
12: По всей видимости, просто им поверили, потому что это действительно такой достаточно опытный, крупный паблик.
6: Ну, поверили, а зря. ГАИ приходится опровергать. Ладно, ничего не меняется, никаких новых штрафов.
12: Ну, это любимый жанр, да, вспомни. Вот с полгода назад, наверное, госинспекция там чуть ли раз в неделю, там, или на Волк, вернее, даже там не госинспекция.
6: МВД
12: даже опровергали, да, вот раз в неделю какие-нибудь новости, которые просто были выдуманы просто.
6: Вот, смотрите на проверенные источники. Это действительно так, особенно если вы смотрите на правила какие-то, законодательство и так далее. Не надо смотреть на интерпретацию, проще зайти. Сейчас все открыто. Вот такое законодательство, оно не спрятано.
12: Слушайте Макс
6: Авто. И Макс Авто слушайте, в конце концов. Тут мы объясним за законодательство. Вторая фейковая информация. Вот этим фейкометы и пользуются на самом деле, потому что ГАИ по Свердловской области пришлось опровергать, что не запрещают на самом деле знак дорожного, знак пешеходный переход из-за цветовой гаммы. Появился фейк, что знак пешеходный переход будет запрещен, потому что там синий-желтый.
12: О, Господи, а кто это мог вообще придумать, в принципе, и всерьез об этом написать и рассуждать?
6: Опровержение есть.
12: Ну, хорошо. Вот. Да, не переживайте, знаку пешеходный переход быть.
6: Быть. Он есть.
12: Ну, кстати, стали уходить от применения зеленого фона вот этого, да, одно время, это середина, наверное, 10-х годов, там, середина нулевых, может быть, даже, да, начали активно использовать знаки как раз на желтом фоне для того, чтобы привлекать внимание водителей. И тогда же примерно начала появляться бело-желтая разметка пешеходных переходов. Вот, сейчас стандарт позволяет и так делать на самом деле.
6: Кстати, да, бело-желтую разметку куда-то
12: есть на кое-где. Знак на синем, просто, может быть, в фоне привычном сине-белый, да, знак, скажем так, без вот этой вот подложечки. Без подложечки салатовой, да, он не желтый, он салатовый. Он, может быть, выгорает просто где-то. Да,
6: давай про цвета только не будем говорить, потому что ты понимаешь, что восприятие цветов...
12: стали от этого уходить, причем это не российская, это общемировая тенденция, да, так как все-таки одно время считали, что нужно какие-то объекты выделять, чтобы они были яркие, да, ну, пешеходный переход, тот же самый, разметка бело-желтая, она же яркая, да, ты ее сразу издалека видишь, но потом пришли к выводу о том, что поскольку таких объектов много в жизни водителя, угу. то он вообще перестает обращать на них внимание. В
6: привыкает.
12: Привыкает настолько сильно, что на там, условно белую разметку, белую зебру, да, водители реагируют быстрее, осознают, боится. Чем на бело-желтую разметку. Вот, вот интересно так.
6: Ну, так и плюс, это надо было сначала его
12: мотоциклисты,
6: напугать,
12: а потом... Мотоциклисты очень просили все-таки убрать желтый цвет в разметке, потому что некоторые пешеходные переходы представляли с собой, вот, особенно термопластик, mm-hmm. когда белый и желтый, да, это просто кусок термопластика огромный. А он очень скользкий.
6: Без этих,
12: для
6: без...
12: мотоциклиста... Да, для мотоциклиста это действительно там было проблема преодолевать такие пешеходные переходы.
6: То есть так он в между влажную линиями погоду. Проехать вот этими да, пластиковыми, да, да. а сейчас не может, потому что там желтая пластиковая.
12: Да, ну, желтая вот давно не было в Екатеринбурге, не знаю, как там, в Москве стала исчезать, и причем специально даже иногда срезают.
6: Не знаю насчет срезают.
12: Сейчас вообще ее практически нет.
6: Вряд ли у нас срезают, оно естественным способом...
12: Само срезается.
6: Уходит в небытие. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Вот про компактный Сергей пишет. А у меня компактный межгород. Среднеуральск, Пышма. На работу и обратно.
12: Ну да.
6: Хорошо,
12: да,
6: что построили.
12: И без пробок причем, да.
6: Ну, бывает,
12: я думаю, наверное. Там пробок нет. Я думаю, там нет
6: пробок. А напишите, Сергей, есть пробки или нет? Потому что, ну, иногда бывают, мне кажется, все-таки. Но не так часто.
12: Ну, это если ДТП, например, ну, да, там, да, да, светофор да, какой-нибудь там с ума сошел, начал красным гореть.
6: Ну, вот, хороший пример, как агломерации. У нас любят это слово. Про знаки. В Екатеринбурге водителю «Шевроле» отменили спорный штраф в 2250 рублей, который он получил с автоматического комплекса. Решение об аннулировании приняли в региональной автоинспекции. Ситуация заключалась в следующем. Это улица Николая Никонова. Там разделение полос получается. И знак, который ограничивает стоянку и остановку, ну, крестик, угу. да, он стоял не по ГОСТу. Он стоял ближе к правой стороне, а человек запарковался на левой. А есть ГОСТ, угу. который говорит, что если знак действует на обе...
12: Знак распространяется на ту сторону,
6: где ближе
12: установлен.
6: Нет, а если посередине, то получается... Ну, там есть какая-то...
12: Я понял.
6: ГОСТ, что да, если он стоит на определенном причем расстоянии...
12: Причем на островке он был.
6: Да, на островке.
12: Было, какую сторону он регулируется.
6: Он по ГОСТу регулировал все-таки правую сторону, а человек на левой запарковался. Но ГИБДД аннулировала штраф не потому, что неправильно установлен знак, а потому, что водитель не доехал до следующего знака и его не увидел. А там есть еще... Ну, в конце, условно, улицы, еще один знак, который также запрещает остановку. То есть сняли все-таки штраф.
12: Ну, слушай, ладно, там неважно, каким установили, отменили, лишь было дальше это продолжение истории было, потому что госинспекция может внести представление в администрацию Екатеринбурга, то, чтобы этот знак все-таки, да, как-то поставили, чтобы водители его могли понимать вообще, в принципе, что он регулирует. Потому что вот определенность, это, наверное, залог безопасности, да, вот если мы говорим про правила дорожного движения и установку знаков.
6: Потому что, ну, человек ни сном, ни духом стоит знак на той стороне. Ну, там явно стоит знак, но он очень близко стоит к правой стороне, а не к левой. Ну, ладно, там нельзя, я туда и не поеду. В конце концов, решает человек и паркуется. Ну, отменили, и хорошо в этом случае. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже присылайте сообщение. Все, что касается Автомира, обсуждаем. С каждым Новым годом, Андрей пишет, на работу время тратится, увеличивается. Жду прихода умных светофоров и умных людей, которые в администрации все это регулируют.
12: С умными людьми, может быть, чуть сложнее. Вот, а умный светофор, да, я надеюсь, когда-нибудь появится все-таки в Екатеринбурге. Но периодические попытки системы управления, интеллектуальной системы управления дорожным движением, они предпринимаются, да, вот и там чемпионату мира что-то там подделали, обещали нам, по крайней мере, на Уралмаш, вот как сейчас помню, о том, что поставят умные светофоры, которые при приближении трамвая будут давать ему зеленый свет. Угу. Вот не знаю, заработало или нет, потому что после того, как в Екатеринбурге появится, да, вот не было новости, что заработала система, но обещали достаточно громко так вот. Ну, Екатеринбургу давно нужна интеллектуальная транспортная система, причем
6: обещают, действительно, с 18-го года.
12: Эту систему нужно в комплексе делать, и он обещает с 14-го года.
6: Ладно, хорошо.
12: В комплексе нужно это все делать, потому что какой-то локальный участок автоматизировать, да, это вообще ничего не дает при условии компактности Екатеринбурга. Так как, ну да, по центру ты где-то проехал, да, опять же, даже проехать не сможешь, потому что ты не можешь доехать до него. Вот, а та система, которая есть сейчас в управлении дорожным движением, ну, откровенно говоря, она морально устарела.
6: Не сильно интеллектуальная. Ну, скажем так.
12: Она по часам работает.
6: Вот. Она такая, вот, знаешь, как
12: режим
6: заводные
12: фора,
6: часы. Заводные часы.
12: И там плевать, какой трафик, в принципе.
6: Хотя обещали, и даже сделали центр целый по управлению движением.
12: Там сделали центр, во-первых. Во-вторых, с год назад мы с тобой обсуждали, выделяли какие-то федеральные деньги. Даже была программа как раз на интеллектуальные транспортные системы. Екатеринбург тогда получил сколько-то десятков миллионов рублей. Там, по-моему, 100 плюс, да, миллионов рублей вот именно на создание интеллектуальной транспортной системы. Но, видишь, наши формулировки стандартов, они настолько размыты, что, направляя деньги на интеллектуальную транспортную систему, можно просто поменять светофоры.
6: Например. А этим и занимаются.
12: На диодные.
6: На диодные, да. Действительно так, светофоры
12: сейчас меняют. Мы много лет с тобой обсуждаем, да.
6: Мы много что обсуждаем, кстати.
12: Где не работают светофоры, вот посмотрим, вот эта замена светофоров повлияла ли на этот сезон или нет.
6: Посмотрим. Вот Сергей пишет, раньше на въезде в Среднеульяновск вечером была пробка, расширили перекресток, поменяли и увеличили фазы. Стало намного лучше.
12: Среднеуральск, наверное, да, не Среднеульяновск.
6: Ну, Среднеульяновск написал он. Я не буду менять.
12: Я думаю, что речь идет про Среднеуральск.
6: Среднеульяновск. Интересное название на Урале. Ну, ладно. Среднеуральск. Хорошо. Но вот смотри, тоже расширили перекресток, поменяли фазы. Все стало лучше.
12: Да.
6: Вопрос о том, как...
12: Цена вопроса 3 копейки.
6: Ну, не знаю.
12: И не надо никаких копеек. Там искусственных интеллектов.
6: Искусственный интеллект иногда, мне кажется, зло. Ладно, давай к другим темам. Про авторынок, скажем так. АвтоВАЗ реализовал 30 тысяч, почти больше 30 тысяч автомобилей. Это на 12% превосходит результат марта этого же года и на 4% выше апреля 25-го. То есть АвтоВАЗ пошел вверх наконец-то. То есть мы уже переживали
12: за
6: него.
12: Потому что АвтоВАЗ находится в... приемлемом, скажем так, ценовом сегменте. Да, приемлемый ценовой сегмент это автомобили до 150 лошадиных сил, у которых, ну, не гуманный, конечно, но более-менее привычный, скажем так, уже утильсбор, да. И тот же АвтоВАЗ, он утильсбор платит, ему потом компенсирует это государство, там компенсационная программа есть такая большая для всех автопроизводителей, не только для АвтоВАЗа.
6: Локализованных.
12: Да, локализованных, естественно, там по уровню локализации это считается. И поэтому ожидать падения продаж в этом сегменте, ну, не стоило совершенно. И об этом мы всегда говорили, да. Вот гораздо интереснее смотреть на продажи автомобилей больше 160 лошадиных сил. Вот сейчас что с «Волгой» будет, например, да, где...
6: А не новые модели, кстати, допустим, зарегистрировали.
12: 220 лошадиных сил, да.
6: ВЛГ, почему?
12: Вот, на другой сегмент надо смотреть. Вот АвтоВАЗ, ну что, продают, молодцы. Вот,
6: так это и показывает это желание купить.
12: Самый недорогой автомобиль сейчас. Это не желание купить автомобиль, это показывает...
6: Желание купить недорогой автомобиль.
12: Купить.
6: Потому что самая продаваемая марка – Гранд.
12: Ну, 1 200 000. Вот, повернется язык у тебя недорогим его назвать.
6: Ну, в современном мире, знаешь, все же относительно, в современном мире,
12: В современной России. Потому что во многих других странах можно найти автомобили.
6: Государство, цивилизация, не надо тут вот вообще вот этого. Вот в современный мир у нас экумена, это Россия. Так вот, тут Лада Гранта действительно, ну, такой самый дешевый автомобиль из новых. имеется в виду. Не из подержанных, ну, да, а из новых.
12: Да.
6: И поэтому...
12: Ну, наверное, я не знаю, Нива, наверное, дешевле. Вот, Нива классика.
6: А, стой, подожди. Ну, классика.
12: Чуть-чуть дешевле.
6: Думаешь?
12: Ну, там небольшая разница. По-моему, она должна быть дешевле. Но, по крайней мере,
6: вот,
12: что там технологии применяем.
6: А уверенности нет в голосе.
12: Нет
6: уверенности. Вот пишет нам Андрей. Я вижу, люди хорошо берут Нивы, в том числе тревел. Это все от безысходности. Мне их жалко.
12: Ну, да, да, это действительно от безысходности. АвтоВАЗ, Нивы, Гранты. Вот, кстати, Искры как-то не выстрелили, да?
6: Я
12: не
6: знаю, есть... А потому что сколько они уже за полтора?
12: 3000 экземпляров всего было продано. Вот, ну, да, да, ценовая история здесь, наверное, предопределяющая.
6: Угу. Это мы платим утилизбор, и нам его никто не возвращает. То ли шутит, то ли жалуется Сергей.
12: Да, какая-то шутка-то.
6: Да-да-да, утилизбор. Кстати, про утилизбор есть такое предложение освободить от уплаты утилизационного сбора категории некоторых граждан. Ну, понятно, туда ветераны СВО входят в эту категорию.
12: Ветераны СВО, инвалиды первой группы, кто-то там еще, по-моему, да. Но при этом депутаты сами не знают, сколько человек могут попасть под льготную категорию. Вот это самое интересное. Когда готовили этот законопроект, да, вот, ну, нужна же пояснительная записка, где-то экономические обоснования, в том числе,
6: да, сколько
12: выпадающих доходов бюджет может получить. А никто не знает. Потому что никто не знает, сколько вообще у нас вот такой льготной категории количество граждан. Так,
6: просто
12: как статистики такой нет.
6: Оставим... за скобками
12: скажу
6: вопрос.
12: Скажу тебе так, все оставим за скобками, да, потому что Российская Федерация сейчас единственная страна в Евразес, ну, мы же Таможенный союз учитываем, да, единственная страна, где отсутствуют льготные категории для ввоза транспортных средств для личного пользования.
6: Вот их просто вообще нет. Никаких нет?
12: Есть льготы в Казахстане, есть льготы в Белоруссии, есть льготы в Киргизии, в Армении. У нас никаких льгот нет ни на утильсбор, ни на таможенную очистку транспортного средства, там таможенные сборы и платежи. Никаких льгот нет вообще.
6: Прекрасно. Ладно, хорошо, многодетные семьи и так далее. Во-первых, я думаю, что... Ну, оставим за скобками, какие вопросы. Это количество льготников. И это то, какие схемы появятся.
12: Ну, вот схема как раз в Беларуси не существует. Находят инвалида-белоруса, который раз в год имеет право ввести себе автомобиль. Там, по-моему, 50% скидка. Да? Вот, он возит себе автомобиль, продает россиянину, получает за это там около $1000, по-моему, такса сейчас, да, вот, и счастливый россиянин уезжает к себе. Вот единственное, что нельзя по такой схеме ввести электрички и гибриды.
6: Вот. Но вот, что меня еще удивило...
12: Такие схемы действуют и в Казахстане, там, ну, с Казахстаном другие отношения, чуть более напряженные, там, из Киргизии тоже, там, ну, из логистических соображений.
6: Пресекли.
12: Ну, там, да, даже из логистических соображений там сложнее, да, вот, а с Белоруссией такая схема была, говорят, что есть до сих пор, вот, ну, это вопрос времени, могут также сделать, как у нас, например, год ты должен владеть транспортным средством, вот, и все, и схема закрылась.
6: Ладно, бог с ним, но главное, что изменилось.

0: Не окра... Вообще не окра... ничем, вовсе, ничем вовсе. Не окра... верить перестанут.
1: Не исключено, что люди действительно, если кто-то как пугался, вскакивал, а сейчас просто уже привыкнут к тому, что каждый день такое, каждую ночь такое может происходить.
0: Сергей пишет, ребенка напугал отбой тревоги, то есть 5 утра, который был, а мы ночью просто закрыли окна, чтобы сирена не мешала спать. Ну, вот, к вопросу.
1: Гвозди бы делать, да, рубрика наша никогда, наверное, не закроется. А между тем, Владимир Зеленский сообщил, которого, опять же, российские эти СМИ цитируют, о том, что с полуночи в ночь на 6 мая Украина ведет режим тишины. Он написал в своем телеграм-канале: «Мы считаем, что человеческая жизнь несравнима большей ценностью, чем празднование любой годовщины». Это, видимо, к вопросу о том, что ранее Минобороны разослало сообщение о том, что Владимир Путин объявил о введении временного перемирия с Украиной 8 и 9 мая.
0: Но еще Минобороны пригрозили, что если будет нарушен этот режим перемирия, то тогда ответят ударом по Киеву.
1: По центру Киева. Между тем, много шума в Екатеринбурге наделало сообщение о том, что военным комиссариатам планируется передать в безвозмездное пользование имущество городских объектов культуры. Эту инициативу внес в Думу глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Что это за учреждение? Сегодня такой статус имеет, во-первых, парк имени Маяковского, театр кукол, театр юного зрителя, зоопарк, некоторые музеи и библиотеки, культурно-досуговые учреждения. Помещения должны отдавать, судя по этому проекту, комиссариатам для военной подготовки, причем бесплатно, без проведения торгов. Поясняется, что делается это для содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Некоторые, конечно, уже в красках представили, как военкомат переселяется в ТЮЗ или зоопарк, но нет.
0: На самом деле это приведение в соответствие, потому что есть распоряжение, которое в случае мобилизации обязывает вот такие муниципальные заведения, муниципальные учреждения предоставлять военкоматам для мобилизации в том числе.
1: Это заземление федерального законодательства, как объясняет близкий к администрации телеграм-канал Екатеринбург главное. Вот, и пишут еще, юридически это не изъятие, а мобилизационное предоставление с компенсацией.
0: Временное предоставление. Ну, компенсация, ладно, наверное, и должна быть, но, тем не менее, это
1: утверждают, что это рамочное, да. Рамочное такое решение после утверждения Думы. Угу. Пока никакого решения.
0: Да-да-да, кстати, еще
1: проект.
0: Дума должна принять это постановление. Если примет, то тогда в случае мобилизации вот все эти учреждения, которые мы перечислили, они будут предоставляться военкоматам для того, чтобы там организовывать мобилизацию.
1: Так уже было, например, в Москве в 2022 году, после того, как в конце сентября, вы помните, Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране, и в Москве временные призывные пункты были организованы не только непосредственно в помещениях военных комиссариатов, но еще и в некоторых зданиях учреждений культуры. Назывались, например, тогда еще относительно живой театр Романа Виксюка, между прочим, одно из зданий музея Москвы, музей героев России и Советского Союза в ДК ЗИЛ. Писали, что был организован вот такой пункт в кинотеатре Москино Молодежной и в целом ряде библиотек, которые относятся к столичному департаменту культуры. И подчеркивалось тогда, что это были временные меры для организации призыва, а не постоянная передача зданий театров в прямое подчинение военным комиссариатам. Причем какие-то театры тогда продолжали свою деятельность, параллельно выполняли свои непосредственные функции. А вот, например, тогда на официальном театре Романа Виксюка говорилось, что спектакли с 24 сентября по 9 октября в 2022 году отменяются по техническим причинам. Угу. Пресс-служба не давала комментариев. Но сейчас СМИ напоминают, что единственная с начала СВО частичная мобилизация стартовала 21 сентября. Да, об окончании призыва в 2022 году было объявлено 28 октября того же года. Но сам указ президента о мобилизации продолжает действовать. Хотя этой весной Дмитрий Медведев, зам Совета Безопасности, заверял, что в стране сейчас отсутствует необходимость в новой волне мобилизации.
0: Нам и так контрактников хватает. Примерно такая была мысль, что люди добровольно идут, и мобилизация не требуется.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Если есть что добавить, то присылайте, а мы еще новость вам дадим сейчас об культуру.
0: Да.
1: Коляда театру отказали в президентском гранте для проведения фестиваля Коляда Плейс.
0: Да, президентский фонд культурных инициатив

0: ТИФ отказал театру в гранте на проведение фестиваля. Заявку на поддержку коллектива подавал еще, коллектив подавал еще в декабре прошлого года. Театр просил 2,5 примерно миллионов рублей. Сам фестиваль в 7,5 оценивается в целом. 5 миллионов рублей указаны как софинансирование. Почему не дали? Потому что до сих пор непонятен статус театра. Вот мы помним, да, что, например, Эка Вашакидзе борется за то, чтобы ее признали, ну, как бы, директором, да, этой организации. Дело в том, что Николай Калида, он на себя оформил театр, и юридически сейчас театр в подвешенном состоянии находится.
1: А это официальная информация, что это является официальной причиной отказа?
0: 66 пишет о том, что сейчас не может претендовать на финансовую поддержку, потому что юридически вот эти вот вещи не урегулированы.
1: Ну, не знаю, насколько это точно, но директор театра Эка Вашакидзе сообщила агентству «Европейские азиатские новости», что, тем не менее, фестиваль в любом случае состоится, мы его проведем, какие бы препятствия ни встали на пути, коллеги цитируют Эку Вашакидзе. Калида Плейс должен пройти с 20 по 30 июня. Ждут и российские, и зарубежные театральные труппы. Лонглист уже отобран. Ну и, конечно, где взять деньги у людей, которые будут неравнодушны, спонсоров, у спонсоров потенциальных. Что касается областного Минкульта, Илья Марков, министр, говорил, что он помогает, да, и хочет помогать, и Минкульт хочет тоже, и область, и здания оставляют за театром, но поддержка будет площадками, поддержка информационная, про деньги он не говорит.
0: Ну смотри, площадки — это тоже часть денег, в конце концов.
1: Это да, но смотря, мы же не знаем, на каких условиях могли бы предоставить другие театры площадку. Калида театру, может быть, и из хорошего отношения, почему бесплатно не помочь коллегам, такое тоже, знаете ли, нет, да и случается в нашей жизни. Ну, а давайте сейчас к земле поближе, точнее, к теплу. Отопительный сезон в Екатеринбурге может завершиться уже 12 мая, сообщает, опять же, информационное агентство «Европейские азиатские новости», ссылаясь на источник в администрации Екатеринбурга.
0: Да, именно, это неофициальное заявление, это источник сказал, что завершить могут отопительный сезон 12 мая, и отметил, что дата предварительная, все будет зависеть от погоды. Отопление отключают, когда среди суток температура в течение 5 дней не опускается ниже плюс 8 градусов. Нас ждет, у нас вот так 20-градусная жара, тут на улице 25 градусов обещают завтра.
1: Ты жалуешься или хвастаешься?
0: Я жалуюсь, потому что жарко.
1: Главный синоптик Уральского гидромедцентра Галина Шипаренко рассказывала, что вообще, ну, действительно у нас стабильно. Последние 7 дней среднесуточная температура воздуха в городе превышала отметку 8 градусов выше нуля. То есть формально могут отключить. А напишите, вы хотели бы, чтобы в вашей квартире, кто живет в многоквартирных домах, отключили отопление? Может быть, у вас там самостоятельно все можно отрегулировать, но во многих домах все-таки пока по старинке. Так вот, вы хотели бы, или пока вы боитесь замерзнуть, например, ночью?
0: Ночью. Я думаю, что, в принципе, большинство поддержало пока.
1: Поддержало отключение прямо сейчас, да?
0: Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваше
1: мнение.
0: Что
1: прямо сегодня исчезло отопление в вашей квартире.
0: Не только в квартире, на работе тоже, потому что работу тоже приходится проветривать. И мы платим деньги, ну, на работе не платим, слава богу, мы дома-то работаем.
1: Не на каркой, Паша.
0: Спасибо. Так вот, ну, все равно жарко, да. Ну, и дома жарко, поэтому открываем окна, а там сирены. Будет. Окна открыты, слышно.
1: Ну, то есть у тебя
0: мотоциклы,
1: сегодня
0: сирены,
1: прямо утро, я чувствую, не задалось, ты на все жаловался. То есть ты пожаловался на все, на сирены, которые, слава богу, что...
0: На мотоциклистов я еще не пожаловался. Могу и на них еще пожаловаться, которые разъезжают по ночам.
1: Может быть, ты на китайские товары пожалуешься? На тебе сейчас есть что-нибудь китайское?
0: Не знаю.
1: А, тебе что покупают, то ты и носишь.
0: Да.
1: В России, какой заголовок? В России заметили переизбыток китайских товаров. Есть такая компания Декару, это московская компания, занимается она оптовыми поставками бытовой техники. И вот она проанализировала рынок, заявила о переизбытке китайских товаров в России, и эти данные оказались в распоряжении Ленты.ру. Лента написала, остальные перепостили. Так вот, да, сейчас такая ситуация, что основной инструмент продаж, сказано в этом исследовании, это скидки, которые у усиливает демпинг. Ну, а покупатель ориентируется сейчас, правда, так написали прямо за всех, один за всех, исключительно на цену, а не на характеристики или надежность.
0: Да,
1: но это, конечно, вранье. Но во многом, конечно, мы ориентируемся и на цену тоже. Но только не нужно говорить, что россияне только исключительно ориентируются на деньги. Нет, другие характеристики тоже важны. При этом, например...
0: Но стереотип сохраняется.
1: Да.
0: Китайская продукция, она некачественная, так считают якобы 40% жителей, но, тем не менее, покупают, потому что она дешевая.
1: А вот специалист по продукту Донг Ченг, Анна Данилова, вступилась. Она сказала, что этот стереотип давно не соответствует действительности. Многие китайские бренды завоевали доверие пользователей благодаря качеству продукции. Mm-hmm. Ну, в общем, смысл в том, что в России переизбыток китайских товаров, да, спасибо, мы догадывались, наверное, и без этого исследования, но натолкнула эта статья нас на мысль задать вам вопрос, а почему бы не задать, что у вас есть китайского? Одежда, обувь, косметика, гаджеты, продукты, кстати говоря, может быть, вы периодически покупаете китайские продукты. У нас много. Навскидку, прямо сейчас у нас с вами осталось буквально 3,5 минуты, чтобы вы успели написать, что у вас есть китайского. Одежда, обувь, косметика, гаджеты, продукты.
0: Плюс 7-908-909-104,5 сюда ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, там пишите в чат тоже, гаджет у меня китайский.
1: Да?
0: Да. Точно,
1: здесь телефон еще важно, вот как отвечать на вопрос, если вы доподлинно не знаете. Потому что нас часто обманывают, и не только нас. Например, Март Беларуси. Знаешь, что такое Март? Это у них аналог ФАС, расшифровывается как Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Так вот, обратилась в нашу ФАС, Федеральную антимонопольную службу России. Слушайте, безобразие творится под видом белорусских товаров у нас на Wildberries и на Озоне. Мы нашли под видом белорусских товаров китайские товары и российские. Почему к россиянам обратились?
0: А про креветки они забыли белорусские. Ну ладно.
1: Да-да-да, забыли. Потому что выявили более 25 артикулов. И там надписи «Сделаны в Беларуси» или «Белорусские товары». Уж не знаю, про тушенку их знаменитую сказано или нет, на самом деле. Вот. Ничего не сказано. Но маркировка вот такая. Республика Беларусь, на самом деле Китай или Россия по данным этого Марта. Значит, запретите им, вмешайтесь и т.д. Защитите наших белорусских производителей.
0: Союзные.
1: Кстати говоря, есть же данные, что в прошлом году продажи китайских автомобилей сократились.
0: Кстати, автомобили на 27%. Китайцы вымываются потихонечку у нас с рынка. Ну, дорого, во-первых, потому что когда их привозят сюда, они в два раза
1: просто очень
0: дороже.
1: Это очень, в принципе, дорогие вещи. А есть, например, данные про китайскую лапшу. То, что многие покупают только за первую половину прошлого года. Ввоз этой азиатской лапши в Россию вырос на 40%. Есть.
0: А вопрос, что такое китайское? Вот «Москвич» — это китайский автомобиль или нет?
1: Если так мы ты про снова автомобили. К своим автомобилям?
0: Нет, я к тому, что... Ладно, хорошо, дальше идем. Потому что у нас многие производители, даже одежды, насколько я помню, размещали производство в Китае, чтобы было дешевле.
1: Да, непонятно, что считать Россия, что Китаем.
0: И наоборот.
1: Вот, на портале globalmsk1.ru размещена жалоба руководителя компании, которые сувениркой торгуют, российской причем, и жалуются, что жесткая конкуренция и демпинг со стороны Китая, они нас давят. А почему? Потому что они работают без НДС, без пошлин. Это к вопросу о том, что сейчас товары, которые поступают по каналу трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, а ведь Минфин предлагает и настойчиво вести НДС для зарубежных товаров, которые покупают физлиц, правда, через площадки интернет-торговли, с будущего года плюс 5% НДС на уровне 5%, а ближе к 30-му году до 20%, чтобы выровнять.
0: Почти,
1: другое дело, что нам придется тогда за эти китайские, в том числе, товары платить больше.
0: А зачем? Вот то же самое с автомобилями. Когда они стали слишком дороги, они перестали пользоваться спросом таким, каким были
1: Ну, откуда такая мягкость сейчас в отношении китайских товаров? Если верить изданию Bloomberg, Китай продает в Россию более 90% от импорта товаров двойного назначения. То есть электронику, например, различное оборудование, которое нужно для производства ракет и беспилотников. Импорт этих товаров из Китая в Россию значительно вырос, якобы даже на 80% растет год к году. Но это
0: отдельная
1: информация
0: группа,
1: Блумберга.
0: Да.
1: Нет, Дело не в том, что, Паша, это отдельная группа. Дело в том, что почему такая мягкость, и до сих пор НДС не ввели, а потому что нужно соблюдать политес.
0: Да. Ну вот хорошее завершение от Александра сообщения. Что такое китайская лапша? Вся китайская лапша сделана где-то в Подмосковье.
1: Ну, не факт, конечно, но сделаем вид, что мы вас, вам поверим.
0: Степень локализации.
1: А Ирина делится радостью. В нашем доме вчера выключили отопление. Ура! Хотя дома нагрев был минимальным, а вот на работе жара жаркая. Увы.
0: Терпите, Ирина. Скоро май 12-е.
1: Внезапно. Когда отключат отопление в Екатеринбурге. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В фойе музея Бориса Ельцина сегодня открывается очередная история одного экспоната. Дневник войны, Великая Отечественная, глазами Бориса Луканина. Здесь представлен уникальный архив, копии дневника Бориса Константиновича Луканина, фронтовика и инженера. Он родился в 1911 году на Северном Урале и с молодости вел дневник, а во время войны записывал каждодневные события, делал зарисовки, создавал карты и чертежи. Благодаря этим записям можно больше узнать о повседневной жизни участников Великой Отечественной. Выставка будет работать в фойе музея Ельцина до 7 июня. Вход на нее свободный.
2: Кроме того,
3: чуть меньше двух недель до 17 мая в арт-галерее Ельцин-центра продолжают работать две выставки. На первом этаже галереи это выставка «Иван Клюн. Светоформы. Постижение пространства». Клюн – одна из ключевых фигур русского авангарда, друг и соратник Казимира Малевича, график, живописец, автор кубистических скульптур и супрематических объектов. А на втором этаже галереи также до 17 мая проходит выставка «Валерий Чтак. Андеграунд» на втором этаже. И это первая персональная выставка художника в Екатеринбурге, что весьма удивительно, поскольку образная система и ирония автора кажутся абсолютно резонирующими уральской художественной среде. В выходные дни по двум этим выставкам проходят медиации.
2: Кинопоказ.
3: Еще два дня сегодня и завтра в кинозале Ельцин-центра показывают аниме Хироюки Мориты «Возвращение кота». Фильм выпустили в 2002 году на знаменитой студии Гибли Хаяо Миядзаки. Собственно, Хироюки Морита, выступивший здесь режиссером, был аниматором на студии Миядзаки, работал над многими его фильмами. Главные герои аниме «Возвращение кота» – юная Хару, которая однажды, возвращаясь из школы с подругой Хироми, храбро спасла из-под колес грузовика очаровательного кота. Кот, встав на задние лапы и отряхнувшись, как человек, вежливо поблагодарил ее за спасение. Он оказался принцем загадочного кошачьего царства, царь которого решил женить своего сына на девушке. Но Хару вовсе не хотела становиться кошачьей принцессой. Помощь придет к ней со стороны загадочного барона, получеловека-полукота. Барон – частный детектив, а еще он является ожившей статуей кота из другого аниме «Шепот сердца». Фильм демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами. Начало сегодня в 19 часов, завтра в 17. Входной билет стоит 400 рублей.
2: И еще.
3: 6 мая в повторный прокат выходит «Олдбой». Легендарный фильм корейского режиссера Пака Чхан Ука, получивший в Каннах в 2004 году второй по значимости приз – Гран-при. В жюри тогда председательствовал Квентин Тарантино. Он назвал «Олдбоя» абсолютным шедевром. Голосовал за его награждение главным призом – «Золотой пальмовой ветвью». Но корейскому боевику не хватило буквально одного голоса. И победил тогда на Каннском кинофестивале «Фаренгейт 9.11» американского документалиста Майкла Мура. На «Олдбоя» билеты стоят 300 и 400 рублей. Фильм идет на корейском языке. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный бор». Здравствуйте. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие. Об этом вечером в понедельник сообщила Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, сказано в заявлении ведомства. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В Минобороны также предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника будут нанесены ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Футбольный «Урал» в понедельник проиграл «Шиннику» в матче 32-го тура первой лиги. На домашнем поле екатеринбургский клуб уступил со счетом 0-1. Единственный мяч в этой встрече гости забили на 24-й минуте. «Урал» остается на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 58 очков. Следующий матч «Шмели» сыграют 11 мая в Екатеринбурге. Соперником футбольного «Урала» станет «КамАЗ» из Набережных Челнов. Заявки на участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч человек из 191 страны. О завершении основного этапа регистрации в понедельник сообщили в Уральском полпредстве. В Росмолодежи уточнили, что от российских регионов на участие поступило более 40 тысяч заявок. Лидерами стали Санкт-Петербург, Пермские и Краснодарские края, а также Московская, Нижегородская и Воронежская области. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, пишет «Коммерсант Урал». Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов имеются не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдать. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанности службы включили передачу зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
6: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
7: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
0: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
13: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
5: 11:06 на 104.5 радиофорум. Продолжается дневной эфир по вторникам после 11:00 время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, и вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, добрый день.
14: Добрый день.
5: Мы в прямом эфире, поэтому +7 908 909 104 и 5. СМС и все доступные мессенджеры. Посредством этого номера мы принимаем вопросы и комментарии в сегодняшний эфир. Также трансляция юридической консультации на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается в эти минуты и в эти секунды. Начать сегодняшний эфир я предлагаю с новостной повестки. Правительство предложило синхронизировать налоговый кодекс с будущим регулированием криптовалют. Если открывать публикацию на Интерфаксе, тут жирным шрифтом выделены НДС, НДФЛ, налог на прибыль, рыночная стоимость криптовалют для майнеров. Дочитывать до конца не буду. Меня на самом деле удивила сама формулировка в заголовке. Синхронизировать налоговый кодекс с будущим регулированием криптовалют. То есть как таковое регулирование это, оно у нас не наступило еще, но вот какие-то положения в налоговом кодексе правительство намерено прописать для того, чтобы встроилось законодательство по вот этой вот крипте, как все сейчас говорят, в уже готовые документы. Насколько правильно и корректно я вообще понимаю ситуацию?
14: Ну, дело в том, что вся история регулирования создания порядка обращения криптовалютами находится, ну, в таком, может быть, недостаточно неорганизованном, может быть, таком межумочном состоянии, потому что мы с вами много раз, когда обсуждали криптовалюты, мы говорили, что, ну, по крайней мере, ключевые, вот такие самые известные, не ключевые, а самые известные на слуху криптовалюты, ну, тот же самый пресловутый биткоин, они изначально создавались, этот такой инструмент цифровой финансовый инструмент, сейчас достаточно сложно даже это, может быть, так сходу определить, создавался как раз с ключевой целью исключить чрезмерного контроля. Если любые другие способы оплаты, механизмы оплаты в диапазоне от денег, наличных, безналичных, цифровых, там, до разного рода таких суррогатов, это все равно за этими финансовыми инструментами в том или ином виде стоит государство, и, соответственно, уровень и возможности контроля значительно выше, то криптовалюта создавалась именно для того, чтобы скрыть от государства и от других контролирующих органов, в самом широком смысле этого слова, и операции с криптовалютами, и принадлежность, ну, и так далее. И с этой точки зрения у нас, разумеется, в связи с достаточно широким распространением этого финансового инструмента, у нас возникло, ну, как бы два мира. То есть, с одной стороны, есть мир вот такой светлый, легальный, официальный. Я сейчас именно с точки зрения криптовалют. Когда есть организованные биржи, организованные игроки на этом рынке, когда обращение криптовалют, передача, обмен, ну, все инструменты, создание в том числе, находится в легальном, с точки зрения в светлом, в известном для государства, для контролирующих органов поле. И есть вторая часть, тут, наверное, даже сложно сказать, какая из них больше или какая из них более такая значимая. Вторая часть – это там серая или темная, то есть то, что государство, о чем государство ничего не знает. Да. То есть это разного рода эти холодные кошельки, когда вообще вот есть условная флешка с некой записью, и где, как, у кого она потерял, и все деньги пропали. Государство предпринимает меры, и так действительно донастраивает налоговое, в том числе налоговое законодательство, не только налоговое, но и гражданское, и иные отрасли, для того, чтобы, ну, как бы включить этот институт криптовалюты, для того, чтобы в целом криптовалюты, ну, находились в правовом поле, в той части, в которой это возможно, и само законодательство было актуальным, оно учитывало актуальным и адекватным сложившейся ситуации. То те нововведения или те предложения, которые правительство предлагает внести в налоговый кодекс, они носят, ну, если уж на то говорить, в определенном смысле формальный характер. Что это значит? То есть у нас, если мы говорим, например, про налоги, налог на доходы физических лиц, то у нас подавляющим большинством наших слушателей, наших граждан, налог на доходы физических лиц самостоятельно не уплачивается. Везде, где можно было ввести фигуру налогового агента, то есть некого посредника между налогоплательщиком и государством, везде этот посредник, налоговый агент, он введен. Ну, самое известное, самое широко используемое, это налоговый агент, работодатель при выплате заработной платы. Но в целом сам механизм, сама фигура налогового агента, налоговым агентом выступает лицо, которое является источником дохода для налогоплательщика, для физического лица. По сути, те предложения, которые по корректировке налогового законодательства включают, в том числе наделяют функциями налогового агента биржи, брокеров, то есть профессиональных участников вот этого рынка цифровых финансовых инструментов, цифровых финансовых активов, криптовалют. То есть если у нас лицо совершает операции с криптовалютой не самостоятельно, а при использовании посредника, и не просто посредника, а посредника, что называется, белого, то есть который находится в российской юрисдикции, а не за пределами.
5: Там, ну, фактически, как с ценными бумагами.
14: Конечно. То же самое. Точно так же речь идет о корректировке налогового законодательства при учете убытков, то есть, по сути, при изменении стоимости криптовалют. Это уже вопрос, конечно, в большей степени касается организаций при исчислении налога на прибыль, учитывая, что криптовалюты мы как бы видим, что обладает определенной волатильностью, не только они не являются стабильными, не дорожают и дешевеют, и иногда эта волатильность, ну, достаточно существенная.
5: Но это проще, чем нефть и золото.
14: С точки зрения, ну, движения на этом рынке бывают значительно более резкими и в обе стороны, в отличие от нефти и золота. Особенно от золота, которое последние годы только дорожает. То есть, учитывает возможность, вот эту возможность фиксации и учета убытков или изменения курса. То же самое касается корректировок по обложению НДС при операции с криптовалютами. То есть, если как бы говорить общо, то учитывая, что на настоящий момент криптовалюта, если мы говорим про российскую действительность, все-таки не является массовым инструментом, безусловно, в какая-то доля общества, безусловно, для них криптовалюта является таким повседневным инструментом и с точки зрения, и, конечно, для бизнеса сейчас это тоже стало более широко использоваться, учитывая все ограничения, связанные с международными перечислениями. Но говорить о том, что криптовалюты вошли в нашу жизнь повседневную, наверное, пока не приходится. Но есть ощущение, что в том или ином виде эта история будет распространяться и будет становиться все более и более массовой. И, конечно, налоговое законодательство должно учитывать, ну, в том числе, новые финансовые, экономические реалии. И поэтому я бы не назвал эти изменения, ну, сколько-то масштабными. Это скорее вот, как говорится, вот это действительно некая донастройка налоговой системы.
5: Не то, технический
14: что мы,
5: момент.
14: Да, не сути. То, что мы увидели в 2024-2025 году, что называлось донастройкой, а было масштабнейшей налоговой реформой. Вот это действительно донастройка.
5: Донастройку, которой продолжают до сих пор, выпуская различные неожиданные уточнения и пояснения. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104-5 и трансляция юридической консультации на официальной странице радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Мы ждем ваши вопросы и ждем комментарии. Еще одна тема. На самом деле, я готовила ее еще к прошлому эфиру. Госдума разрешила снимать копии материалов административных дел. Принят закон, который разрешает, и дальше я перечисляю, обвиняемым, потерпевшим и их защитникам знакомиться с аудио и видеозаписями из материалов дел и копировать их за свой счет. Изменения внесут сразу в несколько статей Кодекса об административных правонарушениях. В чем важность этой истории и есть ли эта важность на самом деле? Потому что это дела административные.
14: Ну, бесспорно, эта история, эти изменения, они, с одной стороны, опять же, технические, то есть устраняют какой-то, я бы сказал, досадный недочет административно-правового регулирования, административного законодательства, связанного с привлечением к ответственности. Но несмотря на то, что это недочет, ну, кажется, изначально казался таким техническим и досадным, и, в общем-то, небольшим, но по своему значению, по своему влиянию его все-таки достаточно сложно переоценить. Дело в том, что основополагающим правом и принципом правового регулирования, основополагающим правом любого лица является, это является право на защиту. То есть особенно когда речь идет о публично-правовой ответственности, административная ответственность, это публично-правовая, то есть это государство реализует свой такой принудительный потенциал и возлагает на лицо, на организацию некие дополнительные, такие дополнительные обременения. Это может быть в очень широком диапазоне эти обременения. Они могут касаться личных ограничений, но этот пресловутый административный арест, о котором мы часто слышим. Это, разумеется, финансовое обременение в виде штрафов, и штрафов иногда очень существенных. Это могут быть организационные обременения в виде запрета деятельности или, там, по сути, лишения права на профессию, либо лишения права на осуществление какой-то деятельности. То есть последствия в определенном смысле не менее существенные могут быть, чем в рамках там, уголовной ответственности. Там все-таки в рамках уголовной ответственности привлекаются физические лица, а здесь и организации. И, разумеется, необходимым элементом реализации права на защиту должно быть, это казалось бы очевидное, ознакомление с теми материалами, теми доказательствами, которые лежат в основе дела о привлечении, о совершении административного правонарушения. И именно так эта формулировка, по сути, и звучала, что лицо имеет право знакомиться с материалами, но проблема в чем? Что все наше законодательство в определенных своих формулировках, ну, вот такое базовое законодательство, которое появилось и появлялось, и рождалось в 90-х, на рубеже 90-х, 2000-х, так или иначе, в юридической технике в каком-то смысле наследует законодательству времен Советского Союза, СССР. Ну, это вполне логично, если на уровне СССР была развернутая, проработанная нормативная база, то было бы странно...
5: На ее основе, собственно,
14: было бы странно от нее отказываться именно как от наработок. То есть это никто не говорит о дублировании, то есть это, конечно, новые нормативные акты. Но дело в том, что если мы говорим вот об использовании речевых оборотов, каких-то юридических конструкций, которые без проблем являются вполне, скажем так, корректными и являлись вполне корректными там, 25-30 лет назад, сейчас с учетом изменений, просто с учетом технического прогресса, они не учитывают этот технический прогресс. Что я имею в виду? У нас в Кодексе административных правонарушений есть право знакомиться с материалами дела. Что-то, как у нас суды и административные органы понимали положение знакомиться.
5: Ну, выдали папочку, сиди, читай.
14: Буквально. Вот выдали, сиди, читай. Хочешь себе сделать какие-нибудь заметки, возьми листок бумаги.
5: Вот я хотела спросить, а конспектировать можно?
14: Возьми листок бумаги, конспектируй. И это будет ознакомление. И, собственно говоря, странно было бы что-то иное ожидать, если бы мы с вами говорили 30 лет назад или 35 лет назад.
5: Когда мобильные телефоны только появились.
14: Не было цифровой фотографии, не было мобильных копировальных аппаратов, в принципе, не было. Если вспомнить там времена СССР, там самиздата, когда какой-нибудь там через...
5: Копировальная техника была, но это были проектные институты для копирования чертежей и так далее.
14: Это все контролировалось, все было по учету и так далее. И я уже на своей практике, я помню, когда там, в начале 2000-х, 2004-2005 год знакомились с материалами арбитражных дел, то массово приходили с небольшими переносными копировальными аппаратами. Там такие как чемоданчики. Потому что тогда еще не было никакой цифровой фотографии. И раньше проблем, то есть, условно говоря, когда КОАП принимался, никаких особых проблем не было, а сейчас возникло естественное противоречие. И по большому счету...
5: В КОАПе не написано, что можно переснимать на фото,
14: что можно делать копии. Да, делать копии. И тут, наверное, можно... Ситуации бывают разные, разные бывают составы правонарушений, но говорить о том, что мы понимаем, что надлежащая подготовка к собственной защите, она осуществляется не сидя в кабинете там, в ГАИ или где-нибудь в Федеральной антимонопольной службе, когда ты сидишь
5: и читаешь,
14: и готовишься. Все-таки мы в 26-м как-то во второй четверти 21 века, как бы это ни казалось сейчас, странно бы это ни звучало. Поэтому это изменение, с одной стороны, его, наверное, можно назвать техническим, в том смысле, что...
5: В плане внесения формулировок в документ.
14: С точки зрения внесения формулировок и с точки зрения какой-то самой очевидности этого права, права знакомиться, с точки зрения снимать копии для реализации, надлежащей реализации права на защиту. Но с точки зрения непосредственного влияния на для сотен тысяч дел привлечения к административной ответственности, это, конечно, значимо. Потому что можно говорить о том, что вот такого формального препятствия для реализации права на защиту не приходится. Давайте возьмем себе простую ситуацию. Пострадавший или пострадавший потерпевший, или, например, лицо, которое привлекается к административной ответственности, познакомилось, привлекло профессионального защитника для защиты своих интересов. Адвокат сходил, познакомился с материалами дела, а потом по тем или иным причинам выбыл из защиты. Отказались от него, заболел, неважно, по неким причинам объективным. У нас новый защитник как должен готовиться? Он должен, по идее, опять приходить, опять знакомиться, опять делать свои выписки, в то время как при возможности снять копии...
5: Не будет ли это трактовано как затягивание процесса, например?
14: Это я сейчас привожу такой пример, немножко умозрительный. Такие ситуации, наверное, как такие процессуальные уловки в некотором смысле иногда бывают, и они бывают не только по делам административных правонарушениях, но и по уголовным делам, когда речь идет об ознакомлении. Мы знаем, что ознакомление с некими уголовными делами, но они многотомные, когда они составляют несколько десятков томов, а то и сотен, они могут длиться месяцами, а то и дольше. Такие уловки есть, но сказать о том, что это такой легкий, простой и широко распространенный инструмент, я бы не сказал. А механизмы воспрепятствования такому очевидному злоупотреблению правом у нас действующее законодательство более чем готово к этому.
5: Хорошо, у нас на самом деле не так много времени до перерыва. Я хочу вам еще предложить одну тему, больше, наверное, на поговорить. Потому что на прошлой неделе была поднята тема очень интересная про нештрафуемый порог превышения скорости. Как всегда, застрельщиками темы выступили кто? Депутаты. Давайте мы нештрафуемый порог, который у нас эти 20 км в час, которые не скажу, что все любят, но которыми все пользуются. Давайте снизим в 10 раз до 2-3 километров в час. Против высказался в том числе Минтранс. Министерство заявило, что не видит целесообразности таких изменений в законодательстве и не поддерживает данную идею. У меня вопрос про саму идею. Вот взять и снизить этот самый нештрафуемый порог. С точки зрения права вообще существования некого нештрафуемого порога. То есть нарушение есть? Есть. Штраф за него не предусмотрен. При этом 20 километров в час, опять же, наверное, если мы говорим на уровне какого-либо разбирательства, когда произошло ДТП, вот это превышение, оно же по факту есть внутри вот этих вот нештрафуемых 20 км в час. Все-таки в сторону, вы бы склонились в сторону, опять же, изменения формулировок, вот этот нештрафуемый порог давайте как-то по-другому назовем, или 2-3 км в час и все остальное штрафы?
14: Тут есть два аспекта, которые можно назвать. Первый аспект, когда есть некий нештрафуемый порог, продиктованный техническими особенностями средств измерений. Мы понимаем, что у любого средства измерения, у любого вот этого радара, сканера скорости есть некая погрешность измерений. И если он показывает, что автомобиль двигается со скоростью 61 км в час, что является формальным нарушением, безусловно, но исходя из погрешности, реальная скорость может быть ниже. Это, и с этой точки зрения снижение или определение нештрафуемого порога в рамках этой погрешности выглядит логичным и обоснованным с точки зрения, ну, чисто технической стороны вопроса. Но есть ведь и другой момент, о котором здесь, наверное, стоит упомянуть. Дело в том, что у нас в целом в законодательстве есть два типа правонарушений. Формальные и материальные. Формальные, когда наказуемым является само по себе нарушение без учета

0: Мы почему считаем, что в чем общественная вредность, общественная опасность, в чем вот это... почему государство относится к этому превышению негативно?
1: Потому тяжесть последствий,
0: потому что это сам
1: чего?
0: По себе факт нарушения уже является таким порицаемым. Или потому что в случае наступления негативных последствий, аварии, там, любых других вот подобных, причинения ущерба, этот ущерб будет тяжелее, будет выше, будет серьезнее, чем если бы ехал с разрешенной скоростью. Так вот, если все-таки мы говорим о том, что нарушение скорости ключевым фактором здесь является возможное изменение тяжести последствий, которые сами по себе еще не наступили, но могут наступить, то тогда нештрафуемый порог может быть и 20 километров, и 30, и 40, и столько, сколько решит законодатель. Ну, на самом деле, как это определят специалисты? Потому что мы прекрасно понимаем...
1: Там чисто технические характеристики,
0: конечно,
1: и законы физики.
0: Конечно, мы прекрасно понимаем, что там за 50 лет и уровень, и качество дорог, и качество автомобилей, и качество тормозных систем, качество всего существенно изменилось. Качество вождения, может быть, не изменилось, но техническая сторона изменилась существенно. И вот здесь с вами можно, ну, что называется, поспорить, в какой части. Вот едет у нас автомобилист со скоростью не 60, а 70 километров в час. Мы его штрафуем за это? Сейчас нет. У нас есть нештрафуемый порог 20 километров. Но если он попадает в аварию, то у нас... соответственно, органы ГАИ, когда проводят расследование, они фиксируют, например, что он двигался с превышением скорости, пусть даже на нештрафуемый порог, но это нарушение. И, соответственно, это может предопределять или влиять на определение вины лица и на тяжесть его дальнейшего наказания, если речь идет там об административном или там, вплоть до уголовной. То есть, с этой точки зрения... формальное нарушение, оно будет являться фактором при принятии решения в случае наступления последствий. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что 20-километровый или какой-то иной, но сверх уровня погрешности измерительных приборов, этот нештрафуемый порог, он выглядит вполне логичным и разумным. С этой точки зрения мы очень часто сталкиваемся вообще в нашем законодательстве с достаточно большим объемом формальных составов правонарушений, когда последствий никаких не наступило, но формально это нарушение, и, соответственно, наказание может быть более чем существенное. И, на мой взгляд, сама логика ухода от формальных составов в сторону материальных выглядит более чем разумным. Безусловно, в некоторых случаях формальное нарушение, оно с точки зрения возможного влияния на негативные последствия столь существенное, что нужно бить по рукам, не дожидаясь последствий. Но, наверное, это не всегда так. Поэтому, на мой взгляд, я полностью стою на стороне Минтранса. Хоть мне... Не могу сказать, что я пользуюсь этим нештрафуемым порогом, но он мне кажется вполне логичным.
1: Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, сегодня в юридической консультации. Сейчас короткий 3-минутный перерыв. После этого вернемся и продолжим.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Коробкова. Сегодня в этой студии Алексей Кузнецов, заместитель главного врача по хирургии, травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Мы не первый раз в этой студии обсуждаем эндопротезирование. Есть какое-то наглядное объяснение, что это такое, чтобы было понятно, зачем вообще операция и почему она становится необходимой?
4: Вот представьте, сустав как сложный механический шарнир, который со временем из-за болезни его поверхности изнашиваются, они теряют гладкость, начинают тереться друг от друга, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Поэтому эндопротезирование – это хирургическая операция по замене этого изношенного природного шарнира на искусственный аналог.

0: который сделан из прочных материалов, металла, керамики и специального пластика. И простыми словами, врач удаляет поврежденные участки сустава и устанавливает на их место искусственные компоненты. И цель этой операции – убрать боль и вернуть подвижность сустава. Когда это становится единственным выходом? Чаще всего, когда все другие методы лечения уже испробованы и не дали результата, а качество жизни пациента неизбежно страдает. И решение об операции никогда не принимается быстро. То есть начинаем, конечно, с консервативных методик лечения. Это обезболивающие препараты, это физиолечение, это физкультура, это внутриставные инъекции. И операция является конечным финальным итогом.
1: Большинство знает, что поменять можно коленный сустав, знают, что меняют тазобедренные суставы. Это все или список суставов под замену более широкий?
0: На самом деле эндопротезированию поддаются все суставы, но самые основные и несущие суставы у нас тазобедренный и коленный сустав. Плечевое – это экзотика, там меньше операций по процентам. Голеностопные, локтевые суставы тоже эндопротезируют. Мелкие суставы на кистях, на стопах протезируют.
1: Операции, в общем-то, в принципе люди боятся, а замена сустава, ну, наверное, потому что он же не родной. Можно как-то развенчать этот миф или избавить от страхов?
0: Страх, конечно, перед операцией является естественным. Хотя современное эндопротезирование – это уже рутинная процедура. И риски, конечно, существуют, но они сведены к минимуму. И уровень безопасности кардинально вырос за последние, ну, лет 20. Технологии шагнули вперед, появились новые материалы, пары трения в протезе стали долговечнее. Изменились также хирургические методики лечения, операции стали менее травматичными. То есть хирурги используют малоинвазивные доступы, работают через небольшие разрезы, что щадит мышцы и связочный аппарат. И пациент теряет меньше крови, восстановление, конечно, на этом фоне идет быстрее. На сегодняшний день точность также установки протеза вышла на новый уровень. То есть во многих клиниках применяется компьютерную навигацию. Хирург действует по трехмерной модели сустава пациента, и сустав работает как родной.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии программы «Если хочешь быть здоров» был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: «Если хочешь быть здоров».
3: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
4: 11:36 на часах. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Мы в прямом эфире, поэтому если у вас есть желание прислать какой-либо вопрос или уточнить тему, которую мы здесь обсуждаем, то +7 908 909 104.5 СМС, а также все мы мессенджеры по этому номеру доступны. Также можно написать комментарий под трансляцией юридической консультации, и также мы увидим этот самый вопрос, доберется он до нашего прямого эфира. Давайте обсудим историю с признанием незаконным права собственности на объект без учета порядка его возведения. Эта тема, она, скажем так, она продиктована решением Верховного суда, а основой стало конкретное дело. Региональная администрация добивалась пересмотра старого решения о здании на участке муниципальной собственности. В чем там было дело и в чем важность решения, которое вынес Верховный суд? Какая практика по всей стране может появиться или может быть откорректирована вот после этих разъяснений?
5: С одной стороны, вопрос достаточно узкий, и с точки зрения правового, скажем так, материально-правового содержания, он не вызывает каких-то внутренних споров. Но с точки зрения процессуального есть большие такие, есть некоторые особенности, скажем так. Если очень коротко, в чем фабула дела? В 95-м году, 1995 году ответчик по этому делу, индивидуальный предприниматель, купил объект незавершенного строительства. Без, ну, разумеется, без земельного участка. Потому что на тот момент еще вопрос с землей не регулировался так, как сейчас. Впоследствии предприниматель достроил этот объект. И в 2007 году его узаконил, признал право собственности на этот объект за собой. Так вот, администрация, это все происходило во Владивостоке, администрация, местная администрация в 24-м году, то есть спустя 17 лет, подала иск о признании, ну, по сути, об отмене решения 2007 года о признании права собственности, ну и, соответственно, об аннулировании права собственности индивидуального предпринимателя. И аргументом, здесь было два аргумента. Материально-правовой аргумент заключался в том, что земля, на которой находится это здание, принадлежит администрации, это муниципальная земля, и право на возведение объекта надлежащего, разрешение на строительство, либо иных документов у предпринимателя не было. Соответственно, он не имел права признавать право собственности за собой. Это материально-правовая сторона, и она на самом деле... Ну, может быть, там при погружении вглубь этого дела есть какие-то дополнительные особенности, но вот так навскидку она вроде бы не вызывает никаких сомнений. Потому что если мы посмотрим практику по 222-я статья Гражданского кодекса, это вопрос самовольных построек. Это, ну, одно время это был целый такой существенный поток таких дел. У нас по общему правилу самовольная постройка подлежит сносу. То есть самовольная постройка – это такая постройка, которая возведена без необходимой разрешительной документации, без необходимого оформления. Но собственник или лицо, возведшее эту постройку, может через суд претендовать и признать право собственности, если она на условием для признания права собственности, такого узаконения, является два обстоятельства. Первое обстоятельство – это такой комплекс обстоятельств, что данная постройка является безопасной, то есть она соответствует требованиям СНИПов, СанПинов и всей пожарной безопасности, и всех иных таких обязательных правил, предъявляемых правил и требований. А второе обстоятельство – у лица должно быть право на землю, потому что по действующему закону, по действующему земельному кодексу, если объект недвижимости и земельный участок, они следуют судьбе друг друга, и если, например, вдруг земля является государственной или муниципальной, а право собственности на объект недвижимости находится у иного лица, у частного лица, то это является основанием для выкупа, для приватизации земельного участка. И некоторое время была такая практика, попытка использовать эту практику так, в некотором смысле, как обход закона, когда возводился объект недвижимости, признавалось право собственности, на этом основании потом выкупалась земля. Сейчас абсолютно такая устоявшаяся практика, нет права на землю, никакого признания самовольной постройки. И с этой точки зрения, вот та аргументация местной администрации о том, что их, во-первых, не привлекли к участию в деле, во-вторых, земля муниципальная и никаких разрешений не было, выглядит вполне резонно и логично. Но возникает вопрос, а где ж вы были 17 лет, если этот объект... Ну ладно, с 95 года это был недострой. Но с 2007 года это есть право собственности, зарегистрировано в ЕГРН, там осуществляется какая-то предпринимательская деятельность. То есть это, при том, что это администрация Владивостока, это не где-то там за 3-9 земель, никто там не видел.
4: Сказали мы в Екатеринбурге.
5: То есть с этой точки зрения... Конечно, ключевое...
4: Это не территория-призрак и не объект-призрак, по которому никакого движения
5: конечно,
4: нет.
5: Конечно. Поэтому с этой точки зрения вопрос пропуска срока давности и срока обжалования, он здесь является, пожалуй, ключевым. И что у нас произошло? У нас Верховный суд, разумеется, администрация, обратившись за вспариванием судебного акта 2007 года, она... подала и ходатайство о восстановлении срока на обжалование, мотивируя это тем, что они об этом ничего не знали и узнали абсолютно случайно в 24-м году, собственно говоря, когда и иск был и подан. Дело дошло до Верховного суда, и Верховный суд в итоге восстановил срок исковой давности, соответственно, восстановил право на обжалование. Ну, в конечном итоге решение 2007 года отменил. Соответственно, право собственности аннулировано. Ну, и, видимо, оно уже, там, честно говоря, тут информации нет. Направил Верховный суд на новое рассмотрение, либо принял решение сам. Но очевидно, что право собственности не бывает. И вот здесь мы встаем опять перед таким вопросом, о котором мы чаще говорили, конечно, по сделкам о деприватизации, так называемой, когда у нас прокуратура оспаривала сделки в связи с некими нарушениями приватизации.
4: Ну да, как-то просили 10 лет 20-25-летней
5: давности. Этот вопрос, он стоит так немножко особняком, это все-таки такой процессуальный вопрос, но возникают такие обоснованные сомнения. А как же при таком легальном, открытом владении, при уплате налога, раз это недвижимость и есть право собственности, значит, уплачивался налог на имущество, как минимум. Как же так администрация в течение 17 лет не замечала, не имела информации о том, что этот объект вообще существует? Поэтому, на мой взгляд, тут есть вот таких два аспекта. С материально-правовой точки зрения, да, пожалуй, основания есть, но с процессуально-правовой такое решение опять ставит под вопрос, ну, некую стабильность судебных решений, судебных актов. Все-таки любое лицо, когда обращается за судебной защитой, оно должно и рассчитывает на то, что вынесенный судебный акт является законным и обоснованным, и что он является, ну, что называется, окончательным, что вот есть судебный акт, и он будет действовать, и все возможные механизмы оспаривания, ну, ограничены теми процессуальными сроками, в том числе, которые есть в процессуальном законодательстве. Почему суд, рассматривая дело, не привлек администрацию? Почему не проверил, кому принадлежит земля? Это вопрос второй. Если бы в деле было выявлено, например, коррупционная составляющая, сговор, там, не знаю, между судьей и предпринимателем, вопросов бы не было. Это был бы совершенно другой разговор. Но если это в чистом виде судебная ошибка, с одной стороны, и с другой стороны, невнимательность, такая нерочительность, неразумность со стороны чиновников, то почему должен страдать индивидуальный предприниматель? Наверное, хочется верить, что это, ну, какая-то разовая история и в определенном смысле исключительная, но здесь отдельно настораживает и так вызов, ну, как бы заставляет пристально на это посмотреть субъектный состав. Потому что если бы это был бы спор между двумя частными субъектами...
4: Вот, тут я с вами согласна абсолютно.
5: Тогда мы бы, наверное, смотрели бы еще более внимательно в мотивировку Верховного суда, в оценку доказательств, как и почему суд пришел к выводу, что действительно лицо узнало там, только вот-вот о нарушенном праве. Но когда мы говорим об государстве, ну,
4: против
5: о
4: политике, бизнеса.
5: Против бизнеса, при длительном, многолетнем, открытом владении, на мой взгляд...
4: Или замечании.
5: И встречном незамечании возникает вопрос, нет ли здесь такой проактивной, прогосударственнической позиции суда, которая, ну, вообще-то противоречит основополагающим принципам, что все равны перед законом и судом вне зависимости от формы собственности, от вида капитала, ну и так далее. Это все конституционно-правовые принципы, но мы с вами, к сожалению, регулярно видим, что суды все чаще и чаще занимают, и это я еще очень аккуратно выражаюсь, занимают такую прогосударственническую позицию и выступают не сколько третьей независимой ветвью власти, которая стоит над государством и над чиновниками и над частными лицами, и такой вот, смотрит на это сверху объективно, а рассматривается как часть государственной системы управления, которая призвана защищать государство. И на позапрошлой, по-моему, передаче в программе Андрей приводил цитату с сайта одного из судов, когда суд хвалился тем, что защитил интересы бюджета там на энную сумму. Ну, в общем-то, лишнее подтверждение, пусть не вполне такое точное, но подтверждение этой мысли.
4: А вот давненько не доставалось журналистам в нашем эфире. Давайте и этот пробел восполним. Есть у нас вопрос от Марка. Вопрос по делам о защите деловой репутации. Какое правовое обоснование необходимо истцу, юридическому лицу, если СМИ опубликовали ложные сведения о качестве продукции? Ну, это называется «О чем докажете?»
5: Дело в том, что у нас защита чести, достоинства и деловой репутации предусмотрено гражданским законодательством, это относится к так называемым нематериальным благам. Но, разумеется, когда мы говорим про организацию, то мы можем говорить именно о деловой репутации. Все-таки с честью и достоинством у существующих организаций не очень хорошо. Сложно определить, какая же у них честь и чье достоинство. Но с деловой репутацией все значительно проще. Есть, по сути, два обстоятельства, которые нужно доказать истцу в данном случае. Нужно доказать первое, ключевое, факт распространения сведений. Потому что, если речь идет о СМИ, то, наверное, с этим чуть проще. Есть факт публикации, это уже будет распространение сведений, тем более доступное неограниченному кругу лиц. А распространение – это вот даже как бы внутриредакционное может рассматриваться как распространение сведений, внутриредакционный обмен. И второе – это несоответствие данным сведениям действительности. То есть тут указано в вопросе, что это ложные сведения, но по сути это то же самое. То есть вот два обстоятельства, а дальше уже идет вопрос оценки. Насколько такое распространение несоответствующих действительности сведений действительно, в какой степени это порочит деловую репутацию. И здесь уже будет оценивать суд. Разумеется, у нас истец имеет возможность приводить аргументы, приводить доказательства, но это не обязательно должны быть доказательства, непосредственные доказательства последствий. Когда в результате распространения этих сведений, клиенты отказываются или расторгают договоры, или отказываются от заключения. То есть, если такие доказательства есть, их можно и нужно привести. Но в целом это не обязательно. Сам по себе факт распространения недостоверных сведений уже рассматривается как нарушение.
4: Следующий вопрос. Организация заключила договор поставки в 2020 году. Часть товара поставлена с просрочкой в 2021-2022. Сейчас, спустя время, заказчик хочет взыскать пени за эту просрочку. Откажут ли им во взыскании из-за пропуска срока? Вот, кстати, срок. А 2020-й-то год – это у нас пандемия? Там у нас где-нибудь и форс-мажор за углом притаился?
5: Это 2021-2022 год, просрочка в 2021-2022 году. Да, это пандемия. Здесь нужно смотреть, конечно, обстоятельства и причины этой просрочки, но глобально, конечно, речь идет о сроке давности. Срок давности 3 года, а право на взыскание неустойки у нас возникает с момента допущения просрочки. Поэтому формально у нас с 2021-2022 года прошло больше 3 лет. Бесспорно, нужно смотреть доказательства, нет ли какого-либо последующего признания или новации, или какого-то другого действия со стороны ответчика, которое прерывает срок давности, либо этот срок исковой давности, либо позволяет его исчислить по-другому. Но в целом само по себе истечение срока давности не означает автоматически, что отсутствует право на взыскание и обязанность, соответственно, оплатить эту неустойку. Другое дело, что если сторона, ответчик, заявит о пропуске срока исковой давности, то это может являться и будет являться самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований. Поэтому формально право вы имеете, но если у нас ответчик заявит, а такое бывает не всегда, потому что по разным причинам ответчик может ненадлежащим образом использовать свои процессуальные права и возможности и просто, например, не являться в суд и не заявить об этом. Если не заявит, то нет никаких препятствий для взыскания. Но если заявит, то вероятность, наверное, не столь высока.
4: Простой вопрос от Егора. Подскажите, пожалуйста, я переплатил земельный налог за 25-й год. Скажите, переплата сама автоматически уйдет в счет авансовых платежей на следующий 26-й? Или все-таки нужно писать отдельное заявление?
5: Дело в том, что в настоящее время у нас нет раздельного учета оплаты и переплаты по налогам. То есть еще некоторое время назад у нас существовало правило, что переплаты по налогам могут зачитываться только в счет будущей оплаты по той же категории. Не по тому же, а по той же категории. То есть федеральные налоги могли засчитываться в счет оплаты по федеральным, региональные – региональные, местные – к местным. Если мы говорим про земельный налог, это местный налог. Но уже достаточно давно у нас действует единый налоговый счет, когда, что, в общем-то, с одной стороны, вполне логично, с другой стороны, вполне, в некоторой части удобно. У этого есть свои особенности, но тем не менее, когда все налоги у нас учитываются и вся налоговая обязанность учитывается, что называется, по принципу единого котла. То есть есть единый налоговый счет, и все, что вы платите, все поступает в счет и учитывается в счет оплаты по всем налогам, которые вы должны заплатить. То есть с этой точки зрения переплата автоматически уйдет в счет погашения налоговой задолженности, которая возникнет в будущем по любым налогам. И с этой можно, конечно, там, написать заявление отдельно, что прошу учесть именно в счет оплаты по земельному налогу.
4: Конкретно земельному
5: налогу.
4: Да,
5: если другое дело, не очень понятно, в чем такая внутренняя необходимость такого заявления, такого учета. То есть
4: это... А вдруг сильно переплатили? Обидно?
5: Нет, почему именно в счет земельного налога? Есть ведь у нас, там, не знаю, налог на доходы физических лиц, или налог на прибыль, или упрощенность. Ну, то есть еще же какие-то...
4: А все остальное по нулям.
5: Еще же, ну, так в следующем году же эта обязанность возникнет. Поэтому, ну, если такая необходимость есть, можно написать заявление. Но если даже без заявления, просто переплата будет отражаться на едином налоговом счете, и она автоматически будет учтена в счет погашение налогового обязательства по любому из возникающих налогов.
4: Полторы минуты и довольно непростая ситуация, по крайней мере, с точки зрения вот объема текста. Рассматривалось гражданское дело, я был ответчиком. Истец попросил назначить почерковедческую экспертизу, я был против. Суд решил, что расходы на экспертизу платит истец, но он заплатил только часть. Решение вынесли, иск удовлетворили частично. Эксперт уже сам подал в суд, чтобы взыскать с нас недостающую сумму. Вопрос, должен ли я как ответчик теперь доплачивать за эту экспертизу, раз иск удовлетворили не полностью. Все решили взять с ответчика.
5: По-своему, очень удивительная ситуация, исходя из практики рассмотрения и практики поведения судов. Дело в том, что на практике суды практически не назначают судебные экспертизы, если предварительная на депозит суда не была внесена необходимая сумма для оплаты услуг экспертам. Более того, если мы говорим про арбитражные споры, то, исходя из многочисленных разъяснений, в том числе еще даже высшего арбитражного суда, отсутствие денег на депозите суда, необходимого для оплаты экспертизы, является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы. Бесспорно, у нас суд может назначить экспертизу по собственной инициативе, тогда сам несет эти расходы судебный департамент, но это прямо редчайшие случаи. Если говорить исходя из ситуации, то расходы на оплату экспертизы – это судебные расходы. Так же, как расходы на оплату госпошлины, так же, как расходы на оплату услуг представителя и некоторые другие. И суд при вынесении решения, он определяет судьбу судебных расходов, распределяет их между сторонами. Есть такое некое общее правило, что все расходы несет проигравшая сторона. Если у нас иск удовлетворен частично, то расходы могут делиться между сторонами. Тут отдельный вопрос, в связи с чем было или причина такого частичного удовлетворения. Но в конечном итоге эти вопросы должен разрешать суд в рамках рассмотрения вопроса о распределении судебных расходов. Поэтому Должны ли вы? Да, вполне возможно, что должны.
4: Все на этом, к сожалению, на сегодня. Вышло время юридической консультации. Олегу Жгареву огромное спасибо.
5: Всего доброго.
3: Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
6: В Свердловском театре драмы состоялась премьера спектакля «Я наконец-то всем доволен». Он стал уже третьей постановкой, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба, который отмечается в этом году. В Новоуральске театр музыки, драмы и комедии поставил джукбокс-мюзикл, скованный одной цепью, Александра Пантыкина, а в Свердловской музкомедии выпустили мюзикл «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Театры драмы же обратились к одной из самых трагичных историй уральского рока – жизни и судьбе Александра Сычева, лидера группы «Каталог». «Я наконец-то всем доволен» – это название одной из его песен. В роли Сычева на сцену выходит экс-участник группы «Смысловые галлюцинации», актер по образованию и радиоведущий Николай Ротов. Режиссер спектакля и генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев признается, что специально искал актера не из труппы театра, который и на сцене будет немного со стороны играть воспоминания героя. А художник Владимир Кравцев воссоздал на сцене атмосферу репетиционной студии. Видеоэкраном воспользовался как чертежным кульманом, где по ходу спектакля создается рисунок судьбы музыканта. Премьерную серию спектаклей играют в большом зале, но в дальнейшем постановку перенесут на малую сцену. Ближайшие показы, на которые еще есть билеты, хоть их совсем немного, состоятся 9 и 16 июня.
3: Выставки.
6: И в продолжение темы юбилея Свердловского рок-клуба в кластере L52 на этой неделе открывается «Роковый корпус» – выставка-променад, которая расскажет о ранних страницах истории свердловского рока. Проект открывается в преддверии юбилейной ночи музеев, которая в этом году пройдет 16 мая. Работая над проектом, команда музея постаралась уйти от жанра ностальгической архивной выставки. Зрителей ожидает путешествие сквозь года. От первых записей зарубежных рок-групп, которые переписывались на костях, до появления и расцвета оригинальных уральских команд самых разных направлений. От арт-рока до музыки протеста, тех течений, которые объединились в 1986 году в Свердловском рок-клубе. В создании выставки приняли участие не только непосредственные герои тех событий, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин и другие, но и жители дома на проспекте Ленина, 52, где располагается кластер. Это активные слушатели и тоже участники и зрители, бывавшие на концертах рок-клуба. Выставка открывается 6 мая и будет работать практически до конца года, до 26 декабря. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
7: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
8: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово при этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. В Роскосмосе рассказали, будут ли космонавты на МКС отдыхать в период с 9 по 11 мая. Суббота, воскресенье и понедельник на Земле являются выходными днями. Представители госкорпорации заявили, что у экипажа Международной космической станции эти дни также нерабочие. Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут заняться уборкой станции либо физическими нагрузками на тренажерах. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, также 9 мая экипаж МКС поздравит всех с орбиты с Днем Победы. Видео подобных поздравлений Роскосмос регулярно публикует в своих соцсетях. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
3: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Спонсор ООО «УК Баден Групп». Баден Family.
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
3: Информация на правах рекламы.
11: Алло, кто это?
12: Это ты, из будущего.
11: Круто. И где мы сейчас?
12: Где-где? Там, где купили апартаменты.
11: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
12: Еще бы. Сам скоро оценишь.
13: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. А сейчас я приветствую в нашей студии художника и, можно сказать, галериста Кирилла Бордина. Добрый день.
14: Добрый день. На самом деле...
6: Или антигалериста. Как ты себя позиционируешь?
14: Ну, слово галерист. В общем, я скорее... называю это эскапизмом. Ну, то есть, когда... То есть, я, по сути, себя загнал в такие условия, когда я не понимаю вообще, что происходит. Точнее, не знаю, что происходит вне искусства. И чем больше окружаю себя проектами, тем мне проще, на самом деле, как-то существовать.
6: Ну, так, требуется пояснение.
14: Ну, имеется в виду, что я сам себе придумываю некоторые... задачи, да, связанные в первую очередь и с кураторской деятельностью, которые мне иногда сложно объяснить их необходимость вообще в целом. То есть вот человеку со стороны мне бывает очень сложно. То есть это именно галерея, это в первую очередь бизнес. То есть это в первую очередь о продаже искусства. То есть если говорить о моей площадке ателье, которую я все-таки назвал галерея, то там не ведется продажа искусства мной. Угу. Не ведется.
6: Но работы художников продаются.
14: Ну, возможно, художники... То есть, такие случаи есть. Я обычно узнаю это от самих покупателей. А вторая площадка – это Гутенберг. Это... наоборот, мастерская, вот там как раз у нас активно ведутся продажи, то есть и, так сказать, в прошлом году более 500 работ было продано.
6: 500?
14: Да. Ну, то есть, напомню, что это печатная графика, это абсолютно разные форматы, это не надо умножать на какие-то цифры, это условные такие деньги, но тем не менее художников-графиков мы со всей страны поддерживаем, делаем им выставки, ездим на ярмарки, вот на Вин-Вин очень удачно съездили. Это в Москве на винзаводе. Вот.
15: Небольшая биографическая справка для наших слушателей. Если что-то не так, то поправляй.
14: Да.
15: Кирилл Бородин родился в Кургане в 1987 году. В 2008 окончил Екатеринбургское художественное училище имени Шадра, отделение театральной живописи. В 2014 году окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, отделение живописи станковой. С 2015 года член Союза художников России. В 2016 открыл выставочное пространство «Ателье Бородин», на площадке которого выставляются работы молодых художников, близких по духу. Это на Студенческой 11, галерея 11. Так. Это дизайн-центр, да, называется. Член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Работы художника хранятся в частных музейных коллекциях России, Европы, Азии и США. Живет и работает в Екатеринбурге или на два города все-таки. Екатеринбург, Петербург.
14: Это, видимо, с сайта, да, информация? Она
15: это с сайта, мне кажется, галереи Рарта.
14: А, да? Ну да, там они чем-то долго... Ну, то есть как раз-таки, когда там была выставка в 2018 году, это вот тех времен. То есть я потом еще успел в 2018 открыть как раз-таки мастерскую Гутенберг
15: в главном проспекте.
14: Вот, и...
15: А это я не дочитала просто немного.
14: Да? Извиняюсь, угу. я перевел.
15: Ну, ничего.
14: Но, тем не менее, он по сей день существует, Гутенберг, довольно активно и удачно. То есть мы привозим художников постоянно интересных. Допустим, недавно, вот сейчас проходит выставка о Варваре Прашке. Это художница из Москвы. Она известна тем, что она организатор фестиваля «Морс» и «Лампа».
15: То есть, это московский фестиваль,
14: и она презентовала новую свою серию работ, что интересно отметить, что она приехала с Оболонской книжной ярмарки к нам, где презентовала книгу, которую впервые презентовала у нас в Гутенберге 4 года назад.
15: Mm-hmm.
14: То есть вот она спустя 4 года успела из того, что она привозила к нам, создать книгу, перевести ее и на итальянский язык и презентовать на Болонской книжной ярмарке. И к нам приехать с новым проектом. То есть, так что, кстати, это очень приятно, что художник все-таки сделал такой круг и снова к нам в Гутенберг.
15: Это книга художника, получается? Или там и текст тоже какой-то присутствует?
14: Она работает с таким, на грани народного творчества, с каким-то иносказанием. То есть предыдущая книга, это были иллюстрации на песню «Не для меня, а для меня». Такая руссконародная песня. Казачья.
15: Казачья.
14: Вот. И сама книга, она просто повествует о каких-то народных нюансах там. Ну, то есть, по сути, она рассказывает о значении слов в песне.
15: Mm. Вот. Казачья культура, да. Получается. Да. В 2016 году вот, появилось пространство «Ателье Бородина». И, получается, в этом году 10 лет. Как будете отмечать юбилей?
14: Вот это неожиданно, что 10 лет. Я думал, буквально вчера. Со временем «Ателье Бородин» превратилось просто в «Ателье».
15: Просто
14: в
15: «Ателье».
14: Да, потому что и сменил логотип, потому что я все больше стал делать выставки других художников. Вот в этом сейчас иногда состоит проблема, потому что я не успеваю свою выставку сделать там. Потому что очередь из художников. И отмечать буду, надо подумать.
15: Что изменилось за эти 10 лет? И ты по-прежнему позиционируешь «Ателье» как антигалерею?
14: Да. Ну, то есть, в целом, я ищу какие-то новые способы показа искусства. То есть, мне кажется, именно сама галерейные площадки немножко себя потихоньку изживают. Вот. Но, так сказать...
15: Говоришь, очередь из художников.
14: Возможно...
15: Жизнь изживает.
14: Так сказать, за замедлением интернета, возможно, галереи вновь станут более значимыми. Ну, то есть, живое общение будет более, конечно, ценно. Скоро. Ну, просто количество выставок увеличилось. То есть, если раньше это, по сути, была галерея, где я показывал только свои работы и иногда вставлял друзей, то сейчас...
15: Все наоборот.
14: Да. То есть, я делаю это только на день рождения свою выставку. Вот. И все. Благо, со временем механизм, он такой отлаженный. И, то есть, это для меня занимает минимум времени. То есть, я уже знаю, что необходимо сделать. Уже есть очень много делается удаленно. То есть, и я не могу сказать, что это отнимает много времени. Скорее всего, удовольствие. Между делом порой даже, можно сказать.
15: Так. Все-таки требуется некоторое пояснение. Что ты вкладываешь в понятие антигалерея? То есть, своя выставка персонально, это где-то в ноябре, получается.
14: По поводу антигалереи, это где-то тоже написано, да?
15: Ну, я, да, знакомилась с некоторыми с интервью разных лет.
14: Да.
15: В «Деловом квартале».
14: Ну,
15: Или сейчас уже нет такого вот прямо вот четкого?
14: Ну, видимо, в то время, может, я бы был злой на галерее и говорю, а у меня антигалерея. Не знаю. То есть, ну, это почему антигалерея? Потому что, то есть, это галерея, сами галереи, они, конечно, довольно-таки жесткие. Именно галерейные правила, именно взаимоотношения галериста и художника. У меня все-таки это такая очень мягкая форма. То есть, я как художник понимаю минимальный набор нужд другого художника, которые необходимы именно для создания персональной выставки. И мне намного проще как-то именно с той точки зрения такой психологии художника оценивать, то есть, что он хочет. Вот, и, то есть, первое, почему антигалерея, потому что там, ну, если все еще называть таким термином все-таки, который, мне кажется, уже для меня.
15: Нет цели продажи.
14: Да.
15: Первоочередной.
14: То есть, потому что под словом галерея подразумевается эта площадка, где продают искусство. То есть, и искусство в ателье продается, но оно продается, я всегда говорю, напрямую художникам.
15: И процент себе, то есть, ты не берешь.
14: Да, у нас нет ни комиссии, ни... То есть, у меня одна из главных площадка предоставляет абсолютно бесплатно. Желательно, чтобы это была первая персональная выставка у художника, либо первая выставка в конкретной технике или что-нибудь еще там. То есть, я вот делал выставку, опять же, у художника Андрея Чернышова. То есть, я показывал... Это уже взрослый, состоявшийся скульптор. Я показывал его гипсы. То есть, мне было интересно у себя в пространстве показать в черных стенах, выкрашенных, мы специально красили, мне интересно было показать его белые гипсы, которые, как правило, художник не показывает. То есть, гипс — это такая второстепенная для отливки уже бронз. То есть, он такой, это второстепенный немножко материал, и, как правило, на выставках у скульпторов ты не увидишь его гипсов, потому что не перенято, что ли. Вот мне интересно было показать именно. И по поводу комиссии, мы всегда, это у меня такая отдельная шутка есть, что я всегда с художниками обговариваю, что я ничего не прошу, но в случае продажи я открыт к донату. И вот мне 2 года назад художник Никита Снег скинул 2000 рублей. Я ему звоню, говорю, вот здорово, я говорю, сейчас пойду куплю игристого, и говорю, за твое здоровье выпью. То есть там другие цели преследуются. То есть я ни в коем случае там как раз-таки не о благотворительности, то есть это скорее мне там интересные дополнительные знакомства, дополнительный какой-то нематериальный капитал. Нет. То есть я-то тоже не за вайбом, не за тусовкой. То есть мне все-таки есть некоторые там нематериальный капитал, который иногда намного важнее материального. Вот что касаемо Гутенберга, там у нас, наоборот, идет принципиальная позиция, что все, что мы выставляем, мы продаем. То есть, и там как раз-таки у меня на этой должности есть специальный человек.
15: Специально обученный.
14: Да, ну, точнее, не обученный. То есть, мне долгое время было неловко этим заниматься, потому что мне как художнику на темы финансовых каких-то вопросов с другими художниками очень сложно говорить. Поэтому здесь нашлось такое решение, что я договорился с моей подругой Кристиной Умани, которая эти обязанности возьмет на себя. И художникам проще общаться не с художником на тему. Но это какие-то такие зажимы, которые еще со времен учебы в архе заложены, когда на тему финансов просто это как будто сложно общаться. Особенно с другим художником. Сколько эта работа стоит, это такой вопрос интимный. Который открывается только галеристу.
15: Вот тут интересный этот момент. Нет, ну деньги, конечно, всегда очень интересно, но у тебя по каким-то моментам очень четкая и ясная позиция. Да? А по каким-то вот сложностям. Ну, давай по порядку разбираться. Значит, Гутенберг в Главном проспекте. Это ведь не только галерея, это еще и мастерская, где стоит какое-то количество печатных станков. Их сколько там?
14: Сейчас их 4 уже.
15: Вот. Начиналось с одного.
14: Да, то есть, ну, он в любом случае самый главный. Это станок, который я себе купил из мастерской Вениамина Степанова, известный художник. То есть, он когда съезжал с мастерской, его дочь позвонила, предложила мне забрать его. И там идет принципиальная позиция, что к нему доступ всегда абсолютно бесплатный и свободный. То есть, вне зависимости от цвета кожи, так сказать, каких-то навыков.
15: Достатка.
14: И что он будет делать, да. То есть, ни членство в союзах нам не важно.
15: И молодые художники, допустим, студенты архитектурного университета.
14: И из последних таких приятных кейсов, что как раз-таки на деление анимации в официальную программу внесли предмет печатная графика.
15: Благодаря, это в архе.
14: Да, благодаря тому, что у них появилась возможность где-то проводить занятия. Вот. То есть мы давно с преподавателями, с их дружим, и они ввели в официальную программу. Это очень классно. Но,
15: они в Гутенберге проводят, получается.
14: Да, то есть они просто...
15: Практические занятия.
14: Они отправляют их к нам, они самостоятельно работают, всем очень нравится. Из художественного училища приходят. Но основной уклон, конечно, именно не не на студентов все-таки. Потому что студент человек ненадежный. И большой акцент у нас идет именно на художников, но не из среды, не из графической среды. То есть мы берем...
15: А из какой?
14: Допустим, есть художники уличные волны, как что сейчас как бы очень...
15: А, стрит-арт.
14: Да, да. То есть и мы, по сути, их обучаем, то есть даем какие-то навыки, рассказываем, как им пользоваться. И для многих это становится средством монетизации своего искусства уличного, которое они не могут монетизировать, так как оно принадлежит народу. Ну и в целом это очень популярное сейчас. То есть когда мы открывали Гутенберг, конечно, это было абсолютно... Никому, ну, то есть никто не понимал, к чему эта графика, для чего и кому она нужна. Со временем кардинально изменилось, во-первых, спрос на графику, то есть коллекционеры все активнее и активнее именно стремятся к печатной графике. Ну, во-первых, потому что она более доступная. Во-вторых, какой-то на этот тренд сейчас. То есть, допустим, за последние 2 года открылось уже 3 ярмарки...
15: печатной графики?
14: Именно печатной графики, да. Там не печатной графики, там просто графики. Mm-hmm. То есть, раньше не было. То есть, в Москве открылась ярмарка «Бертон». Приходит раз в год, это от «Космоскал», их дочерняя. И в Нижнем Новгороде огромная ярмарка «Контур». Вот будет проходить в мае, и в прошлом году ездил. Это, конечно, очень классное событие.
15: Более того, и Кирилл Бородин тоже перешел на печатную графику отчасти.
14: Я очень долгое время отнекивался, потому что, опять же, вот это... То есть, почему я сделал станок общедоступным? Потому что у меня у самого не пошло, и я решил, что пускай он будет стоять в главном проспекте.
15: Приносить пользу.
14: За что большое спасибо как раз-таки Олегу Андреевичу Гусеву. То есть он на бизнес-возмездной основе предоставил пространство, и до сих пор мы с ним сосуществуем на таких... Такой у нас симбиоз, в общем, такой. Вот, и та работа, которую я принес сегодня, это...
15: Мне в подарок.
14: Да.
15: Спасибо.
14: Это из последней серии. Я съездил в резиденцию Свияжск. У меня там...
15: Под Казанью.
14: Да, да. То есть, опять же, очень здорово занимать такую позицию, когда ты... Вот у меня есть Кристина, которая занимается финансовыми вопросами, а я чисто за красоту. Это очень много решает вопросов. То есть, возможно, в ателье тут тоже со временем появится Кристина, но пока что нет в этом необходимости, скажу честно. И плюс, когда только за красоту, это очень много знакомств классных. Вот одно из таких знакомств, это Стас Казимов, мой, можно уже сказать, очень хороший, теплый друг. Это представитель команды «Паразиты» в Петербурге. Вот, мы с ним ездили в Свияжск.
15: Прямо на самом вот этом острове, да, через который Иван Грозный брал Казань.
14: Да, да, то есть это база Ивана Грозного. И, разумеется, очень такой опыт впечатляющий. То, что ты живешь на острове, с которого в 6 часов все уезжают.
15: Вечера.
14: Это был еще март. То есть магазин работает до 6. Ты,
15: ну, исторически, ну, там вот эти все постройки, да, да, где жили.
14: То есть это, конечно, так немножко приземляет. Немножко, так сказать, от тебя это... к земле. Особенно после активной Москвы. То есть это все немножко такое...
15: Отшельничество, ну, почти.
14: Ну, можно сказать так, но, в общем, как-то о людском начинаешь больше думать. И как раз-таки вот новая серия, над которой я сейчас работаю, это такая сейчас, по сути, как называлась, трендовая тема, тема памяти и наследия, да? Вот. Но я долго не хотел к ней приходить, но потом оказалось, что я, в принципе, давно уже работаю в этой теме, начиная еще с Дефенсера, когда я изображал, что я его нашел на раскопках. Дефенсер — это такой зверек, динозавр в маске. Выставку в Сенаре делал.
15: Да, в Сенаре проходит сейчас выставка, посвященная детству.
14: Да, его приобрели в коллекцию именно с выставки, посвященной вот этому Дефенсеру. Угу. То есть это вот...
15: Маленькому динозаврику.
14: Маски, да, которого нашли на раскопках. То есть там был огромный текст. Такая, мне очень нравится псевдодокументация, псевдо какие-то мифы. То есть размышления о том, что мы все с легкостью доверяем тому, что написано. То есть я в Петербурге делал большую инсталляцию из осликов, найденных у себя в огороде. Ну, якобы найденных. То есть я писал в запрещенных сетях о том, что вот я наконец-то купил дом под Выборгом, и у себя в огороде отрыл неведомых каких-то истуканов. И вот делал фотографии, выкладывал о том, что достал вот этих вот осликов. А это были ослики, отлитые, ослик-попрыгун, игрушка. В Академии художеств мне не отлили форму, и я у себя на балконе, не купив никакого, конечно, дома под Выборгом, отливал вот этих вот осликов. И, ну, вокруг этого строили легенду. По итогу я всю галерею завалил вот этими останками цивилизации, где были вот эти ослики. жалко, что по радио нельзя показать фотографии. И в теме такого псевдонаследия я вернулся, когда буквально недавно я познакомился, что такое Маджорни. Это нейросеть. И очень забавно, то есть ты можешь... Ты можешь такие делать очень правдоподобные вещи.
15: То есть вот это с помощью нейросети получено. Шлем.
14: Да, это я забивал.
15: Такой звериный стиль какой-то. Скифский с армацией.
14: То есть там есть вообще очень смешные, конечно, есть очень правдоподобные, то есть и вечерочком сидишь, развлекаешься, то есть обучаешь эту нейронку, и с помощью вот этой вот как раз таки техники, которой я познакомился в Свияжске.
15: Да. А с какой именно техникой?
14: Техника, она называется гумерабическая печать. Это, по сути, что-то вроде литографии, то есть она дает такой эффект фотопечати, на самом деле, но это именно оттиск. В общем, она такая, довольно-таки одновременно и простая, то есть я не думаю, что есть смысл сейчас это описывать, как это делается, мне кажется, я не смогу описать, это лучше показывать. Ну, гумерабическая печать. Гумерабик, то есть один мудрый итальянец в Венеции придумал, что можно покрывать гумерабиком, это пищевых, это для вина, по идее, чтобы зафиксировать винные какие-то, покрывать бумагу, потом накатывает на нее краску, краска прилипает, а там, где есть уже другая краска, и где делать оттиски, именно тоже в офортом станке все это делается. Ну, на словах это не передать. Но мне понравилась эта техника, что она такая очень похожа на фотопечать, но это не фотопечать, она передает такую какую-то ответственность изображению. То есть, по крайней мере, человеческий мозг считывает, что это что-то такое, то есть не нарисованное от руки, то есть она находится на такой грани. Опять же, не знаю, как...
15: Да, и что-то несовременное, что-то... Древние.
14: Да, и сам способ печати, то есть мне очень нравится, что он такой не совсем понятно, как он сделан. То есть сначала с виду, например, когда я увидел, казалось, что это какая-то фотопечать, а потом начинаешь и не понимаешь, как он сделан. Ну, опять же, это такие художественные какие-то нюансы, которые кому-то они интересны, как кому-то нет. То есть, мне всегда такие что-то нерукотворное всегда нравится. То есть, что я и в живописи стараюсь делать. То есть, послойность, какие-то вот много слоев, по сути, для нерукотворности, чтобы зрителю было непонятно, как это сделано.
15: Это будет серия таких артефактов.
14: Я хочу сделать серию артефактов на тему псевдонаследия, тема, которая нас всех волнует, в любом случае, какие-то ложные, поддельные истины, да, то есть я их так хочу показать более гротескно. Вот, ну, опять же, то есть от живописи я не отказываюсь, да. Вот сейчас сделаю большой холст в Дубае.
15: Дубай,
14: да. По сути, живопись это, как, так сказать, основной хлеб, за счет которого и держится ателье, и я, и... То есть, потому что графика, это, конечно, классно, но это...
15: Для души, для интереса.
14: Это не те деньги, в общем, если так говорить. Если говорить банальным, простым языком, то главный плюс графики, который меня привлекает, это то, что сама бумага, она дает большое поле для экспериментов. То есть, ты ее... Самый главный фактор, это то, что ты ее не так жалеешь. То есть, когда перед тобой стоит холст, ты начинаешь в голове считать стоимость уже его. Ну, как бы это ни звучало, ну, это любому художнику знакомо. А когда бумага, то есть у меня мастерская сейчас такая, на такую кучу бумажной свалки похожа, потому что ты бесконечно это делаешь, то есть не получилось, следующее там, то есть такой постоянный эксперимент. С холстом это не всегда возможно. Поэтому графика это такой, то есть художнику всегда важно экспериментировать, и это как раз таки отличный повод.
15: Ну, и результат гораздо быстрее.
14: Да. То есть для Дубаев я уже второй месяц пишу, и еще буду столько же писать.
15: То есть, подожди, ты летаешь в Дубай?
14: А вообще, я сейчас не знаю, как туда полечу.
15: Да. Откуда? Вот у меня сразу несколько еще вопросов, даже тех, которые вот по ходу разговора возникают. А откуда вот это тяготение к мистификации, что ли? То ослики, то вот артефакты. Не археологические, а сгенерированные. С детства было? Или... в какой-то момент появилось?
14: Скорее, это такие... то есть, каждый художник в какой-то период немножко начинает думать, что ему интересно. То есть, о чем ему интересно говорить.
15: Это вообще любой человек.
14: Да.
15: Немного мыслящий.
14: Но порой у художнику не так просто это прийти к выводу, что ему действительно интересно. В какой-то момент я понял, что мне интересно делать какие-то подложные... нечестные какие-то факты. То есть выдавать их за какую-то истину. То есть это началось через какие-то юморные посты в запрещенных сетях, да? Вот. И потом это постепенно перекочевало. То есть изначально это был такой какой-то там юмор. Ну, из разряда купил себе тачку и там сижу.
15: А на самом деле просто мимо проходил.
14: Да, она на самом деле просто села, и у людей распирает там одних от злости, до других, наоборот, поддерживают, говорят, здорово, наконец-то ты на хорошей машине. Вот, но именно живая реакция, она абсолютно всегда разная. То есть, опять же, реакция на тех осликов, она была... Кто-то говорил, что, ну, очевидно, что ты все придумываешь, а некоторые говорили, то есть начинали доказывать, что... Если бы это были бы археологические раскопки, тебе бы не разрешили бы это привезти в галерею.
15: В общем, да.
14: Вот. И, в общем, людей обомбило, и это, не знаю, как-то все это все больше и больше стало перекочевывать, в общем, в другие медиумы искусства.
15: То есть это провокация?
14: Шутеечка.
15: Шутейная.
14: Ну, а провокация, которая, я считаю, что, знаете, ну, то есть это же здесь проще, если что, отъехать, что это шутка. Если уж так говорить, а по-честному, то есть это заведомо подложные такие факты, которые могут... Ну, то есть это не правдорубство какое-то, когда ты пытаешься там вот так вот донести и не...

0: И вот там сам хозяин, и все зависит от тебя в первую очередь.
1: Вот какой еще момент. Почитал твое интервью прошлых, так, разных лет.
0: Где я говорю, что у меня антигалерея.
1: Да, и антигалерея, и выставочная площадка, но никак не галерея. Неоднократно упоминается некий свод правил художника, да, Кирилла Бородина. И вот так вот что-то я вычленила, например, что у тебя установлена одна цена на картины, неважно, кто их покупает. Условно там говоря, олигарх или школьная учительница. Но если посмотреть, опять же, на сайте Ирарты, очень такие приличные у тебя картины. От 200 до 300 тысяч, ну так вот, округляя, если.
0: До 500.
1: Ну, уже даже, вот, тем более.
0: Некоторые для Дубая там это...
1: Вот. То есть, какие еще правила у тебя существуют? И откуда они, как они вырабатывались?
0: Ну, на самом деле, то есть, это такие общеприменимые правила, на самом деле. То есть, это не то, что, там, так сказать, я их придумал. Свод правил, ну, сейчас резко. Ну, по поводу цены, это было и есть всегда, что один прайс, то есть, это скорее для удобства. Потому что вот у меня есть он. То есть, ты при встрече с каким-нибудь мужчиной в костюме не начинаешь бороться с мозгом, который тебе говорит, давай, заряжай. То есть ты спокойно показываешь свою бумажку, то есть, опять же, и тебе стоимость проще произнести, потому что, когда дело касается цены, ты начинаешь сразу робеть. Ну, я, по крайней мере, начинаю робеть, и мне проще сказать, вот, смотрите, бумажка, вот там написаны цены. Ну, вот, и в Рахте еще старые цены, да. Давно у них.
1: Ну, вот, на днях.
0: Нет, в смысле, когда я нахожусь в Москве, я, наоборот, чувствую себя, что у меня очень низкие цены, но все-таки я не московский художник. Но хожу и переживаю, думаю, надо, наверное, увеличить, потом думаю... Да. Вот, свод правил.
1: Да, какие еще есть тут какие-то краеугольные? И как они... Ты сам к ним приходил? Ну, вырабатывал?
0: Они все... Я не знаю, как сейчас сказать, так это, то есть, меня, да, как из контекста... А выбили, я, ну, то есть, из таких сложно. Он не то, чтобы свод правил, которые записаны, как какие-то решения, которые в голове приняты. То есть, допустим, решение, опять же, что из художников... То есть из таких простых каких-то правил, которые,
1: да,
0: решены. То есть художник не покупает алкоголь на своих выставках. То есть это просто, опять же, опытом какие-то решения такие сделаны. То есть просто раз мы уже говорили о моих площадках. То есть,
1: к ателье возвращаемся.
0: Да, да, это я про ателье. Или, а то, что не берем комиссии с художника в ателье, это тоже одно из правил. Это не какая-то блажь, которую типа каждый раз нужно решать, типа берем мы или не берем с конкретно у художников, потому что порой художники, скажу честно, они все себя приходят, давай ты с меня возьмешь процент. Такие есть. Я говорю, пожалуйста, я говорю, если ты хочешь, ты ему можешь сам мне накинуть. Я не буду там, потому что Пепеха это ответственность отдельная уже, в том числе налоговая.
1: Да, я поняла. А за деньги ты можешь взять художника?
0: Нет, то есть это же одно, да, то есть это одно из правил тоже, что за деньги нет художника. Хотя такие, а тоже прецеденты есть. И они, разумеется, то есть если бы не было этих внутренних, то есть правила это скорее такие решения, которые, то есть в определенный момент ты их принял, решая, что вот это уже не оговорочное такое типа решение, что, потому что само собой есть разные факторы, когда ты начинаешь сомневаться и думать, что может быть все-таки взять человека.
1: Ну вот тебе деньги дают, несут.
0: Да, да, вот, и, но ты такой, нет, ты же все время не зря решил. Ну, то есть в твоем своде правил это же есть, Кирилл. То есть потому что ты же как-то к этому пришел. Вот, то есть, потому что со временем ты забываешь, почему. То есть мне так иногда сложно объяснить, почему я не беру денег художников. Потому что это очень длинный разговор начинается. Почему именно конкретно вот там не беру денег. В Гутенберге берем. Там с налогами все в порядке.
1: Как? А, ну потому что ты, опять же, не сам занимаешься. Правильно?
0: Да, да.
1: Как можно попасть все-таки, выставиться у Кирилла Бородина в ателье? Вот кто сейчас выставляется и как вообще отбор происходит?
0: Отбор максимально такой же, как во всех галереях. Это в первую очередь такой некий open call с примесью кумовства. Ну, на самом деле, то есть вот мне очень важно, чтобы это был цельный проект, высказывание какое-то небольшое, но четкое. И, как правило, я очень редко показываю живопись там, потому что у меня есть, во-первых, возможно, это связано с какой-то ревностью к другим живописцам. Но, то есть мне интереснее показать художников, которых вряд ли выставят в других галереях. либо их искусство, которое... То есть, опять же, почему мне интересно было показать гипсы Чернышова, потому что другим галереям смысл

0: ну, неинтересно показывать эти гипсы, потому что они, им интереснее показать бронзу этого художника. Вот, потому что она просто стоит больше. Вот, и либо мне интересно показать впервые этого художника. Ну и самое главное, это показать, что искусство может быть абсолютно разным. То есть, и поэтому, и, как правило, я отказываю живописцам. То есть, когда они приходят, даже с четким проектом. Мне очень свезло, что у нас сейчас на пятом этаже есть большая галерея, которая занимается Полиной Вороновой. Я вот всех живописцев, всех отправляю к Полине.
1: На студенческой
0: 11? Да, на студенческой 11, галерея 11. Uh-huh. Там, во-первых, у нее больше места, и то есть для живописи нужен отход. Uh-huh. Вот. И многие художники обижаются, думают, что это я просто придумал какое-то оправдание, чтобы не выставлять художника. Просто, опять же, со временем ты понимаешь, что будет смотреться в моем маленьком пространстве. Ателье, оно же небольшое. Это 6 на 6 метров. Вот. И то есть именно, опять же, благодаря опыту я уже примерно понимаю, что будет там смотреться, что не будет смотреться. И стараюсь художника максимально дистанцировать от экспозиции. Это тоже бывает порой очень сложно, потому что художнику хочется самому и картинки сделать, и экспозицию самому составить. И ему в итоге каждая картина дорогая, а мне дорого высказывание, которое можно выстроить с помощью конкретных. И очень, то есть я стараюсь максимум отсечь работу. То есть художнику очень сложно отказаться от всех работ. То есть он говорит, вот эту работу обязательно надо показать. Я говорю, она вообще, то есть она классная, но она ни о чем не говорит. То есть говорит... А только конкретно художник, он, у него какие-то его внутренние переживания, но зрителю это ничего не будет. И художнику, то есть это основные, так сказать, у нас всегда поводы для...
1: Дискуссий?
0: Да.
1: И... Конфликтов?
0: Ну, конфликтов уже нет. Потому что со временем, опять же, как-то это проще стало научиться. Раньше, да, то есть мы там... А Марта Суржукова меня там валик кидала. Но через год она написала мне, что у нее была самая красивая выставка. Это только через год. То есть мы с ней она уехала в Москву со скандалом, можно сказать. Сказала, все. А потом сказала, что все классно. Осознала.
1: То есть принципиальный куратор, получается.
0: Ну, конечно. То есть а принципиальность, она... Многие это воспринимают с надменностью немножко. То есть, когда, допустим, вот ко мне обращается художник с живописью, вот, а большие классные холсты. Алина Буглеева, как ко мне тогда обратилась с живописью, она сейчас очень активный художник, прям на всех ярмарках. Я сказал, вот у меня ты сделаешь выставку, это будет выставка ради выставки. То есть твои работы не увидят именно в том свете, который нужны были. Я думаю, она тогда обиделась, потому что любой бы художник обиделся. Потому что это была первая художница, и я ее отправил к Полине Вороновой на пятый этаж. Но многие воспринимают, как будто это я художника так-то...
1: Отшиваешь.
0: Да, да, да. То есть это у многих такая сразу же реакция. Но результат-то всегда выше. То есть и у нее чудесная была выставка на пятом этаже, где есть и воздух, и отход, и то, что необходимо для живописи конкретно Алины. И порой художники, ну вот, а ты не хотела меня выставить. И опять же, у Полины там есть продажи, и она занимается продажами. И если я понимаю, что у художников это первостепенно все-таки продать, то как бы я стараюсь так это... Ну, продаж очень много. Допустим, я узнал, вот стрит-арт хранения такой в Петербурге есть.
1: Это что?
0: Это
1: институция, галерея?
0: Да, это институция. Они занимаются сбором и архивированием стрит-арт проектов. И то есть покупают искусство у уличных художников преимущественно. И они приезжали в Екатеринбург. Меня в городе не было. И я уже потом от них узнал, что они, оказывается, были в ателье и скупили Гошу 11811, такой художник.
1: Это стрит-художник.
0: Да, да, да. И я об этом узнал. Я говорю, так, в общем, они купили большую скульптуру, но я это узнал только через полгода. Я ему говорю, почему ты мне не говорил-то? Мне-то важнее это было как именно такой кейс, что художники меня не просто показывают свои картинки на радость родителям. А еще и есть такие...
1: Покупаются.
0: Да, и покупаются не просто в частной коллекции, а именно в институции. То есть это котирование площадки. А Гоша в тот момент, видимо, замежевался. В общем, опять же, то есть почему я сразу же художникам говорю, что они ничего не должны? Потому что с этими художниками потом проще и комфортнее себя чувствовать.
1: Ближайшая какая выставка готовится?
0: Ближайшая...
1: Тоже стрит-арт.
0: Да, я скажу сначала о той, которая сейчас проходит выставка.
1: Да.
0: То есть сейчас проходит чудесная...
1: Согласна, логично.
0: Чудесная выставка Саши Микляевой. Это как раз-таки возможность до 10 числа ее посетить.
1: До 10 мая.
0: До 10 мая, да. Потом я начну там красить стены.
1: Вот, это каждый раз вот этот процесс под выставку ту или иную?
0: Я стараюсь, что в ателье, что в Готенберге, максимально менять пространство. То есть, чтобы зритель каждый раз, чтобы у него менялась картинка. А картинка не только в плане экспонатов, но и всего тут. То есть об ателье, мне кажется, уже вариантов, наверное, 15 было стен в выкрасах. То есть это разные цвета стен. То есть чтобы на фотографиях, которые я предоставляю художнику. То есть, по сути, после выставки об ателье художник получает фотоотчет для будущего портфолио, которое он делает. И важно, чтобы это было все эффектно и как-то нестандартно выглядело.
1: А застройку ты не делаешь?
0: Там не позволяет пространство. То есть сейчас у меня там, можно сказать, застройка, потому что выставка Саши Микляева, она керамист. Мы сделали такой лес из кубов, которые нам предоставила как раз архитектурная академия. Это выставочные кубы у них, и ты проходишь, а выставка связана с травами. По сути, проходишь между вот этих вот такими островками с керамикой Саши, очень такой, там растительные мотивы, очень много личного такого в ее работах. И о будущей выставке.
1: Да.
0: Будущая выставка, для которой я перекрашиваю в черный цвет. То есть, если сейчас важно было, чтобы, так сказать, нежной душой Саша была все-таки в светлых стенах, то дальше наступает темный лорд уличной сцены Екатеринбурга. Это Стас Решковец, это команда «Злые». И он впервые покажет свой персональный проект. То есть если он обычно был в команде, они выступали, то есть либо инкогнито, он как правило, то здесь он играет в открытую и будет показывать работы. Это стекло. То есть он выцарапывает на стеклах. Выставка будет называться «На душе кошки скребут». Он в данный момент, прямо сейчас, он ходит по Екатеринбургу и в заброшенных, на окнах заброшенных домов вышкребает кошек.
1: То есть это прям выцарапывает,
0: вышкребает, наверное, не подходит слово. Выцарапывает, у него какие-то там специальные такие приспособления, ну, очень эффектно и необычно, то есть это в такой технике еще, ну, по крайней мере, я, не Стас, такого еще не видели, то есть это такое, он, может, первооткрыватель в конкретной, как это назвать, не знаю даже, в конкретной технике.
1: А он потом это как-то фотографирует, архивирует, да, то, что он на заброшенных,
0: это
1: на окнах заброшенных зданий.
0: Как у всех уличных, они все очень всегда качественно фото документируют. И кроме этого, он будет ставить такой спектакль. Вот когда вот ходят в наушниках, как это? Аудиоспектакль. Аудиоспектакль. Он
1: променад еще
0: что-то
1: называют.
0: Того, да. То есть он сейчас проживает в Перми, и он сначала начал это делать в Перми, и я его переманил в ателье, я сказал, давай все-таки сначала на Урале покажи, все-таки я его считаю уральским художником.
1: А вообще «Злые» — это екатеринбургская команда или тагильская?
0: Вот я считал, вот он сам из Нижнего, он сам из Каменск-Уральска вообще.
1: А.
0: Да, я думаю, то есть я считаю их и екатеринбургским, потому что основная часть все-таки, и начинали они здесь, ну а сейчас все разъехались. То есть в Екатеринбурге из них никого не осталось, мне кажется. Хотя, ну они там пополняются, и даже я иногда путаюсь в этих количестве участников. Вот. Ну, а тем не менее, мне важно было, чтобы сначала показать эту выставку здесь, потом она отправляется дальше.
1: А дальше это в Пермь, Питер, Москву?
0: Опять же, стрит-отхранение у него запрашивает все работы, но я ему сказал, пока что ничего не продавай, не отдавай. Сначала выставим, покажем здесь. В Перми у него какие-то есть договоренности, но, как любой художник, он всегда смотрит на Москву. То есть любой художник заглядывается все-таки на московского зрителя. Либо на Екатеринбургского, как я считаю.
1: А какого числа открытие выставки?
0: Открытие запланировано на 15 число, 15 мая. Стас человек обязательный, но уличные ребята, они все равно такие... Я всегда до последнего говорю, давай вот сначала всех кошек сделаешь, всех запланированных, потом мы объявим. То есть, но пока что у нас 15 число.
1: Ага, а их сколько всего?
0: Если полиция его не заберет...
1: Точек, предполагается, с кошками.
0: Будет 9 точек, он там темный лорд, я повторюсь, и, то есть там у него связано будет 9 кругов ада, которые проходят...
1: Боже. Данте?
0: Нет, там не Данте, но там, я думаю, отсылки у него будут, потому что по спектаклю там будет идти речь о каком-то следователе, который разыскивает пропавших детей. и как раз таки посещает заброшки, которых оказалось немало в центре города. То есть мы когда с ним искали эти заброшки, они вот буквально вот это, вокруг этого здания, на самом деле. То есть почему
1: заброшки? Переулок Банковский?
0: В том числе.
1: Плюс-минус.
0: В том числе. Ну, там оказалось, там окон уже целых нету. Поэтому даже как раз таки вот там, где Банковский, мы будем вставлять окно. Это будет такой... Потому что там все уже разбито, но мы давай сделаем такое немножко. Он долго отнекивался, но... И почему заброшки? Потому что сейчас все-таки надо быть уличным художником, себя беречь. И заброшка, она в априори заброшка. То есть мы даже вот здесь ходили, мы подходили охранником. То есть это уже таким отвязным уличным художником, как это было в 2000-е, сейчас быть опасно. То есть все сейчас, даже андерграундные авторы уже более цивилизованные. То есть мы сходили, поинтересовались у охранника, вы не против, если мы вот здесь вот котика нарисуем? Показали котика, он сказал, отлично, все.
1: Не по-партизански, как раньше бывало. Ну, мне кажется, что фестиваль «Стенография», они вот как-то вот эту вот грань, поскольку они всегда договариваются обо всем, и чуть ли не мэрия предоставляет.
0: «Стенография» для города сделала просто колоссальные, на самом деле. Потому что я участвовал и в «Стенографии», и участвовал также в городе Ульяновске, ездил на фестиваль. И вот это огромная разница, когда здесь ты, ну, то есть реакция местных жителей.
1: Совершенно спокойно стоишь, работаешь.
0: Спокойно и с каким-то респектом как-то, то есть очень здорово. Там, то есть все официально, все, то есть я в день, наверное, раз 5, то есть потом мне уже выставили волонтера, который объяснял местным жителям, что это все в порядке, все легально, все официально, то есть почему такая тема, то есть мы там стояли, объясняли, то есть доверия к художникам абсолютно нету. Ко мне там подходили, почему именно такой сюжет.
1: А то как есть... там называется? Фестиваль или что это было?
0: Там фестиваль делал Юрий Вольф, он назывался «Контр-Ц, Контр-В». Это года 3 назад я ездил. И ну, это была такая, можно сказать, на школе изображал такую девушку с курочкой, как символ материнства. Но, разумеется, местные жители возмутило, они увидели петуха там. Некоторые даже заявили, что заберут детей из школы.
1: Боже, так.
0: Ну, то есть, поэтому в Екатеринбурге художникам огромный пиетет. Я, так сказать, находясь сейчас в Петербурге, прям тоже это чувствую, что все-таки Урал, он к художникам более относится с уважением.
1: Да. Ну, хоть и странно, Петербург все-таки...
0: А там уже это как будто художник, как будто уже ругательное такое. Ну, то есть уже доверия к художникам нет, так сказать. Ну, то есть как в свое время Париж был прибежищем всех художников, и они, то есть местные, они... Когда говорили слово «художник», это не, уже не с воздыханием художника, а то, что это какие-то лентяи, да, возможно.
1: Богема.
0: Богема, да, то есть это слово некрасиво людей. Ну, в общем, немножко слишком много их в Петербурге.
1: Вот как. Я смотрю на часы, несовершенен. Будем уже на этом прощаться. Значит, до 10 мая выставка Саши...
0: Саши Микляева.
1: Саши Микляевой. А с 15-го выставка Стаса...
0: Рижского овца.
1: В галерее Ателье.
0: Галерея Ателье. В антигалерее Ателье.
1: Ателье.
0: Еще не могу не воспользоваться. У нас в Гутенберге, так как он находится в здании... И это бывшее здание цветных металлов, мы вместе с ювелирами будем проводить там ювелирник. То есть не квартирник, а ювелирник 16 числа. То есть на площадке Гутенберга решили объединить. Потому что зрителя нужно заманивать всячески.
1: А какие-то известные ювелиры или, опять же, молодые начинающие?
0: Не буду сейчас отдельно называть имена, потому что, возможно, кого-то обижу. Там будет 6 ювелиров. В основном там молодые ювелиры. Все с уникальным стилем своим авторским. И это будет такая ювелирная интервенция в пространство галереи Гутенберг.
1: Именно 16 мая.
0: Да.
1: Вход свободный.
0: Вход свободный всегда. Это опять одно из правил. В Гутенберг всегда свободный вход.
1: И на этом будем прощаться. Художник и...
0: Куратор.
1: Куратор. Кирилл Бородин был в студии «Радио Форум». Спасибо, что нашел время.
0: Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Коробкова. Сегодня в этой студии Алексей Кузнецов, заместитель главного врача по хирургии, травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории многопрофильной клиники «Здоровье-365». Алексей Федорович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы не первый раз в этой студии обсуждаем эндопротезирование. Есть какое-то наглядное объяснение, что это такое, чтобы было понятно, зачем вообще операция и почему она становится необходимой?
4: Вот представьте, сустав как сложный механический шарнир, который со временем из-за болезни его поверхности изнашиваются, они теряют гладкость, начинают тереться друг от друга, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Поэтому эндопротезирование – это хирургическая операция по замене этого изношенного природного шарнира на искусственный аналог, который сделан из прочных материалов, металла, керамики и специального пластика. И простыми словами, врач удаляет поврежденные участки сустава и устанавливает на их место искусственные компоненты. И цель этой операции – убрать боль и вернуть подвижность сустава. Когда это становится единственным выходом? Чаще всего, когда все другие методы лечения уже испробованы и не дали результата, а качество жизни пациента неизбежно страдает. И решение об операции никогда не принимается быстро. То есть начинаем, конечно, с консервативных методик лечения. Это обезболивающие препараты, это физиолечение, это физкультура, это внутриставные инъекции. И операция является конечным финальным итогом.
3: Большинство знает, что поменять можно коленный сустав, знают, что меняют тазобедренные суставы. Это все или список суставов под замену более широкий?
4: На самом деле эндопротезированию поддаются все суставы, но самые основные и несущие суставы у нас тазобедренный и коленный сустав. Плечевое – это экзотика, там меньше операций по процентам. Голеностопные, локтевые суставы тоже эндопротезируют. Мелкие суставы на кистях, на стопах протезируют.
3: Операции, в общем-то, в принципе люди боятся, а замена сустава, ну, наверное, потому что он же не родной. Можно как-то развенчать этот миф или избавить от страхов?
4: Страх, конечно, перед операцией является естественным. Хотя современное эндопротезирование – это уже рутинная процедура. И риски, конечно, существуют, но они сведены к минимуму. И уровень безопасности кардинально вырос за последние, ну, лет 20. Технологии шагнули вперед, появились новые материалы, пары трения в протезе стали долговечнее. Изменились также хирургические методики лечения, операции стали менее травматичными. То есть хирурги используют малоинвазивные доступы, работают через небольшие разрезы, что щадит мышцы и связочный аппарат. И пациент теряет меньше крови. Восстановление, конечно, на этом фоне идет быстрее. На сегодняшний день точность также установки протеза вышла на новый уровень. То есть во многих клиниках применяется компьютерную навигацию. Хирург действует по трехмерной модели сустава пациента. И сустав работает как родной.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии программы «Если хочешь быть здоров» был Алексей Кузнецов. Врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: «Если хочешь быть здоров». Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
1: В фойе музея Бориса Ельцина сегодня открывается очередная история одного экспоната. Дневник войны Великой Отечественной глазами Бориса Луканина. Здесь представлен уникальный архив, копии дневника Бориса Константиновича Луканина, фронтовика и инженера. Он родился в 1911 году на Северном Урале и с молодости вел дневник, а во время войны записывал каждодневные события, делал зарисовки, создавал карты и чертежи. Благодаря этим записям можно больше узнать о повседневной жизни участников Великой Отечественной. Выставка будет работать в фойе музея Ельцина до 7 июня. Вход на нее свободный.
2: Кроме того,
1: чуть меньше двух недель, до 17 мая, в арт-галерее Ельцин-центра продолжают работать две выставки. На первом этаже галереи это выставка «Иван Клюн. Светоформы. Постижение пространства». Клюн – одна из ключевых фигур русского авангарда, друг и соратник Казимира Малевича, график, живописец, автор кубистических скульптур и супрематических объектов. А на втором этаже галереи также до 17 мая проходит выставка «Валерий Чтак. Андеграунд на втором этаже». И это первая персональная выставка художника в Екатеринбурге, что весьма удивительно, поскольку образная система и ирония автора кажутся абсолютно резонирующими уральской художественной среде. В выходные дни по двум этим выставкам проходят медиации.
2: Кинопоказ.
1: Еще два дня сегодня и завтра в кинозале Ельцин-центра показывают аниме Хироюки Мориты «Возвращение кота». Фильм выпустили в 2002 году на знаменитой студии Гибли Хаяо Миядзаки. Собственно, Хироюки Морита, выступивший здесь режиссером, был аниматором на студии Миядзаки, работал над многими его фильмами. Главные герои аниме «Возвращение кота» – юная Хару, которая однажды, возвращаясь из школы с подругой Хироми, храбро спасла из-под колес грузовика очаровательного кота. Кот, встав на задние лапы и отряхнувшись, как человек, вежливо поблагодарил ее за спасение. Он оказался принцем загадочного кошачьего царства, царь которого решил женить своего сына на девушке. Но Хару вовсе не хотела становиться кошачьей принцессой. Помощь придет к ней со стороны загадочного барона, получеловека-полукота. Барон – частный детектив. А еще он является ожившей статуей кота из другого аниме «Шепот сердца». Фильм демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами. Начало сегодня в 19 часов, завтра в 17. Входной билет стоит 400 рублей.
2: И еще.
1: 6 мая в повторный прокат выходит «Олдбой». Легендарный фильм корейского режиссера Пака Чхан-ука, получивший в Каннах в 2004 году второй по значимости приз – Гран-при. В жюри тогда председательствовал Квентин Тарантино. Он назвал «Олдбоя» абсолютным шедевром. Голосовал за его награждение главным призом – «Золотой пальмовой ветвью». Но корейскому боевику не хватило буквально одного голоса. И победил тогда на Каннском кинофестивале «Фаренгейт 9.11» американского документалиста Майкла Мура. На «Олдбоя» билеты стоят 300 и 400 рублей. Фильм идет на корейском языке. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
5: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
6: А гэсбингом хоть раз занимались?
7: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
8: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067. Его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6-7 сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит, наверное, 6-6-7. Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6-7» и создал бренд бутилированной воды 6-7. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал «6-7» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «6-7 Кит» ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. 6-7 – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, 6-7 лучше всего передает настроение года, неуверенность и в то же время – стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
7: Не то слово. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: ФАВ. Пишется F-A-W. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
7: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108. Жилые кварталы Уралмаш 1».
12: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила планковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно планковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. В департаменте информполитики объяснили количество сирен, звучавших ночью в Екатеринбурге. Системы оповещения в уральской столице включали дважды. Около 3 ночи сигнал сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Свердловской области, а в 5 утра прозвучало оповещение об окончании ограничений. Кроме этого, жителям Среднего Урала напомнили, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, оставаться на открытой местности опасно. В укрытии стоит оставаться до звукового сигнала «Отбой опасности». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на 1 триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается 2-й месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Шашлык из курицы назвали самым доступным вариантом этого блюда в майские праздники. Эксперты сравнили стоимость шашлычного набора в 10 российских городах. Кроме 3 видов мяса в список включили охлажденную форель, специи, соус, а также лук, помидоры, кабачки, болгарский перец, лаваш, минеральную воду и сам набор с мангалом. Стоимость набора для шашлыка из курицы начинается от 2700 рублей. Дешевле всего он будет стоить в Волгограде. Самым дорогим оказался шашлычный набор с форелью, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
13: Информация на правах рекламы.
14: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Акция до конца мая.
7: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
16: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
13: Информация на правах рекламы.
17: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
18: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
19: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».
15: повтор программы.
7: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
12: На 104,5 радиофорум продолжается дневной интерактив. У микрофона Александра Короткова. И это специальный выпуск программы «Ординаторская». Специальный, потому что сегодня мы не просто будем говорить о возможностях современной медицины и о сохранении и поддержании здоровья. Сегодня мы будем говорить о том, как спасать свое и, может быть, не свое здоровье в самых разных ситуациях. В студии я приветствую Александра Савицкого, врача-анестезиолога-реаниматолога, врача территориального центра медицины катастроф и главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава Свердловской области. Здравствуйте, Александр.
19: Здравствуйте, Александра.
12: Я, Александр, предлагаю начать с субботы. Когда я спросила, все ли у нас с вами в силе на понедельник, и вы мне ответили, если ковер отменят, я прилечу.
19: Да.
12: Вот. Ну, не столько про ковер хочу спросить, сколько про беспилотную опасность. Вот это то, к чему Екатеринбургу теперь нужно быть готовым? Теперь нам пора закупаться бинтами, жгутами, еще, возможно, чем-то. Ну, потому что ситуация показала, что вот оно совсем рядом и может вот случиться практически через улицу.
19: Да, в субботу у нас произошел не самый приятный инцидент, который мог произойти, но я вам скажу так, что закупаться бинтами и жгутами нужно было уже давно. Опасность на территории всей России, ну, она давным-давно нависла, просто до нас вот оно дошло сейчас. Можно вспомнить, да, такие слова, как «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Ну да, вот такой вот...
12: Ну от врача, знаете, это так весело вот слушать.
19: Тревожный звоночек прозвенел. Я думаю, что многие люди сейчас задумаются. И да, не поздно еще завести себе аптечку, хотя бы ее минимальный вариант, повторить какие-то правила оказания первой помощи, правила поведения при беспилотной атаке. И когда вот уже произойдет... такое страшное.
12: Ну вот я не столько про правила поведения хочу вас спросить. Вот вы как врач, какие мероприятия представляете, если условно вот в зоне там падения дрона, падения его обломков, были люди, вот какие травмы, что делать предстоит, вот что вам профессиональная интуиция подсказывает, какие это будут травмы, какая помощь потребуется?
19: Если происходит взрыв, да, мы все с вами прекрасно понимаем, что это будут ожоги. Кроме того, это будут ранения осколочные, скорее всего, то есть будет кровотечение. Поэтому готовимся. Ну, в первую очередь мы готовимся именно к этим самым страшным ситуациям. Самое угрожающее для жизни, это, конечно же, массивная кровопотеря из-за множественных ранений.
12: А вот пока у нас экстренные службы мчатся к этому месту ЧП, что могут сделать люди, которые оказались рядом? Потому что ведь часть людей понимает, что нужно эвакуироваться, но вот где-то раздаются крики, стоны или, может быть, просто какие-то звуки, и ты понимаешь, вот где-то здесь за стенкой человек.
19: Да. До приезда первых аварийно-спасательных формирований очевидцы, те люди, которые находятся рядом, если их жизни ничего не угрожает, они могут оказать первую помощь и на самом деле спасти человеку жизнь. Потому что, например, при интенсивном кровотечении у человека есть буквально 2-3-4 минуты до того момента, как произойдет остановка кровообращения. И вот как раз очевидцы, которые находятся прямо здесь, прямо сейчас, применив достаточно простые способы остановки кровотечения, могут человеку спасти жизнь.
12: А вот эти достаточно простые способы остановки кровотечения, они какие? Я на самом деле вот открывала либо справочники, либо просто вот интернет, ну, что делать при кровотечении? И там что? Передавить рану, найдите жгут. Картинок нет. Теории много, а как бы практики ноль. Вот попроси меня передавить кровотечение, ну, я, конечно, буду вспоминать какие-то знания, полученные там в школе и прочее, но, наверное, ручки-то будут у меня трястись. И уверенности у меня не будет точно.
19: Скорее всего, да, не будет уверенности. Но вот как раз самый первый способ остановки кровотечения, прямое давление на рану, он у нас уже, знаете, на уровне рефлекса отложился с тех времен, когда наши предки там по горам, по деревьям ползали и лазили. И вот вроде бы в обычной жизни, да, катались на роликовых коньках, упали, ударились, и глаза еще кровь не видят, но рука уже тянется к этому месту и начинает давить. Вот организм сам пытается защитить себя от возможной кровопотери. Так и с другим человеком. Если вы раненому оказываете помощь, прямое давление – это самый первый способ, который позволяет как минимум замедлить кровотечение.
12: А дальше что делать? Потому что вот вы правильно говорите об этих самых рефлексах. То есть вот хорошо, вот и даже я бы сказала, что, наверное, мы же не пережимаем те сосуды, которые повреждены. Это вот просто мы интуитивно пытаемся закрыть своими
19: ладонями. Задавить рану.
12: Да, вот жду там или не видеть, чтобы ее. Потому что паника-то, она все-таки присутствует в этой ситуации. Дальше кого-то звать, чтобы помогали. Или вот так и сидеть до скорой?
19: А если есть вокруг помощники, конечно, нужно звать. Потому что один в поле не воин. Если требуется помощь, она всегда будет требоваться. 2-3 человека – это прекрасный случай, когда у нас есть с вами помощники. Прямое давление, вот мы не сможем осуществлять длительное время, да, эффективно, потому что руки все равно будут уставать, и давление будет снижаться. И по-хорошему, прямое давление мы должны заменить давящей повязкой. Из чего ее сделать? Ну, тут как получится. Если вы человек подготовленный, у вас есть с собой аптечка, у вас будут бинты и другие средства. А если человек, вы не подготовленный, у вас аптечки нет, можно использовать средства подручные. Да, давайте будем честны. В 95% случаев, если не в 99%, первую помощь мы будем оказывать подручными средствами. Использовать здесь можно вообще все, что угодно. Одежду, какие-то куски ткани, шарфы и прочее, прочее.
12: Вот на самом деле я притащила в студию кучу реквизита, но мы чуточку попозже будем использовать все подручные средства. Я хочу спросить вот про кровотечение. Я более-менее поняла. Вы говорили про то, что, возможно, будут ожоги. Ну, вот в той ситуации, которую мы разбираем. И, в принципе, давайте посмотрим на то, что человек, который получил какую-то травму, он же, в принципе, не пребывает вот в этом состоянии душевного равновесия. Ему страшно, ему некомфортно. Что можно делать? Потому что, опять же, раз вы говорите, что взрыв, возможно, есть так называемая баротравма, то есть то, что мы привыкли называть контузией, возможно, носовое кровотечение, кровь из ушей. Кто-то говорит, что он не может смотреть, пытается тереть глаза. Вот тут что можно делать? Как реагировать вот на эти призывы о помощи?
19: У нас с 2024 года одно из состояний, которое требует оказания первой помощи, это острые реакции на стресс. И вы абсолютно правильно говорите, что человек, который пострадал от какого-то происшествия, он не будет вот в таком прекрасном состоянии, да, психологическом находиться, тихо, смирно сидеть и любоваться окружающей обстановкой. Острая реакция на стресс будет не только у человека, который пострадал, но и у окружающих, которые все это видели. Мы должны понимать, что такие люди всегда будут нуждаться в психологической поддержке до приезда специалистов. Потому что острые реакции на стресс, они могут быть разные. Они могут быть условно безопасные. Да? Человек, вот он ревет, поревел, проревелся, все, он успокоился. Но может быть агрессия, может быть ступор. И это те ситуации, с которыми нужно работать. И как минимум пострадавшего с такими острыми реакциями на стресс не оставлять одного, продолжать за ним наблюдать, оказывать ему по мере возможности психологическую поддержку. Ну и в тот момент, когда приедут уже аварийно-спасательные формирования, сообщить специалистам, да, что вот здесь есть человек, у него такие-то повреждения, мы ему такую помощь оказали, вот он, скорее всего, нуждается в вашей помощи.
12: А вот я сталкивалась с ситуацией совершенно случайно, вы вот говорите про реакции пострадавших. Женщина категорически требовала, чтобы к ней не прикасались. Просто вот по ситуации, опять же, пытаясь вникнуть в то, что произошло, во-первых, я поняла, что у человека боязнь крови, при этом ей больно, ей страшно, и она, с одной стороны, как бы требует этой самой помощи, а с другой стороны, не-не-не-не, только не трогайте меня. А у человека, возможно, там действительно, то есть по бедру чем-то острым неглубокое, но так или иначе. Бедро, кровь, страх и вот этот вот ступор, пока пытались дождаться скорую.
19: Да, бывают такие ситуации тоже. Согласно законодательству, если пострадавший не высказывает отказа от оказания ему первой помощи, мы ему первую помощь можем оказывать, не спрашивая его. Но если человек говорит, не подходите, не трогайте, не нужно мне ничего делать, то да, нам остается только вызвать скорую медицинскую помощь и ожидать ее приезда. Если вдруг состояние ухудшится, человек потеряет сознание, ну, здесь он уже не будет отказываться от оказания первой помощи, и мы начнем ее оказывать. То есть обычные граждане, обычные очевидцы, они не обладают, да, какими-то полномочиями по принуждению к оказанию первой помощи пострадавшим. Человек отказывается, все, ждем приезда скорой помощи.
12: Я напомню, что сегодня в этой студии мы говорим об оказании первой помощи, и у нас в эфире Александр Савицкий, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог, реаниматолог и главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области. Хорошо, давайте переходить к теме первая помощь и подручные средства. Вот когда мы с вами перед Новым годом в этой студии встречались, вы, только вот не помню, в эфире или все-таки уже за эфиром, говорили о том, что уроки ОБЖ и вот та история, что если человек сломал ногу, найдите палку и используйте это как средство иммобилизации. Это актуально и сейчас. Что из того, что у каждого практически, наверное, из нас есть, мы говорим и о мужских рюкзаках, и о женской сумочке, вот что у нас есть такое, что может нам помочь оказать человеку первую помощь, просто мы не обращаем внимания на эти предметы и не считаем их средствами оказания первой помощи.
19: Ну да, вот одна из коллег провела, скажем так, следственный эксперимент со своей дамской сумочкой и нашла в ней абсолютно все, что необходимо для оказания первой помощи при всех тех состояниях, когда первая помощь требуется. А на самом деле мы можем с вами использовать для оказания первой помощи абсолютно все. Не только то, что у нас с вами находится в сумке, но это может быть одежда, которая находится на нас, на пострадавшем. Это могут быть предметы, окружающие нас. То есть использовать мы можем все. Главное знать принципы оказания первой помощи. Да, если мы возьмем то же самое кровотечение, прямое давление на рану, мы можем взять, ну, там, не знаю, шапку, варежку, перчатку и давить через них на рану. А если нам требуется наложить в дальнейшем давящую повязку, можем взять шарф. Если потребуется вдруг еще и наложение кровоостанавливающего жгута, а у нас с вами жгута не оказалось, мы сможем использовать там два куска ткани и какой-то импровизированный вороток, и таким образом сделаем импровизированный жгут-закрутку.
12: Я вот тут начала суетиться, потому что я предлагаю добить, так сказать, нашу предновогоднюю историю с распаковкой вот этой вот замечательной аптечки. Прелесть этой замечательной аптечки, что в ней как не было жгута перед Новым годом, так его, собственно, и нет. Я сделала это специально, потому что вот мы сейчас спросим у нашего режиссера, с какой стороны лучше будет вид, да, я буду условно пострадавшим. Я хочу маленькую провокацию предложить. Вот у меня, например, жгута нет, у меня есть вот такой вот резиновый ремень. Я прям специально его сняла с себя перед эфиром. Я запаслась проводом, ну вот зарядка. Так, что еще? Что еще из того, что... Ну, я не знаю, понадобится ли нам платок, но я специально взяла шейный платок. И еще у меня есть... Сейчас я его найду. У меня еще есть один ремень. Вот вы сейчас, как человек, который правильно умеет оказывать первую помощь, скажете, что нужно, что не нужно. Так, это я постараюсь сейчас как-то тайно убрать из кадра. Вот пока что у меня примерно то, что есть в женской сумочке. То есть вот такой вот обычный дамский ремень, вот такой вот, ну, не то чтобы необычный, но это вообще общеупотребительные ремни резиновые. Вот чем из этого можно накладывать жгут? Можете прямо взять и чем-нибудь вот из этого наложить мне жгут, если вообще можно при отсутствии кровотечения тренироваться и накладывать на себя жгут.
19: Тренироваться, конечно, можно. Мы должны помнить основные правила наложения кровоостанавливающего жгута, что мы его накладываем поверх ткани, ткани, то есть на голую кожу мы его накладывать не будем.
15: Я специально так одевалась, да. Вот специально, чтобы вы прямо показали.
19: А из того, что у вас есть, идеально вот сейчас подойдет брючный ремень, да, тем более...
15: Ну вот этот вот резинка.
19: Да, он у вас прекрасный, это практически штатный ремень, штатный жгут, да, достаточно широкий, эластичный, и я уверен, что при правильном его наложении кровотечение становится...
15: Давайте
19: хорошо.
15: Про минусы. Давайте про минусы. Плюсы ремня, как я думаю, что многим очевидно. Вот есть зарядка от телефона, да. Есть вот такой тонкий дамский ремень. Почему нет?
19: Тонкий дамский ремень и тем более зарядка от телефона – это штука очень-очень тонкая. Мы с вами должны понимать, когда мы накладываем что-то кровоостанавливающее, да, ну, я имею в виду какой-то кровоостанавливающий жгут импровизированный, мы с вами будем пережимать кожу, мышцы, сосуды и нервы. И чем тоньше вот этот вот будет импровизированный жгут, тем больше будет его травматичность, тем сильнее будут повреждаться и мягкие ткани, и что более страшно, это нервы. Да, мы можем остановить кровотечение в очень экстренной ситуации, но время наложения таких тонких узких предметов должно быть крайне ограниченным.
15: Хорошо, я, во-первых, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, вопросы, какие-то истории, свои сомнения относительно того, правильно ли вы понимаете принципы оказания первой помощи, пожалуйста, нам на +7 908 909 104 и 5. Трансляция на официальной страничке ВКонтакте Радиофорум 104.5 FM продолжается. Ну что, чем будем пытаться накладывать?
19: Давайте наложим брючным ремнем.
15: Давайте, давайте, подходите ко мне сюда. Коль, скажи, пожалуйста, правую руку мы травмируем или левую? Какую руку? Вот эту, то есть левую. Так, хорошо.
19: Вот эту, это левая, да.
15: Да, вот это вот левая. Я сейчас даже немножечко подвинусь.
19: Да, я не знаю, насколько меня видно, да, вот у нас...
15: Сейчас есть... я вам покажу примерно. Вот, а, вот вас видно, да.
19: Хорошо.
15: Вот, вот вы слева подошли.
19: Левая рука, есть... Подозреваем, да, мы здесь какое-то ранение и кровотечение. Мы должны понять, что на голую кожу мы не надеваем. Поэтому мы можем воспользоваться шарфом.
15: А можем аптечкой?
19: Можем.
15: Выбирайте.
19: Аптечкой.
15: Часы, кстати, снимать? Это же история тоже, в общем-то, давящая.
19: Это потом. Что нам нужно сделать? Мы должны помнить о том, что при оказании первой помощи человеку, который эту помощь оказывает, должно быть безопасно. То есть, по-хорошему, я должен надеть защитные перчатки, либо что-то заменяющее.
15: У Давайте их используем.
19: Есть в аптечке.
15: Да. Там даже еще одни есть. Для второго жгута на следующую руку.
19: Для второго жгута, да.
15: Нет, на самом деле это... Я специально иду на этот опыт, потому что если вы сколько-то мне разрешите посидеть в этом жгуте, я еще потом и расскажу, что чувствует человек, жгут на которого наложили... Жгут которому наложили правильно.
19: Жгут которому наложили правильно, я думаю, что мы не будем вам совсем-совсем
15: так, как
19: с
15: надо.
19: Полной силой накладывать.
15: Хорошо.
19: Жгут эластичный, да, у нас с вами ремень эластичный, он хорошо, достаточно тянется. Мы его зафиксировали. Растягиваем. И в целом нам хватило двух туров. Мы его зафиксировали. Я думаю, что тоже должно становиться немного больно.
15: Да, ну, скажем так, мне достаточно некомфортно вот здесь, хотя вот здесь вот прямо, я бы сказала, что я чувствую, да. Что мне крепко перемотана рука, но, в принципе, подвижность, вот я специально покажу в камеру, подвижность у меня рука сохраняет.
19: Но это далеко не та сила, с которой жгут должен быть наложен.
15: А вот тут я скажу, ого, нам, вот я не знаю, как цена, это объяснить.
19: Нам цена ваша рука. Да, вот в момент тренировки мы не будем с полной силой его вам накладывать.
15: А вот сейчас пульс пошел, я пульс чувствую прямо. Вот он идет, можно, что называется, включать секундомер и считать, какой у меня пульс после наложения жгута.
19: Да, я напомню, что это достаточно травмоопасная ситуация, наложение кровоостанавливающего жгута. Но, опять же, если это реальное кровотечение, которое мы не смогли с вами остановить прямым давлением, либо наложением давящей повязки, для спасения жизни мы выбираем меньшее зло, да, то есть мы жгут накладываем так, как мы должны это сделать.
15: Хорошо. Какую мы еще можем использовать альтернативу? Еще раз повторяю, что у нас в жгута в автомобильной аптечке нету.
19: Нет. Мы можем с вами сделать жгут-закрутку из каких-то других материалов, да, то есть мы можем взять, опять же, вот у нас есть... Что это есть? Платок, да.
15: Платок, ну, вот, он ХБшный, я специально такой ХБшный, подбирала.
19: Да, но не будь, я бы не стал его использовать прям вот в таком виде. Я бы его разорвал на две части, сделал из него подобие жгута закрутки. Для этого мне понадобится еще какой-то импровизированный вороток.
15: Ну вот ручка лежит, хотя я думаю, что это достаточно
19: ручка,
15: слабый.
19: Ручка сломается и все. А, то есть, но мы должны с вами просто понимать принцип.
15: Ну, я, конечно, могу предложить.
19: Прекрасно.
15: Подойдет.
19: Это очень даже подойдет.
15: Они розовые.
19: Они розовые, да. А я вижу здесь другую штуку, которую можно использовать, если вы позволите разрезать брюки.
15: В принципе, я планировала, что брюки мы с вами будем резать. Ну, хотя у нас две штанины.
19: Вот. Да, можно.
15: Те, кто нас не только слышит, но и видит, почувствуйте, как я готовилась к этому эфиру, чтобы все это можно было показать. Штанины две, поэтому резать будем обе штанины. Так, подождите, прежде чем я просто покажу, что вот это вот джинсы, вот эти ножницы разрезали вот эти вот плотные швы, отстроченные. Это достаточно хорошие джинсы. То есть, в общем-то, ножницы острые, пользоваться ими можно.
19: Да, эти ножницы разрезали бы не только джинсы, но и более плотную ткань.
15: То есть подобие жгута вы сейчас сооружаете вот из этого куска джинсов?
19: Да, из этого куска джинсов.
15: Это могут быть джинсы того же самого пострадавшего, то есть меня.
19: Разумеется. То есть мы также накладываем выше раны. У нас есть импровизированный вороток. Завяжем на два узла, постараемся.
15: Чтобы можно было вороток пропустить именно вот в этот вот узел.
19: Чтобы можно было затянуть. А, хорошо.
15: Коротковато. Штанинка?
19: Коротковато. Ну а что делать? У нас подручные средства. А понятно, что в тот момент, пока вы пытаетесь сделать этот жгут-закрутку, мы должны прямое давление на рану осуществлять, да, либо там наложить давящие повязки, которые будут замедлять само по себе кровотечение. Давайте сделаем, чтобы это было видно. У нас есть импровизированный вороток, и мы начинаем вращать.
15: Так, это надо ко мне подвинуть. Слушайте, вот это вот руки, вот это руки опытного доктора. Ну, я бы сказала, что мне некомфортно, но я настолько вам доверяю, что мне не настолько больно, насколько вы давите.
19: Ну, то есть, по-хорошему, мы будем делать 2-3 оборота, и как раз закручивающаяся вот эта ткань, она будет пережимать сосуды, кровотечение становится. Опять же, сейчас мы не будем в полную силу накладывать, мы не хотим вас травмировать. Но пока я около камеры, я... С вашего позволения покажу штуку, которую легко использовать.
15: Показывайте.
19: Это штатная штука, которую можно...
15: Это то, что я не взяла на сегодняшний эфир? Да.
19: У нас есть готовая аптечка, и в ней есть кровоостанавливающий турникет. Это та история, которую может использовать абсолютно любой человек. И может ее использовать для оказания помощи не только себе, но не только другим пострадавшим, но и себе. Все достаточно легко. Его можно уже накладывать на голову кожи, потому что здесь две стропы, наружная и внутренняя. Мы его накладываем на конечность выше раны. Затягиваем. Залепляем липучкой. Ну, несколько неподготовлен оказался. Учебный вариант. И то же самое, что мы делали до этого, начинаем вращать вороток.
15: Но при этом он здесь зафиксирован, то есть он никуда не вылетит?
19: Да. Опять же делаем 2, 3, 4 оборота. Заправляем врага. Все, он у нас зафиксировался. Оставшуюся часть турникета фиксируем, чтобы она нам не мешала. И фиксируем стропой. Кровотечение остановлено. А штука такая продается на любом маркетплейсе, к сожалению, не продается в аптеках. А, как увидели, пользоваться достаточно просто, не нужно каких-то сверхъестественных навыков. Занимает немного места, но очень эффективно работает.
15: Ну вот первое, что мне хочется сделать, это вот как раз самостоятельно расстегнуть липучки. Это демонстрирует его удобство турникет. В автомобильную аптечку такой турникет зарядить можно?
19: Можно. У нас сейчас такой турникет есть. Не буду говорить компанию, да, но не есть регистрационным удостоверением. То есть абсолютно официально можно положить его в автомобильную аптечку.
15: Я думаю, что сейчас мы сделаем трехминутную паузу. Я сейчас выгляну из-за вас. Мы делаем паузу. Да, мы сейчас сделаем короткую трехминутную паузу. Если вы думаете, что мы распаковали все, что мы тут собирались делать, показывать и демонстрировать, то нет, еще не все. Будем дальше резать джинсы. Еще парочку средств первой помощи обсудим в этой студии. Поэтому не переключайтесь, пожалуйста. Я напомню, что принципы и правила оказания первой помощи сегодня в этой студии мы разбираем вместе с Александром Савицким, заведующим учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врачом-анестезиологом-реаниматологом, главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава Свердловской области.

0: Первый раз в этой студии обсуждаем эндопротезирование. Есть какое-то наглядное объяснение, что это такое, чтобы было понятно, зачем вообще операция и почему она становится необходимой?
1: Вот представьте, сустав как сложный механический шарнир, который со временем из-за болезни его поверхности изнашиваются, они теряют гладкость, начинают тереться друг от друга, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Поэтому эндопротезирование – это хирургическая операция по замене этого изношенного природного шарнира на искусственный аналог, который сделан из прочных материалов, металла, керамики и специального пластика. И простыми словами, врач удаляет поврежденные участки сустава и устанавливает на их место искусственные компоненты. И цель этой операции – убрать боль и вернуть подвижность сустава. Когда это становится единственным выходом? Чаще всего, когда все другие методы лечения уже испробованы и не дали результата, а качество жизни пациента неизбежно страдает. И решение об операции никогда не принимается быстро. То есть начинаем, конечно, с консервативных методик лечения. Это обезболивающие препараты, это физиолечение, это физкультура, это внутриставные инъекции. И операция является конечным финальным итогом.
0: Большинство знает, что поменять можно коленный сустав, знают, что меняют тазобедренный суставы. Это все или список суставов под замену более широкий?
1: На самом деле эндопротезированию поддаются все суставы, но самые основные и несущие суставы у нас тазобедренный и коленный сустав. Плечевое – это экзотика, там меньше операций по процентам. Голеностопные, локтевые суставы тоже эндопротезируют. Мелкие суставы на кистях, на стопах протезируют.
0: Операции, в общем-то, в принципе люди боятся, а замена сустава, ну, наверное, потому что он же не работает. Одной. Можно как-то развенчать этот миф или избавить от страхов?
1: Страх, конечно, перед операцией является естественным. Хотя современное эндопротезирование – это уже рутинная процедура. И риски, конечно, существуют, но они сведены к минимуму. И уровень безопасности кардинально вырос за последние, ну, лет 20. Технологии шагнули вперед, появились новые материалы, пары трения в протезе стали долговечнее. Изменились также хирургические методики лечения, операции стали менее травматичными. То есть хирурги используют малоинвазивные доступы, работают через небольшие разрезы, что щадит мышцы и связочный аппарат. И пациент теряет меньше крови, восстановление, конечно, на этом фоне идет быстрее. На сегодняшний день точность также установки протеза вышла на новый уровень. То есть во многих клиниках применяется компьютерную навигацию. Хирург действует по трехмерной модели сустава пациента, и сустав работает как родной.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии программы «Если хочешь быть здоров» был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама. Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
0: Эфир программы «Ординаторская» на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню еще раз, что говорим мы об оказании первой помощи. И в этой студии вместе со мной Александр Савицкий, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области. На самом деле, первый вопрос, который сегодня пришел в эфир, это при ДТП, насколько оправданно извлекать пострадавшего из перевернутого автомобиля. Я думаю, что про извлечение пострадавшего и вообще, вот опять же, о ситуации помощи пострадавшему именно в ДТП мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что вот мы тут распаковку продолжаем. Я еще раз покажу ножницы, которыми мы резали джинсы. То есть они достаточно острые. Вы сказали, что вы что-то хорошее на них такое вот увидели, но я помню, что вот это вот отверстие, это для того, чтобы можно было им что-нибудь перерубить, то есть мы что-нибудь туда просовываем и перерубаем. Вот это вот ушко, ну, я так понимаю, что оно только для того, чтобы было удобно подцеплять. одежду.
9: Да, это травматические ножницы. Вот это вот закругление, оно сделано для того, чтобы в момент разрезания одежды

0: чтобы вы не травмировали человеку кожу, да, то есть не сделали еще одну рану.
1: А вообще вот есть какие-то правила разрезания одежды или условия? Как понять, что мы должны вот взять и, несмотря ни на что, хоть это будет супербрендовая вещь, но вот действительно, вот как мы тут резали джинсы, резать эту самую одежду, как-то освобождать вот область раны? Можно еще одну джинсину разрезать, если есть, опять же, какие-то вот правила, как правильно резать одежду на пострадавшего?
0: Да, в целом нет. Если есть какая-то угроза для жизни человека, и нам требуется, например, разрезать одежду над раной, чтобы наложить на нее повязку, мы можем ее резать. Все, что мы делаем для спасения жизни человека, мы можем, собственно говоря, и делать. Ну, и сам человек, думаю, тоже должен будет понять, что... Лучше разрежут его дорогие брюки, чем он погибнет от кровотечения.
1: А вам, в принципе, вот в своей практике часто приходилось таким образом вот резать одежду на пострадавших?
0: Да.
1: Что это были за ситуации? Я имею в виду хотя бы вот тип той ситуации, в которой приходится это делать. Это вот те самые ДТП?
0: Да, чаще всего это дорожно-транспортные происшествия, если мы говорим уже про стационарные условия, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, когда нужно его быстро раздеть, да, снять с него всю одежду, нет возможности по очереди через голову, через руки снимать, да, все это разрезается. Опять же, все это делается для того, чтобы спасти человеку жизнь.
1: Но в стационаре, я думаю, что там уже никто не задает вопросов, как мы это будем снимать и будем ли мы это снимать. Я порылась в нашей той самой аптечке, на которую мы немножечко скептически смотрим, потому что там нет жгута. Вот я не знаю, я, наверное, вам ножницы передам и уже разрезанную джинсину. Просто вот давайте сравним ножницы, которые были куплены, ну, специально для того, чтобы резать одежду, и ножницы, которые в аптечке, чтобы, в общем-то, продемонстрировать, не сказать, что аптечка плохая, а что резать-то должны и те, и другие.
0: В целом уже классно, что в этой аптечке есть такие атравматические ножницы. Если бы мы взяли аптечку год назад, там были бы ножницы, которые, наверное, не режут даже бумагу. В целом они должны будут разрезать. Вот специально возьму, да, то место, надеюсь, видно, где несколько швов. Ну и попробуем.
1: Да, видно,
0: разрезать.
1: Там как раз усиленное колено. Вот главное, все, даже слышно. Микрофон ловит, все
0: прекрасно режет.
1: То есть, если в аптечке есть вот такие вот атравматические ножницы, я просто покажу это вот, ну, не сказать, что моя любимая игрушка. Розовые ножницы были куплены для баловства. Есть еще вот такая вот штука, но это моя любовь, потому что это удобно в машине, и это удобно, если ты из этой машины куда-то вышел, пошел в лес. Ну, не по огороду, конечно, ходить. Есть футляр пластиковый, и есть вот такое вот нечто странное, но здесь есть стропорез. Почему говорю, что для машины, столкнувшись один раз в ситуации, когда был вопрос, режем мы ремни или не режем мы ремни, когда мне показали стропорез, я сказала, что классно. Нет, они отстегнулись, по счастью.
0: Ну, если отстегиваются,
1: вот.
0: Да.
1: Да, то есть, ну, там стоял вопрос. Вот такая вот штука. Вот дальше я, наверное, все-таки вам их передам. Рассказывайте прямо вот плюсы таких околотактических ножниц. Вы все-таки преподаете и тактическую медицину тоже.
0: Да. Но в целом мы можем с вами купить самые крутые ножницы, самыми крутыми стропорезами и другими девайсами. Но если не умеете ими пользоваться, ценности в них нет никакой. А если мы говорим про первую помощь, то вот достаточно таких атравматических ножниц и все. А если вы человек более продвинутый по оказанию первой помощи, да, вот вы умеете пользоваться стропорезом, знаете, для чего он есть. Ну, это очень классно. Еще у этих ножниц есть стеклобой, чтобы в экстренной ситуации, например, разбить то же самое стекло автомобиля.
1: Покажите его, вот. Потому что, вот. Да, вот эта штука называется стекловой. Это если они у нас... И там, кстати, есть еще линейка.
0: Есть
1: линейка
0: еще
1: для чего, кстати говоря?
0: Ну, что-то измерить. Возможно, размер раны.
1: Нет, да, а правда, это важно? Это важно? Вот...
0: Нет, конечно, на этапе оказания первой помощи нам не важно. Мы оказываем первую помощь при кровотечении. Наша задача его остановить. Какая же там рана будет? 5 сантиметров, 1 сантиметр, 10 сантиметров? Ну, для нас не имеет значения.
1: Вот я смотрю на сообщения. Во-первых, когда мы с вами обсуждали, что из подручного можно использовать для остановки кровотечения, это вот нам сразу же написали, что ремень. То есть то, что, скажем так, мальчики знают лучше, чем девочки.
0: Не любой ремень. Вот я почему акцентировал внимание на вашем ремне, да, он резиновый, он эластичный, он тянется. Если мы будем брать кожаный ремень, им остановить кровотечение намного сложнее, потому что он не будет создавать необходимой компрессии.
1: То есть придется вот затягивать еще сильнее, чем это делали вы.
0: Придется затягивать через пряжку, и пряжка, к сожалению, очень часто разрушается от такого физического воздействия.
1: А, опять же, распаковывая ту самую аптечку перед Новым годом, вы говорили, что хорошо, что в ней есть... Ну, тут маски, прямо маски нету. Мы открывали... Так, где я ищу? Наверное, она у нас все-таки вывалилась после этой распаковки. Но я, опять же, принесла маску.
0: Вы подготовились. Это классно.
1: Вот рассказывайте, что это такое, почему лучше, чтобы она была? Почему сейчас это такой условный must-have именно вот современного варианта оказания даже не просто первой помощи, а это маска для сердечно-легочной реанимации?
0: Да, это маска для сердечно-легочной реанимации, для проведения искусственных вдохов, когда человек, который помощь первую оказывает, должен себя защитить от возможного инфицирования. А, вот такая маска – это самая классная штука, которая только может существовать. У меня есть такая в машине, у меня есть такая в рюкзаке, поэтому всем рекомендую. Чем хороша эта маска? Во-первых, она накладывается на лицо пострадавшего и закрывает и нос, и рот. То есть мы будем делать вдох одновременно в рот и в нос. Благодаря вот этой вот надувной манжете будет очень хорошая герметизация. И тут в мундштуке у нас с вами есть фильтр, который предотвратит, собственно говоря, инфицирование. Минус только один. Это большой размер футляра. Да? То есть маска в футляре, ну, это не самая маленькая история. А, думаю, что в дамской сумочке носить такую маску большого смысла нет. Но положить в автомобиль, если вы выдвигаетесь куда-то там в поход, ее можно взять. Она значительно повышает качество проведения сердечно-легочной реанимации, и шансы на благоприятный исход будут намного больше.
1: Я, когда готовилась, читала в том числе ваши соцсети. В одном из постов у вас вообще так большая фотография, и написано «Тревожный рюкзак». Что это за тревожный рюкзак? О ком он тревожится? Что это за штука такая? И кому он важен?
0: Ну, важен, наверное, сейчас каждому человеку. Тревожный рюкзак – это вот все необходимое на экстренный случай, что у вас собрано и лежит в одном месте. И после субботних событий, да, очень много в социальных сетях выкладывали люди, что вот мы успели выбежать, только взяв документы. Не совсем масштабно, да, не очень масштабно, точнее, было происшествие. Если будет происшествие большего масштаба, что вам может понадобиться в такой ситуации? Ведь вам могут понадобиться не только документы, это должна быть и аптечка первой помощи, и лекарственные препараты, которые вы принимаете, и какой-то запас еды и питьевой воды. А, возможно, нужна будет запасная одежда, белье. То есть вот тревожный рюкзак – это, грубо говоря, то, что у вас собрано, стоит около двери, выбегая из квартиры в экстренной ситуации, вы его хватаете, и у вас есть минимальный набор всего, чтобы прожить в автономии, где-то в убежище, ну, хотя бы одни сутки.
1: Да, так. Ну, или, в конце концов, просто несколько часов находиться на улице, не опасаясь,
0: абсолютно
1: что
0: верно.
1: Все самое важное осталось вот где-то там, откуда тебя только что эвакуировали.
0: Да.
1: Хорошо. О чем еще стоит, наверное, поговорить вот в части оказания первой помощи именно так, как мы сейчас с вами разбираем? Я хотела бы вас спросить о двух таких крайностях в оказании первой помощи непрофессионалами. Первая крайность – это когда пытаются помогать так, как видели в кино.
0: Угу.
1: Вот. Это я предлагаю ставить за скобками. Вторая крайность – опять же, говорю на собственном опыте. Когда ты видишь, что спасать надо, ну, если не спасать, то действовать надо сейчас, но тебя посещает вот это вот чувство неуверенности. На момент, когда при мне человек просто резко встал, и от того, что он резко встал, потерял сознание и упал с высоты своего роста, ну, понятно было, что действовать нужно вот сейчас. Потому что произошло что-то вот Были определенные уроки и курсы в школе, немножечко добавили в институте, когда мы заводили нашего манекена Васю на медкафедре, дальше автошкола. Но, слушайте, я не рискнула, то есть я скорее взяла на себя какую-то координационную работу, но почему-то вот этой уверенности, что у меня есть навыки, вот хотя бы осмотреть правильно человека, чтобы понять, что произошло, у меня не было. Я не решилась. Вот что нужно делать для того, чтобы... Ну, секунды решают. Вы это знаете гораздо лучше многих.
0: А что делать, чтобы быть уверенным?
1: Вот, да. Как надо ли перешагивать через эту неуверенность? Надо ли действовать, если не уверен?
0: Действовать надо. Я вам скажу так, что без оказания первой помощи пострадавший, ну, скорее всего, его ждет неблагоприятный исход. Если вы ему начинаете хоть какую-то первую помощь оказывать, его шансы на выживание значительно повышаются. Никто не говорит, что вы там прям должны 100% весь алгоритм оказания первой помощи от и до выполнить. Первую помощь можно оказывать не в полном объеме, да, можно оказывать ее частично. Мы с вами вот сейчас, если говорим про городскую среду, у нас есть вероятность, что к нам приедет скорая медицинская помощь, и эта вероятность достаточно высокая. Она к нам приедет. И по факту нам нужно, оказывая первую помощь, продержать пострадавшего до приезда скорой помощи. То есть, ну, это 5-10 минут. Все способы оказания первой помощи, все действия, которые мы выполняем при оказании первой помощи, это очень простые действия. Здесь не нужно быть врачом, фельдшером, либо медицинской сестрой. Да, не стоит использовать те советы, которые в кино показывают, это все-таки там другая задача. Но у нас есть огромное количество открытых, достоверных, прекрасных источников, откуда можно взять всю информацию о том, как оказывать первую помощь. И ничуть не будет рекламы. Сайт «Все о первой помощи» — это официальный сайт профильной комиссии Федерального Минздрава по первой помощи, где есть целое учебно-методическое пособие, где есть ссылки на видеоролики, и любой человек туда может зайти, все посмотреть, все изучить. У нас в городе проходят регулярно и мастер-классы бесплатные, и какие-то массовые мероприятия, где мы демонстрируем и даем людям попробовать оказать первую помощь. Ну и уже для тех людей, которые прям очень-очень-очень сильно хотят, они понимают, что им это необходимо, у нас есть, хоть и немного, но у нас есть хорошие учебные центры, где правильно, качественно обучают оказанию первой помощи.
1: Я напомню, что о вариантах, возможностях и правилах оказания первой помощи мы сегодня говорим с Александром Савицким, заведующим учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врачом-анестезиологом-реаниматологом, главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава Свердловской области. У нас не так много, на самом деле, времени остается до завершения сегодняшнего эфира. Все-таки давайте немножечко поговорим и о том времени, вот не о субботнем ЧП, которое было. Мы с вами, во-первых, говорим в канун майских праздников. Потом был вот у нас вопрос про ДТП. Даже, наверное, вот про ДТП сначала спрошу, что как быть в ситуации, когда пострадавшего нельзя трогать. ДТП. Человеку плохо. Ему может быть больно, если он в сознании. То есть то, о чем мы с вами в первой части говорили. Вот тут что делать?
0: Это будет касаться не только дорожно-транспортных происшествий, а вообще в целом, да? Если человеку что-то угрожает непосредственно сейчас, есть угроза для жизни, мы можем его извлекать, мы можем его перемещать. Ну, например, если берем ДТП, автомобиль врезался в столб, в дерево, мы видим, что произошел разлив топлива, рядом горит трава, мы понимаем, что есть угроза для жизни водителя, мы его должны будем извлечь, иначе автомобиль взорвется. Например, ничего не горит, водитель в автомобиле, но водитель без сознания. Это угроза для его жизни, мы можем его извлечь. Но автомобиль врезался, водитель в сознании, водитель дышит, нигде никаких возгораний нет, кровотечения у водителя нет.
1: Он кричит, говорит, что ему больно, он требует, чтобы его достали.
0: Он кричит, ему больно, ну, это прекрасно, это острая реакция на стресс. Мы понимаем, что человек жив, он дышит, он в сознании. Угрозы для жизни нет, будем ждать приезда скорой медицинской помощи. Потому что кто оказывает первую помощь? Очевидцы. Это те люди, которые, ну, не обладают большим количеством медицинских знаний, умений, не обладают рентгеном и не смогут полностью определить все повреждения. Золотое правило – угроза для жизни есть, извлекаем, перемещаем. Угрозы для жизни нет, ждем приезда скорой медицинской помощи.
1: Вот мы с вами заговорили про ДТП. У нас в субботу открылся мотосезон в таком немножко компактном варианте, потому что мотопробег отменили. Но, тем не менее, вот аварии с байкерами – это, в принципе, зрелище не для слабонервных.
0: Да.
1: А расскажите, вот именно уже экономлю время, расскажите, можно ли снимать шлем? Потому что для меня вот эта вот история, она наиболее, наверное, триггерная именно в аварии с мотоциклистами, потому что, во-первых, забрало закрывает лицо. Все непонятно, в сознании человек, не в сознании. Если в сознании, возможно, нужно дать доступ воздуха, чтобы ему стало легче. И вот как вот снимать? Шлем-то плотно ведь сидит. Как ему шею-то, простите, не свернуть?
0: Шлем сидит плотно, и это прекрасно. Если человек в сознании, если человек дышит, мы не будем снимать шлем до приезда скорой медицинской помощи. А, потому что он в том числе будет фиксировать шейный отдел позвоночника. Да, то есть... Уже есть своя иммобилизация.
1: То есть стаскивать шлем не надо?
0: Нет. Но если есть угроза жизни, например, человек не дышит, без сознания не дышит, нам нужно проводить сердечно-легочную реанимацию. Есть какое-то кровотечение, нам нужно будет провести остановку этого кровотечения, да, в области головы. Тогда мы шлем будем снимать. Здесь очень важно найти помощника, который в момент снятия шлема будет фиксировать шею. И не давать ей двигаться, сгибаться каким-то образом.
1: То есть, чтобы голова вот не болталась.
0: Да, как раз, что касается мотоциклистов, если позволите, анонсирую, в мае, в июне у нас будут мероприятия, которые тоже посвящены в том числе оказанию первой помощи мотоциклистам, попавшим в ДТП. Поэтому следите за социальными сетями Минздрава, я думаю, что там анонсы будут.
1: Если в мае, в июне, то есть вы как минимум два запланировали, значит, по опыту прошлых лет это пользуется историей
0: спросом. Это пользуется, да, большой популярностью, и мы очень рады, что сообщество мотоциклистов беспокоится за безопасность и хотят научиться правильно оказывать первую помощь.
1: Мы с вами говорим в канун майских праздников. Вот скажите, от чего себя бережем, от каких состояний, от каких приключений?
0: В майские праздники мы себя бережем, ну, в первую очередь, от укусов ядовитых животных и насекомых.
1: То есть змеи и клещи?
0: Да, гадюки обыкновенные проснулись у нас еще в марте, они ползают, кусают людей, которые к ним пристают и не дают им спокойно жить. Но клещей мы с ними живем с вами всегда. Поэтому помним правила поведения с этими животными, что делать, если вдруг укусили. Понятно, что майские праздники – это природа, шашлыки, поэтому ожоги. Тоже вспоминаем, как оказать первую помощь при ожогах.
1: Слушайте, вот на шашлыках я не могу, да. Я должна спрашивать обо всем, что мы неправильно запомнили из детства и не очень детства. А как же ожог маслицем-то помазать? Вот масло есть, то есть, ну, шашлыки же жарим, все.
0: Да, масло есть, все масло, все продукты питания, да, масло, барсучи, жир, сметана, майонез,
1: да.
0: Кетчуп. Все мази, гели, пенки, которые нанесены на свежий ожог, приводят к тому, что объем повреждения тканей, он увеличивается. А тепловая энергия сразу же после ожога еще в течение 20 минут распространяется.
1: Вот я хотела спросить, в ширину или в глубину?
0: Вглубь, да, и вглубь, и в ширину она распространяется, поэтому все, что мы нанесем сверху, это тепловую энергию запечатает. Охлаждаем.
1: Тогда
0: не
1: что?
0: Не меньше 20 минут охлаждаем. Либо проточной водой, либо влажными салфетками, поливая на них периодически воду. Ну, если у вас есть морозилка, можем взять оттуда курицу и приложить ее через полотенце. А вот потом уже, когда хирург посмотрит, даст рекомендации, можно мазать и пенками различными, и мазями. В общем, следовать рекомендациям врача.
1: Хорошо, вот в финале разговора у нас с вами 3,5 минуты, 3,5 или сколько у нас минут есть? 2 минуты, так, понятно, мы немножко увлеклись. В общем, я попрошу у вас короткую инструкцию, что должно быть у каждого из нас в сумке или рюкзаке. Причем вот такое, во-первых, да, чтобы мы могли оказать помощь, а во-вторых, вот чтобы прямо сейчас те, кто нас слушал или смотрел, вот пошли или вечером по дороге с работы, зашли в ближайшую аптеку, купили и вот Что бы было?
0: Да, я очень рекомендую в первую очередь это иметь медицинские перчатки, которые вам позволят себя защитить от контакта с кровью. Идеальный вариант, если у вас будет кровоостанавливающий турникет для остановки кровотечения пострадавшему, это пара бинтов, которые мы можем использовать для наложения давящей повязки. И это небольшой защитный экран для проведения искусственных вдохов. Все это будет занимать достаточно мало места и поместится даже в небольшую дамскую сумочку.
1: Все, и больше, в общем-то, ничего. Ну, а дальше звоним.
0: Для сверхэкстренной ситуации этого будет достаточно. Дальше вы вызываете скорую медицинскую помощь, и к вам приезжают профессиональные медики.
1: Хорошо, я думаю, что не все мы с вами успели обсудить в сегодняшнем эфире, поэтому через какое время, но обязательно мы еще раз встретимся в этой студии. Очень хочу поговорить с вами про анафилактические состояния. Вы очень много в своих соцсетях пишете об этом. Хочу спросить, почему это так важно. Александр Савицкий, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области, был сегодня в эфире программы «Ординаторская». Спасибо огромное. Ну, всем здоровья, берегите себя.
0: Спасибо, до свидания.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Театр.
3: В Свердловском театре драмы состоялась премьера спектакля «Я наконец-то всем доволен». Он стал уже третьей постановкой, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба, который отмечается в этом году. В Новоуральске театр музыки, драмы и комедии поставил джукбокс-мюзикл, скованный одной цепью, Александра Пантыкина, а в Свердловской мускомедии выпустили мюзикл «Время не ждет» по песням группы «Чайф». В театре драмы же обратились к одной из самых трагичных историй уральского рока – жизни и судьбе Александра Сычева, лидера группы «Каталог». «Я наконец-то всем доволен» – это название одной из его песен. В роли Сычева на сцену выходит экс-участник группы «Смысловые галлюцинации», актер по образованию и радиоведущий Николай Ротов. Режиссер спектакля и генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев признается, что специально искал актера не из труппы театра, который и на сцене будет немного со стороны играть воспоминания героя. А художник Владимир Кравцев воссоздал на сцене атмосферу репетиционной студии. Видеоэкраном воспользовался как чертежным кульманом, где по ходу спектакля создается рисунок судьбы музыканта. Премьерную серию спектаклей играют в большом зале, но в дальнейшем постановку перенесут на малую сцену. Ближайшие показы, на которые еще есть билеты, хоть их совсем немного, состоятся 9 и 16 июня.
2: Выставки.
3: И в продолжение темы юбилея Свердловского рок-клуба в кластере L52 на этой неделе открывается «Роковый корпус» – выставка-променад, которая расскажет о ранних страницах истории Свердловского рока. Проект открывается в преддверии юбилейной ночи музеев, которая в этом году пройдет 16 мая. Работая над проектом, команда музея постаралась уйти от жанра ностальгической архивной выставки. Зрителей ожидает путешествие сквозь года. От первых записей зарубежных рок-групп, которые переписывались на костях, до появления и расцвета оригинальных уральских команд самых разных направлений. От арт-рока до музыки протеста, всех тех течений, которые объединились в 1986 году в Свердловском рок-клубе. В создании выставки приняли участие не только непосредственные герои тех событий, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин и другие, но и жители дома на проспекте Ленина, 52, где располагается кластер. Это активные слушатели и тоже участники и зрители, бывавшие на концертах рок-клуба. Выставка открывается 6 мая и будет работать практически до конца года, до 26 декабря. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Джили. Второй вариант «Дзили». В переводе с китайского название марки означает «сладкая жизнь». Джили. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Я Максим Путинцев.
5: Я Павел Рубцов.
6: Я Маргарита Балакирская.
4: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
5: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
6: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
5: Слушайте нас по будням с 10.30 до 11 утра.
4: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Власти Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера из-за ночных атак беспилотников. По данным пабликов, количество пострадавших выросло до 10 человек, однако официально власти пока подтвердили травмы только у 3 жителей города. В Чебоксарах объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности, остановлено движение общественного транспорта и торговля в некоторых торговых центрах. Одно здание в Чебоксарах повреждено, беспилотники атаковали столицу Чувашии минувшей ночью, и утром произошла повторная атака. Площадь 1905 года в Екатеринбурге подготовили к празднованию Дня Победы. На брусчатке смонтировали трибуны для зрителей парада. Перед зданием мэрии появился медиаэкран в форме звезды. На нем 9 мая будет идти трансляция парада, а также кинофильмов и вечерних концертов. Сегодня в центре уральской столицы состоится ночная репетиция парада. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы 8 марта, Бориса Ельцина, а также Вайнера и Урицкого закроют для движения и запретят на них парковаться. Ограничения будут действовать с 8 вечера до 4 утра 6 мая. Стройплощадку на севере Екатеринбурга в честь Дня Победы превратят в кинотеатр под открытым небом. Бесплатные показы советских и российских военных фильмов состоятся 9 и 10 мая на проспекте Космонавтов 100. В автокинотеатре покажут киноклассику «Летят журавли» и «Белорусский вокзал», а также телевизионный хит «Звезда» и «Дорогу на Берлин», в которой сыграл актер Юра Борисов. В прошлом году он попадал в номинацию на «Оскар». Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания своих отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой, а также за тем, готовы ли они к вручению, пишет агентство ТАСС. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: Информация на правах рекламы.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор ООО «УК Баден Групп» «Баден Фэмили».
7: Итак, на завтра, 6 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают ясную погоду без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
0: Информация на правах рекламы.
8: Алло, кто это?
9: Это ты, из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.

Не больше, не меньше, это было желание прикоснуться к истине. Открой мне глаза, open my eyes. Герои блюз-рока Rival Sons. Всем горячие пламены, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего, вторник сегодня 05.05, 5 мая на календаре. И хочется загадать главное желание мира во всем мире. Ну а что касается рок-календарных событий, в 97-м году Пол Маккартни выпускает свой 10-й сольный альбом «Flaming Pie», откуда мы вращаем песни. А в 2003 году шотландский музыкант, бывший вокалист и бас-гитарист супергруппы «Крим» Джек Брюс выпускает свой 6-й сольный альбом под названием «Jet Set Jewel». Отдельный привет тем, кто слышал. Ну и дополнительно тем, кто послушает. Что касается именинников, в этот день родился Стивенс, американский музыкант, гитарист очень многих тандемов, но главный гитарист в творчестве Билли Айдола, Хэппи Бёздэй. Свой 63-й день рождения сегодня отмечает вокалист Дримсета Джеймс Лабри. И 78-й день рождения сегодня встречает один из выдающихся барабанщиков планеты. Еще является и художником по совместительству. Герой зала славы рок-н-ролла, барабанщик группы Black Sabbath. Это Билл Уорд, Хэппи Бёздэй. Ну и с его участием одна из

0: Реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской, осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская, 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

конечно, ей еще рано говорить до свидания своим поклонникам. Да и поклонники всегда с удовольствием ждут ее новой работы, легендарнейшая Suzy Quatro, Can't Let It Go, с ее пластинки 2026-го Freedom. Вот, кстати, удивительно, Suzy Quatro не только великолепный музыкант, еще и поэтесса. У нее есть целый сборник своих поэтических работ и даже выпустила в свое время роман под названием «Ураган», где главным персонажем является девушка-музыкант. Так что отдельный привет тем, кто найдет, может, почитает. Рок-арсенал здесь «Виолетта». Дополнительный пламенный передаю тем, кто мне присылает песни, а точнее инструментальную музыку для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». У меня набирается плейлист. Я боюсь, что завтра уже никто не успеет. Но в любом случае постарайтесь прислать интересные, раритетные инструментальные треки на мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Все предложения рассматриваю и принимаю с удовольствием только лучшую музыку. Уверена, что лучшая музыка есть у каждого настоящего меломана. Вступайте в наши ряды. Как это сделать? Адреса, пароли и явки найдете в группе ВКонтакте. В эту пятницу инструментальная музыка в программе «Полезные ископаемые». В первый раз, кстати, прозвучит. Йен Гиллан, Джефф Хилли и Джон Лорд и знаменитая композиция «When a Blind Man Cries», легендарное произведение Deep Purple. Будут Red Hot Chili Peppers, ну а сейчас манчестерский коллектив Doves и лучшее сопроводительное — раздвигать границы возможного и невозможного. Все сказано в этой песне под названием «Prisoners».

Физкульт-привет, доблестный арсенальц. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

та самая песня, которая всегда делает погоду. Погода у каждого любимая своя. Red Hot Chili Peppers, The Dangers of Rain, Dance Maggie. Танец Maggie, вызывающий дождь. Ну, завтра, кстати, без осадков. И 26 обещают в Екатеринбурге со знаком плюс. У нас только в плюсе Эрик Клэптон, Electric Light Orchestra, с концертной площадки Дэвид Боуи. В рубрике «Национальный продукт» группа «Секрет». Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Классики глэм-рока, Kiss, yeah, yeah. The Lick It Up.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета и мобильной связи в период с 5 по 9 мая. Предупреждение вечером в понедельник операторы рассылали своим абонентам. Эксперты порекомендовали москвичам продумать, как вести себя в условиях вынужденного перехода в офлайн. Например, заранее стоит скачать в телефон необходимые билеты и документы. В Минцифры при этом сообщили, что согласовывают с правоохранителями возможность появления в Москве белого списка на период отключения мобильного интернета. Об этом пишет Интерфакс. Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Нижнем Тагиле отменили. Причиной названы рекомендации антитеррористической комиссии региона. Бессмертный полк по опыту прошлых лет проведут в онлайн-формате. В сообщении администрации Нижнего Тагила сказано, что в городе 9 мая пройдут многие запланированные мероприятия. Цитата. «За исключением тех, которые подразумевают массовое скопление людей». Конец цитаты. Шествие Бессмертного полка в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском пока не отменены. Об этом пишет портал 66.ru. Больше 150 нарушителей особого противопожарного режима выявили за прошедшую неделю в Свердловской области. В основном уральцы жгли сухую траву и мусор, а также разводили костры и жарили шашлыки на мангалах. Кроме этого, в природном парке «Бажовские места» обнаружили незаконную походную баню. Нарушителям выписаны крупные штрафы. Со ссылкой на департамент информполитики пишет «Коммерсант Урал». В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн-картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомат наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ростелекомтехцентр, оператор связи «Планета».
1: Итак, на завтра, 6 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают ясную погоду без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Люблю, не могу, почему же тогда ухожу? Я просто не знаю, вот эти последние строчки у меня именно в этой композиции давно уже сидят в подкорке. Why am I walking away? Ирландская группа U2, You are the best thing about me. Ну, а отдельный привет тем, кто лучше находится в себе и, главное, подчеркивает наилучшее в ком-то. Это, мне кажется, есть настоящая любовь. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Обещаю классную подборку. Red Hot Chili Peppers, Rival Sons и уже сейчас сегодняшний именинник. 67-й день рождения сегодня встречает американский музыкант и композитор, друг Билли Айдола. Это Стив Стивенс, с его участием «Хуковый номер», «Выход в зеленый коридор», не иначе. Билли Айдол, Стив Стивенс и «Скорость».

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошины дисков «Медведь» на «Космонавтов 81».
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П3, 2665-80-017-94.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Да, вот они, шведские металлисты, предпочитающие очень простую музыку. Металл с хорошей, так сказать, лирической начинкой. Вот тебе и уже половина успеха. Шведы Госты, новинка под названием Peacefield. Поле мира, вот так вот хочется видеть все вокруг, да, ведь вот наша Олеся, например, говорит, что песня ей понравилась, в чате выразилась, даже на флешку себе скачала, молодец, что значит новая музыка, это всегда свежие впечатления. Ну а что касается личных музыкальных пристрастий, имейте в виду, что еженедельно мы предлагаем вам заценить 10 композиций, за которые можно проголосовать. И на этой неделе у нас кавер-версии поджидают ваше участие в их судьбе. Так что ждем мнения, голосуйте в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Завтра промежуточные итоги голосования. Pink Floyd, легенда Йоно и уже сейчас Scorpions, Born to Touch Your Feelings. Про то, зачем мы живем

0: релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. В результате атак ВСУ в Чебоксарах есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи дадут оценку действиям всех причастных к преступлениям против мирных россиян, подчеркивают в ведомстве, пишет агентство ТАСС. Один беспилотник в Чебоксарах попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Школы перевели на дистанционное обучение. Власти Чувашии не исключают, что введут режим ЧС. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры вводились на фоне налетов беспилотников. Они также распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 дронов, летевших в Москву. В Шереметьево предупредили о том, что из-за усиления мер безопасности может увеличиваться время прохождения послеполетных формальностей по прилету из других стран. В питерском аэропорту Пулково в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в столицу, пишет «Москва-24». Между тем, в Екатеринбурге минувшей ночью объявляли режим ракетной опасности. Дважды выли сирены в 2.52 и в 5.18. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Режим ракетной опасности также вводили в 10 регионах страны, в том числе в ближайших к нам Татарстане, Оренбургской области, Челябинской и в Пермском крае. Ранее режим ракетной опасности в Свердловской области объявляли еще 27 февраля, напоминает московский комсомолец «Урал». Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня вечером и ночью в центре Екатеринбурга. Традиционные перекрытия движения на улицах начнутся в 20.00. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Также на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера сегодня до 2 часов ночи. Программу празднования на 9 мая в Екатеринбурге тем временем не меняют. Пока все идет по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт «Фейерверк» в 22.00, пишет «Новый день». Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Завтра и послезавтра в Екатеринбурге днем ожидается до плюс 25 градусов, но с небольшими дождями, обещает Росгидромет. В пятницу 8 мая плюс 19 днем осадки. В День Победы пройдет дождь, похолодает до плюс 13 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 число будут холодными. Ночью около 0 градусов с небольшим плюсом, днем плюс 8-10, обещает Росгидромет. Новый виток летнего тепла, погодный интернет-ресурс, в частности, Волтвейзы обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25-27 градусов. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор ООО «УК Баден Групп» «Баден Фэмили».
6: Итак, на завтра, 6 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают ясную погоду без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
1: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Где-где? Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
8: Еще бы! Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

20-летней давности концертное выступление. Может быть, как раз на этом концерте кто-то из вас побывал. Depeche Mode, Question of Time, одна из немногих групп, которые не выбрасывают свои старые синтезаторы, лупят, что называется, почем зря. Оттого их саунд всегда очень узнаваемый. Горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта. Ерунду не крутим. На наших студийных начало 5 вечера. Завтра жарко в Екатеринбурге, плюс 26 градусов без осадков. Днем обещают синоптики. Ну, а у меня в подборочке легенды Джонни, Dire Straits, Scorpions сделают лучшую погоду. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает английский вокалист, автор, музыкант, наиболее известен как лидер-вокалист экспериментального коллектива Echo and the Bunnymen. Это Йен Стивен Маккаллок. Happy Birthday. Предлагаю с его участием очень весеннее произведение. Губы как сахар. Lips like sugar. Echo and the Bunnymen.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошины дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарно по 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

Как говорят социологические исследования, их композиции знает каждый живой человек старше 25 лет. И молодые тоже, не промах. Scorpions Still Loving You. А эта композиция пользуется завидной популярностью на концертах. Подпевают стоя все те, кто обожает их творчество. В этом году Scorpions продолжают свой концертный тур. И, кстати, в июне будут выступать в Стамбуле. Говорят, что там обычно бывает особенно жарко именно во время этой композиции. Со слезами прямо на глазах фанаты исполняют. Как говорит Рудольф Шенкер, нам уже не по 15, что называется, как знать, может быть, это будет уже один из последних концертов. Так что отдельный привет тем, кому удастся там побывать. 60 лет на сцене, не больше, не меньше. В продолжении на рок-арсенале без билетов лучше Jane's Addiction, Эрик Клэптон. Ну, а уже сейчас ловите парадоксальный пример того, как песня про неверность одна из самых любимых среди поклонников группы Bon Jovi. Ты предала любовь. You give love a bad name.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Или в рассрочку до 8 лет от 0,01% Восмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской, Восмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская, 8Б. Не оферта. У Восмота сервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ Банк. Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В чем же причина? Скажи мне, машина!
5: Ты подвержен ошибкам, ты слаб.
6: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит вторая часть беседы со сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем. И на этот раз мы поговорим о кино- и видеоработах Олега Раковича. В частности, мы коснемся его документального фильма о Свердловском рок-клубе, который называется «За рок».
7: Мне было интересно, я всех повидал, со всеми повстречался. За май мы отсняли три десятка интервью.

Одна из красивейших душепательных песен Эрик Клэптон, «My Father Zeiss». Никогда не видел глаза своего отца, потому что его и не видел в своей жизни. Эрик Клэптон, и эта композиция вошла в горячо обожаемый мною альбом «Пилгрим» 98 года. Сам музыкант говорил, что это моя исповедь не только моей творческой, но и личной жизни. Отдельный привет тем, кто помнит этот альбом. В продолжении нашей музыкальной программы очень скоро Карлос Сантана, Чет Крюгер будут «Рэмбо», а в рубрике «Сделано на Урале. Смысловые галлюцинации» говорю громаднейшее спасибо тем, кто мне присылает инструментальную музыку для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Впервые в нашем совместном проекте будет звучать инструментал. Предложение от нашего программного директора Михаила Юрьевича Симакова. Мы откликнулись, и я, кстати, даже не подозревала, что у нас будет такой ажиотаж. Я почти набрала плейлист, возможно, еще только одну композицию возьму в нашу программу, ну, потому что инструментальная это всегда музыка концептуальная, иногда выходит за территорию трехминутной радиоверсии, но в любом случае миксовать мне, и от меня там тоже будут композиции. Так что ждите в эту пятницу, 8 мая, наш первый выпуск инструментальных произведений в программе «Полезные ископаемые», а нам уже 4-й год. Люблю вас, дорогие археологи, вступайте в наши ряды, все желающие. Здесь Виолетта, ну а я желаю классного настроения в компании лучшей музыки. Элис Купер, его хуковый номер для тех, кто от любви мечтает исцелиться, не боится еще и отравиться. Знаменитая песня «Poison».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый вечер. За год число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в России на начало апреля составило 6 миллионов 100 тысяч человек. В первом квартале года в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в Совбезе. Более 72% приезжих – граждане стран СНГ. За первый квартал года было принято более 8 тысяч решений об аннулировании видов на жительство на 90% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет РИА Новости. В мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, администрацию города или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Когда вы предоставите адрес места жительства, специалисты сообщат местонахождение ближайшего бомбоубежища. Заверили в мэрии, пишет «Новый день». Также в администрации напомнили о том, что если во время налета человек находится в здании, нужно срочно спуститься в подвал, в подземный паркинг или другое углубленное убежище. В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами, например, ванная. Если атака застала на улице или в транспорте, нужно сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Между тем, депутат Госдумы от Екатеринбурга Максим Иванов объяснил, почему в городе участились оповещения об опасности. Отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники летят в ближайшие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, пояснил депутат, пишет Ядин. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак. Он напомнил о том, что 25 апреля Екатеринбург атаковал беспилотник, был поврежден дом в центре города. Жителю Оренбургской области, который пытался прорваться к свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом 4 суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, какого именно не уточнил. А также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области. Оказалось, мужчина специально приехал в Екатеринбург, чтобы рассказать бывшему губернатору о проблемах. В частности, его волнует вопрос о банкротстве фирм его партнеров по бизнесу, пишет «Урару». В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
7: Итак, на завтра, 6 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают ясную погоду без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
1: Информация на правах рекламы.
8: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

песня, которая попала в список лучших произведений 91-го года. В сотне, не на последнем месте, явно находится эта знаменитая «Two Princes», «Два принца». Выбор за нами, девочки, всегда. «Spin Doctors». Эта песня украсила их дебютный альбом «Pocket Full of Kryptonite». Отдельный привет тем, кто вообще эту композицию знает именно в альбомной версии. Она длится около 4 с небольшим минут. Так что отдельный привет тем, кто сюжет этой песни возьмет как прелюдию на этот вечер на наших студийных. Начало 6-го, здесь Виолетта. Удачи, классного настроения. Ну, а что касается наших планов, Крис Ри, Джимми Хендрикс. На всю катушку голосование идет у нас. Все это кавер-версии на песни, которые вы знаете очень хорошо. Будут ли все звучать на рок-арсенале? Вопрос открытый. Ну, а уже сейчас одна из выдающихся песен, классика на все времена, в лучшей кавер-версии, на мой вкус, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

Ее умопомрачительная гитара не дает покоя всем тем, кто не только теребит струны, но и делает из них свои музыкальные виражи. Джимми Хендрикс, Voodoo Child, Slide Rutan. В качестве сингла с пластинки Electric Ladyland вышла эта композиция. Конечно, в списке 500 величайших на все времена. Кстати, в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу ждите раритетный инструментал от Джимми Хендрикса. Андрею Коплерову от меня привет, это очень круто. Вот, кстати, Игорь, наш новый археолог, я надеюсь, постоянный, тоже прислал два произведения. Одну из композиций, конечно же, беру, несмотря на то, что, ладно, раскрывать все секреты не буду, но плейлист я уже набрала, а кто не успел, тот и опоздал. Все, плейлист на предстоящий наш выпуск инструментальной музыки в программе «Полезные ископаемые» у меня уже набран. Сейчас буду ломать голову, как это все уместить в 60 минут, но... Мне ли не знать, как это делать. А у нас впереди новая песня Savage Garden, каким приятным ветром занесло к нам этих ребят очень скоро. Ну а уже сейчас парни, которых обожаю и люблю, которые 1 мая выпустили свои персики, альбом Peaches, альбом кавер-версии. Американский дуэт Black Keys. Кстати, этот альбом очень скоро появится в группе ВКонтакте. Ну а я предлагаю вам песню, за которую вы отдавали голоса, Sin City, про то, что все мы не идеальные. Мягкий перевод. Black Keys.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская, 8Б. Не оферта. ООО «Восмота Сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

концерт 2019-го. Ян Гиллан, Дон Эйри, его коллектив Demon's Eye, знаменитая Deep Purple-овская, про то, что взглядом женским можно подарить надежду, а можно эту надежду и отнять. А у нас продолжение простимулирует только лучшие ваши чувства. Легенды Хоул, группа из 90-х под управлением Корни Лав, будут Дайр Стрейтс, а еще Депеш Мод, без них никуда. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю вам, главное, хорошего весеннего настроения. Сэр Пол Маккартни, для тех, кому всегда 18.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: стекло.
1: Рок-арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными деньгами. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такое уведомление направлено клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. В Нижнем Тагиле отменили парад. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей. Прохождение военной техники и военнослужащих и шествие «Бессмертного полка», говорится в сообщении пресс-службы Тагильской администрации, цитирует его издание «Новый день». Также в городе состоятся традиционные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной и вечерний праздничный салют. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. В списке Каменск-Уральский с проектом «Берег чемпионов» на реке Есеть, Верхняя Пышма с инициативой благоустройства бульвара на проспекте Успенском. Также в список вошли проекты Сухого Лога, Заречного, Полевского, Невьянска, Ирбита, Верхнего Тагила и Верхней Туры, сообщает региональный департамент информполитики. Лучшие проекты получат федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, благоустройство общественных пространств Свердловской области ведется в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Голосование проходит до 12 июня на портале Госуслуги. Скончалась соосновательница известного американского бренда Gap Дорис Фишер. Ей было 94, написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон. Он назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени. Дорис Фишер основала Gap Inc. вместе с мужем Доном в 1969 в Сан-Франциско. По данным ритейлера, супруги решили открыть этот бизнес после того, как Дон не смог найти подходящие джинсы. Сегодня у компании примерно 3500 магазинов по всему миру. Полина Гагарина рассказала, чем займется после завершения певческой карьеры. Она призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. «Моя отдушина – дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей», – цитирует певицу портал 7дней.ру. Полина Гагарина отметила, что пока никаких конкретных планов по преподаванию у нее нет. Но она уверена в том, что когда-нибудь придет к этому, потому что дети, цитирую ее, «невероятно вдохновляют». У самой певицы двое детей, сейчас ей 39 лет. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Р-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Р-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Baden Group. Baden Family.
1: Итак, на завтра, 6 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают ясную погоду без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
2: Информация на правах рекламы.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Да уж, кто бы сомневался, жизнь — это стремительная вода. Russian Water, и нас несет только вперед. Sting, легендарнейший автор-исполнитель, один из выдающихся артистов, который нынче дает концертный тур под названием 3.0 в составе двух музыкантов. Барабанщик Крис Масс, гитарист Доминик Миллер украшают его творчество. Кстати, будет летом в июле выступать на джазовом фестивале в Швейцарии. Что-что, а с джазом у Стинга всегда все окей. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Pink Floyd, шведы Sabaton, а с концертной площадки Питер Гэбриэл. Вот такие планы, отдельный пламенный. Тем, кто разобрал по нотам 10 композиций, которые принимают участие в нашем голосовании, все это кавер-версии, так что обратите внимание, завтра промежуточные итоги от вас зависят, будут ли все вращаться на рок-арсенале. Ну, а я предлагаю вам сейчас просто великолепнейшее прочтение знаменитой песни Rolling Stones «Painted Black». Выдающийся гитарист Аксел Розепелл. Вокальную партию исполняют Джонни Джоэли.

0: реклама.
1: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской, осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская, 8Б. Не оферта. У Восмота сервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ух ты! Велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

конечно. Это уникальная группа, шведские пауэр-металлисты Sabaton, трансляторы исторических событий в музыке. Ну и эта композиция «Атака мертвецов», «The Attack of the Dead Man», вообще посвящается героической контратаке русских солдат, которые защищали крепость Осовец в 1915 году, во время Первой мировой войны, после газовой атаки немецкой армии. Отдельный привет тем, кто понимает, что когда ты знаешь историю, ты делаешь правильные выводы. Рок-арсенал, а у нас все по-настоящему. Ютуз новинка, и будут Queen, и уже сейчас я обещала Питер Гэбриэл с концертной площадки и знаменитый «Красный дождь» Red Rain, приснившийся однажды музыканту.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на космонавтов

0: 81.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лышлер Романовна.
4: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.

взять себя не только в руки, но и использовать ноги для того, чтобы совершить путешествие, может быть, в другой мир. Walkabout Red Hot Chili Peppers, 95-й год. Один из любимейших мною треков в стиле фанк. Ну, а отдельный привет тем, кто сегодня прогуляется, как минимум, этим вечером, когда за окном, в общем, очень даже симпатично, и практически завтра чуть ли не лето, плюс 26 градусов в Екатеринбурге, обещают синоптики. У меня подборка «Что надо», Джимми Хендрикс, Alpine Stars, а еще Металлика в рубрике «Национальный продукт», группа «Воскресенье». Вот такие планы. Здесь все лето. Здорово, что с нами самый красивый и способной части нашей аудитории.

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Добрый вечер. Ночная репетиция парада Победы пройдет сегодня в Екатеринбурге. Улицы в центре города начнут перекрывать в 20:00. Проспект Ленина, прилегающие улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах также запретят. Кроме того, на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера и до 2 часов ночи, пишет «Новый день». Всемирная организация здравоохранения предполагает, что на борту лайнера MV Hondius люди заразились опасным вирусом Андес. Он считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов, передается от грызунов к человеку, распространен в странах Южной Америки. При этом, в отличие от большинства подобных вирусов, Андес способен передаваться от человека к человеку. Летальность при заражении может достигать 40%. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера, шедшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Из 7 зараженных 3 скончались. Между тем, хантавирусы ранее появлялись и в России. В 2009 году на Кубани. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик Геннадий Онищенко. Он уточнил, что у хантавирусов более 40 различных штаммов. Средняя смертность 12%. Заболевание сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. От нападения клещей с начала сезона в Свердловской области пострадали более 3000 человек. В полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего покусанных клещами, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 особей. Больше всего клещей оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, пишет «Комсомольская правда». Африканский студент взят под арест в Екатеринбурге за попытку продажи наркотиков. Так решил Верхоязыский райсуд. Гражданин Экваториальной Гвинеи будет в СИЗО до 2 июля. Вечером 2 мая полиция остановила молодого человека для проверки документов. Нашла у него несколько зип-пакетов с синтетическим наркотиком. Африканец по фамилии Нгонга, студент первого курса одного из вузов. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, пишет «Новый день». Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегмента сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: Информация на правах рекламы.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Комтехцентр, оператор связи «Планета».
1: Итак, на завтра, 6 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают ясную погоду без осадков. Утром плюс 19 градусов, а днем плюс 26.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

конечно, мастер бесподобных гитарных виражей, знает, что такое настоящий альпинизм в музыке. Это Джобана, Massa Mountain, Climbing, дискография этого выдающегося блюзмена 21 века. Однозначно одна из ярчайших на планете, не только личная, но еще в составе группы Black Country Communion. Горячий пламенный рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. У нас впереди Creedence Clearwater Revival с концертной площадки Pink Floyd. Говорю громадное спасибо тем, кто мне предлагал композиции инструментальные для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Повторюсь, я набрала плейлист. Это удивительно. Вот такая активность нынче у нас благодаря свежим идеям хотя бы вот единожды включить инструментальный вариант в нашем совместном проекте «Полезные ископаемые». В общем, в эту пятницу ждите. Это будет особая программа и особое впечатление, я думаю. Заглядывайте в наши группы ВКонтакте. Всегда есть что заценить. Сейчас предлагаю вам одну из ярчайших групп современности, Foo Fighters, которые, кстати, выпустили свой альбом 24 апреля. Он обязательно появится в группе ВКонтакте. Your Favorite Toy. Полюбопытствуйте. Я послушала. Ну, как всегда, все на предельной высоте. Впрочем, как и отзвучавшая композиция и звучащая уже сейчас Foo Fighters. Learn to Fly. Для тех, кто не прячет крылья в карман.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
8: Концертный зал «Рок Арсенала».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Привет тем, кто не забыл его знаменитую «Мегуста стул». Франко-испанский музыкант исполняет и регги, и ска. Это был Ману Чао, свеженький его роман под названием «Том и Лола», про то, как трудно в современной жизни просто любить. Отдельный привет тем, кто познакомится, может быть, поближе с творчеством этого очень знойного музыканта. У нас продолжение «Ловить Роллинг Стоунс». Инструментал представит Карла Сантана, еще будут «Рэнбо». Ну и завтра не забывайте промежуточные итоги голосования этой недели. Кавер-версии на этой неделе. 10, всего лишь 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто отдал свою любовь хорошей музыке. Она и будет звучать. White Snake в продолжении «В поисках любви».

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Физкульт-привет, доблестный арсенал.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В чем же причина? Скажи мне, машина!
8: Ты подвержен ошибкам, ты слаб.
9: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит вторая часть беседы со сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем. И на этот раз мы поговорим о кино- и видеоработах Олега Раковича. В частности, мы коснемся его документального фильма о Свердловском рок-клубе, который называется «За рок».
10: Мне было интересно, я всех повидал, со всеми повстречался. За май мы отсняли 3 десятка интервью.
5: «Rock and Talk»
11: на Рок-Арсенале.
12: Новые релизы на Рок-Арсенале.
13: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

очередной раз под гипнозом. Это их знаменитое произведение «Hypnotized», шотландские монументалисты «Simple Minds». Классного вечера, отличного настроения. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый Чайф. И уже сейчас сегодняшний именинник, 63-й дыре сегодня встречает потрясающий вокалист и композитор, участник рок-группы Dream Theater Джеймс Лабри. «Happy Birthday» с его участием песня «Another Day». Да. На этих прогрессивных нотах машинкисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Берегите себя.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. При атаке на Чувашию 2 человека погибли, 32 пострадали. Среди раненых есть ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Оставаться там опасно. Об этом рассказал губернатор Олег Николаев в мессенджере «Макс». Он отметил, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Для жителей поврежденных домов в Чебоксарах подготовили места в общежитиях. В республике всего развернуто 3 пункта временного размещения. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Семьям погибших и пострадавшим обещают необходимую поддержку, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге сегодня дважды выли сирены. В 2:52 и в 5:18 объявляли ракетную опасность. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Как пояснил депутат Госдумы от Екатеринбурга Максим Иванов, оповещения об опасности участились из-за того, что отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники не долетают до Екатеринбурга, а летят в близлежащие регионы, наши системы оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, отметил депутат. По его словам, реалии сейчас таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак, пишет Ядин. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. В Каменске-Уральском суд отказал в выплате отцу, который не воспитывал сына, погибшего на СВО. С требованием лишить выплат отца мужа обратилась вдова бойца. Брак родителей мужчины распался, когда ему было 5 лет. Отец не поддерживал сыном никаких отношений, не оказывал материальной поддержки. Фактически мальчика воспитывала бабушка по материнской линии, пишет издание «Новый день». Мужчина даже не явился на похороны сына. Суд пришел к выводу о том, что фактора родства недостаточно. Отец погибшего бойца не имеет права на социальную выплаты. Полученная им сумма подлежит взысканию в пользу вдовы. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 27 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 27. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет «Лента.ру». Официальный курс Центробанка на среду: доллар 75.34, евро 88.35.
3: Информация на правах рекламы.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Арсенал. Музыка вам поможет расслабиться.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: музыкальную программу «Рок Арсенал».
1: Национальный продолжает трек из нашей коллекции инструментального рока.
2: Когда?

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

0: Лизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. But one day the sun will shine.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.